Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

багровым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник подплывет.

Князь уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

улиц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мы

0: привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп», студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у Радио Сахаров, и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочей радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. Всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн. Такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки, потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term with an abdominal pregnancy where the...
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон — это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
6: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще? Я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about the transformed uterus or pregnant.
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные,

А менструация – это итог. Событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным. То есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода. Борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков

0: матери, у отца и у ребенка разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. Гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса. Но на самом деле Она сопровождает человека из-за того, что у него...
1: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.
2: Нам всем кажется, что если, ну и скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить.

0: Сад. То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звезда полосата, носата, писата.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильней.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: 21 ноября 1983 года в британской деревне Нарборо, графство Лестершир, нашли тело Линды Манн. Девушке было 15 лет. Ее изнасиловали и задушили, когда она возвращалась от соседей, у которых подрабатывала бэбиситтером. Для Нарборо с населением меньше 10 тысяч жителей, где все друг друга знают, это был шок. Полиция собрала образец спермы преступника, долго опрашивала местных и зашла в тупик. За несколько лет у следствия под руководством Дэвида Бейкера так и не появилось ни одного подозреваемого. Спустя 3 года, в июле 86-го, снова в Лестершире, но теперь уже в другой деревне, нашли тело 15-летней Доун Эшфорд. Она отпросилась у родителей погулять, но так и не вернулась домой. Девушку изнасиловали и до смерти избили. Следователь Бейкер сразу понял, что это преступление похоже на то, что случилось в Нарборо, да и деревни совсем близко друг к другу. Подозреваемый во втором деле появился довольно быстро. Несколько свидетелей рассказали, что видели неподалеку 17-летнего Ричарда Бакланда. В округе его знали как парня с проблемами в учебе. В некоторых источниках пишут, что у него была умственная отсталость. Подростка задержали, и на допросе он сознался, что изнасиловал и избил Доун. Но брать на себя убийство Линды наотрез отказался. А потом забрал назад и свое первое признание. Вы спросите, а что же образец спермы? Ведь со второго трупа его тоже собрали? Собрали, но следствию от этого было не легче. Дело в том, что в начале 1980-х по сперме могли определить только группу крови преступника и содержание в ней некоторых ферментов, и ничего больше. Правда, в 1985 году, то есть как раз между убийствами Лесли и Доун, в журнале Nature вышла статья британского генетика Алика Джеффриса и двух его коллег. Называлась она неприметно «Индивидуальные фингерпринты, ну или отпечатки человеческой ДНК». В итоге эта статья изменила судьбу и 17-летнего Ричарда Бакленда, и полицейского Дэвида Бейкера, и самого ученого Джеффриса. Бейкер стал первым в истории полицейским, который применил ДНК-экспертизу в расследовании преступления. Бакленд стал первым в истории подозреваемым, которого оправдали с помощью ДНК-теста. Ну а Алик Джеффрис прославился как изобретатель революционной технологии, которую в итоге назовут ДНК-дактилоскопией. Сегодня ее используют судебные эксперты во всем мире, и без нее уже невозможно представить себе раскрытие преступлений. Кстати, о преступлениях. Вам, наверное, интересно узнать, кто убийца, да? Привет, меня зовут Лена Чеснокова, и вы слушаете «Почему мы еще живы?» – подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. Тема этого эпизода для нашего подкаста не совсем обычная. Сегодня я расскажу об области медицины, в которой врачи никого не лечат. Речь пойдет о главных открытиях в истории судебной медицины. В выпуске будут мухи, мышьяк, фермы трупов и много преступлений. Сценарий написал я, а отредактировал Дима Перевозчиков. Партнеры этого эпизода – швейцарский бренд натуральной косметики Веледа. В середине выпуска вы услышите нашу совместную рубрику про травы и отравы с историями лекарств, которые придумали на основе, собственно, трав. Дорогие слушатели, не буду тянуть. Убийца – кондитер. А теперь обо всем поподробнее. Генетик Алик Джеффрис, основной автор той самой статьи в Nature, тоже жил в Лестершире. И работал там же, в университете Лестера. То есть он, во-первых, прекрасно знал об изнасилованиях и убийствах, потому что следил за местными новостями. Во-вторых, сам в те годы часто становился героем местных новостей. Лестершерская пресса активно писала про его открытие, мол, знай наших. И вот один из материалов про Джеффриса увидел следователь Дэвид Бейкер. Он разыскал ученого и попросил помочь с расследованием. Джеффрис с коллегами составили ДНК-фингерпринты по 3 образцам. Сперме из тела Линды, сперме из тела Доун и крови 17-летнего подозреваемого Бакленда. По результатам анализа выходило, что насильник в обоих случаях был одним и тем же. А вот Бакленд тут был ни при чем. Метод, который изобрел Джеффрис, был совсем новым, поэтому результаты всех смутили. Сомневался даже сам генетик. Позже он вспоминал, как боялся, что совершил какую-то ошибку, ведь парень добровольно признался в убийстве, а тесты это опровергали. Почему признался Бакленд, кстати, в итоге так и осталось загадкой. Ну а анализы повторили, и результат был прежним. Тогда следствие пошло на отчаянный шаг. Это сейчас в базах ДНК по всему миру хранится информация о миллионах людей. Бейкер же был первым, кто пытался поймать убийцу этим способом. Само по себе знание ДНК отпечатков преступника ему ничего не давало. Нет базы, нет совпадений. Тогда следователь призвал сдать кровь и слюну всех мужчин, которые жили неподалеку от мест убийств. Участие было как бы добровольным, но расчет был на то, что если кто-то откажется, это сразу вызовет подозрение у соседей. В течение полугода лаборатория Джеффриса, которую по этому случаю пришлось расширить, сделала более 5000 ДНК-фингерпринтов мужчин из Лестершира и не обнаружила совпадений с ДНК-убийцы. Это был провал. Во-первых, генетические тесты и сегодня не очень дешевые, а на заре технологии сделать 5000 проб стоило британской полиции огромных денег. Во-вторых, под угрозой были репутации не только следователей и ученого, но и самого нового способа поимки преступников. И тут удача все же улыбнулась следствию, ну и науке. К команде Бейкера обратилась женщина, которая подслушала в одном из местных пабов любопытный разговор. Какой-то парень хвастался, что получил 200 фунтов за то, что сдал образцы вместо своего коллеги по пекарне. Так полиция вышла на след кондитера Колина Пичфорка. Убийце было 27 лет, у него было два сына и жена соцработница, и он здорово украшал торты. Оказалось, его даже опрашивали в связи с первым изнасилованием, но у него было алиби. В тот вечер он сидел с грудным сыном. Позже выяснилось, что Пичфорк не соврал. В момент, когда он насиловал жертву, ребенок действительно спал в машине. А еще всплыло, что мужчину уже привлекали к ответственности за эпизоды эксгибиционизма. На этот раз Пичфорка, который оставил свою ДНК на теле двух жертв и признался в еще одном изнасиловании, приговорили к пожизненному.
3: Открытие ДНК дактилоскопии было восхитительной случайностью. Мне никто не верит, но это правда так. Мне кажется, лучше всего это описывают слова одного из моих внуков, который он написал в школьном проекте много лет назад. «ДНК-дактилоскопия», — написал он, — «была открыта моим дедушкой, когда он чего-то там возился в своей лаборатории». Серьезно, лучше не скажешь.
2: Это отрывок из интервью Алика Джеффриса, который он дал в честь 30-й годовщины своего открытия. ДНК-дактилоскопия сделала ученого знаменитостью. Ему пожаловали много престижных научных наград, рыцарский титул, а про дело Пичфорка даже сняли сериал. Он называется «Код убийцы», и я советую посмотреть его, тем более, что там всего две серии. Если вы давно слушаете наш подкаст, то знаете, что великие научные открытия можно условно поделить на два типа. Некоторые ученые долго и целенаправленно ищут какую-нибудь бациллу или разрабатывают лекарства, отсеивая вариант за вариантом. Другим везет как бы случайно. Изначально Флеминг не пытался изобрести пенициллин на рентген и X-лучи. Так вот, открытие Джеффриса — это что-то среднее между первым и вторым, но ближе все-таки ко второму. К моменту своей эврики Джеффрис уже много лет со студенчества изучал генетику. Тогда это вообще была популярная сфера. То, что ДНК выглядит как двойная закрученная спираль, которая состоит из бусинок нуклеотидов, впервые установили еще в начале 1950-х. За это ученые Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон получили Нобелевскую премию. К сожалению, к тому моменту уже скончалась Розалинд Франклин, которая буквально сфотографировала для них спираль ДНК с помощью рентгена, а посмертно Нобелевскую премию не вручают. Следующее важное открытие, без которого бы не было ДНК-фингерпринтов Джеффриса, это ферменты рестриктазы. Их теперь называют молекулярные ножницы, потому что они буквально помогают нарезать ДНК на кусочки. В 1960-х ученые Вернер Арбер, Гамильтон Смит и Дэниел Наттенс изучали механизмы защиты бактерий от вирусов и обнаружили, что бактерии расщепляют чужеродную ДНК с помощью тех самых рестриктаз. Постепенно их научились выделять и контролируемо использовать в лабораториях. Так начался век генной инженерии. Ну а дальше, на протяжении 70-х, ученые, вооружившись молекулярными ножницами, придумывали разные способы вычленять из ДНК нужную информацию. Джеффрису больше всего пригодилась методика под названием Southern Blot, которая позволяла находить в длинной ДНК конкретные маленькие фрагменты. Вот представьте, что геном человека — это толстая книга, а нам нужно найти в ней какую-то фразу. Например, ген, связанный с каким-то заболеванием. Чтобы решить эту задачу, ученые сперва делят ДНК на мелкие кусочки рестриктазами. Потом нарезку помещают в специальный гель и пропускают через него ток. ДНК отрицательно заряжена, так что наши кусочки двигаются от минуса к плюсу. При этом короткие участки бегут быстрее, потому что им проще проходить сквозь вязкий гель. А длинные остаются в хвосте, ближе к минусовому полюсу. Дальше эти короткие и длинные предложения, расставленные по возрастанию, переносят на специальную мембрану и добавляют туда так называемый зонд – участок ДНК, помеченный радиоактивным или флуоресцентным маркером. Он прикрепляется только к той последовательности, которую вы ищете. По сути, это как будто бы вы нажимаете в браузере Command-F, вбиваете в поисковой строке слово или фразу, а потом то, что вы ищете, на страничке выделяется цветом. После всего этого мембрану прикладывают к рентгеновской пленке и получают что-то типа снимка участка ДНК. Ученые называют это авторадиография. Это изображение напоминает штрих-код. В описании выпуска я положила ссылку на фотографию Джеффриса с таким снимком. К 1980-м ученые уже понимали, что геномы всех людей очень-очень похожи. Сегодня мы знаем, что 99,9% генов у всех одинаковые. И Джеффрис с коллегами начали с того, что решили поискать, что интересного можно найти в оставшейся уникальной части генома.
3: Сперва мы заметили едва уловимые вариации в человеческой ДНК, которые достаточно легко наследуются. Но они были не очень информативны и довольно редко встречались в человеческих хромосомах. Их было трудно изучать. Тогда мы подумали, что можно найти участки ДНК, которые гораздо более изменчивы и удобны для анализа. Мы предположили, что может существовать такой участок ДНК, в котором один и тот же короткий фрагмент кода повторяется снова и снова. Эти как бы заикающиеся участки дают возможность отличать одного человека от другого просто по количеству повторений. В общем, дальше мы стали пытаться выявить эти участки в лаборатории. Зачем? Да просто из научного любопытства. Но в то же время мы держали в голове, что это может пригодиться в медицинской генетике. После многих неудачных попыток, совершенно случайным образом, мы получили наш первый ДНК-отпечаток. Это было 10 сентября 1984 года. И этот момент изменил мою жизнь.
2: Джеффрис обнаружил, что такие заикающиеся участки генома уникальны для каждого человека, ну, кроме однояйцевых близнецов. Визуализацию этих фрагментов назвали ДНК-фингерпринты, по аналогии с отпечатком пальца, который тоже у каждого человека неповторимый.
3: Как часто бывает в науке, ты сначала изобретаешь технологию и уже потом думаешь, куда бы ее применить.
2: Когда Джеффрис и его коллеги получили ДНК-отпечаток, они собрались в лаборатории и набросали список возможных применений технологии. Установление отцовства, установление идентичности или неидентичности близнецов, мониторинг подходящих трансплантатов и, конечно, поимка преступников. Все это со временем сбылось. Правда, прежде чем ДНК-дактилоскопия стала достоянием судмедэкспертов по всему миру, метод пришлось немного докрутить. И все же открытие Джеффриса считается одним из главных достижений судебной медицины.
4: Привет, это Ксения Красильникова. Я работаю исполнительной директоркой в студии «Либо-либо». Подкаст, который вы сейчас слушаете, делает наша студия. А почему вдруг я здесь? Потому что мы запустили страничку донатов, и я хочу вам об этом рассказать. Донаты можно делать с любой карты, из любой страны и даже криптовалютой. Еще через Boosty и Patreon. Страничка, где можно задонатить, это еще и место, где мы собрали все способы поддержать работу студии, не только прямым переводом. Здесь же можно купить мерч или оформить подписку на наш бонусный контент. Вы скажете: «Либо-либо, какие донаты? У вас ведь есть реклама». За рекламу в студии отвечаю я. И я вынуждена сказать. Нам трудно найти партнеров в подкасты о насилии, неравенстве и социальных проблемах. А это важная часть нашей работы. И эту работу мы точно будем продолжать. Чтобы студия «Либо-либо» могла делать то, что делает, нам нужна независимость, а значит, ваша поддержка. Ссылка на страничку донатов в описании эпизода. Поддержите нас. И спасибо, что вы здесь.
2: Давайте теперь сделаем несколько шагов назад. Что вообще за область такая, судебная медицина? Чем она занимается? Начнем с базы. Судмедэксперт и патологоанатом – это разные врачи. По крайней мере, в современной России. Исторически сложилось так, что патологоанатомы исследуют тела людей, которые умерли своей смертью, то есть от болезней. А судмедэксперта зовут, если смерть была насильственной. К таким относят и отравление, и смерть от ожогов при пожаре, и самоубийство, и много чего еще. Да, эти области пересекаются, но все же требуют разных знаний и навыков. В целом, судебная медицина – это наука, отвечающая на биологические и медицинские вопросы, которые возникают в процессе суда или расследования. Родственники ли эти люди? Насколько тяжелый урон здоровью пострадавшего причинил подсудимый? Когда наступила смерть? Какой формы был предмет, которым ударили жертву? Был ли человек в момент аварии под воздействием алкоголя или других наркотиков? Вопросов много, все сложные, поэтому в судебной медицине куча разделов. Судебно-медицинская тонатология изучает посмертные изменения, которые происходят с телами. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц занимается, среди прочего, половой неприкосновенностью и тем, что в простонародье называют «снимать побои». Судебно-медицинская токсикология исследует воздействие на организм ядовитых веществ. Про судебно-медицинскую генетику вы уже кое-что знаете, а судебно-медицинская психиатрия помогает оценить психическое состояние человека – преступника, свидетеля или пострадавшего.
5: Это можно делить до бесконечности и дальше-дальше добавлять. То есть там, допустим, есть судебная токсикология, да, банальный пример всем известный. Вас остановили на улице полицейские, да, и там сначала попросили подуть, потом вы проехали с ними вместе, пописали в баночку или даже в крайних случаях сдали кровь. Вот это химико-токсикологическое исследование.
2: Рассказывает Ольга Фатеева, судебно-медицинская экспертка, писательница и ведущая подкаста «Простые смертные». Я положу в описании выпуска ссылку на подкаст и ее книгу «Скоропостижка». Это такой автофикшн о буднях российской судмедэкспертизы. Очень советую.
5: Вряд ли в судебной медицине, ну, как в любой другой науке, можно заниматься одновременно, скрещивать там повреждения с токсикологией. Хотя такое пересечение тоже как бы для судебной медицины вполне себе релевантно и возможно. Для установления причины смерти здесь важно будет все. И токсикология, если это смерть от отравлений, и травматология, если это смерть от каких-то повреждений. При экспертизе трупа наверняка будет привлекаться биология. Возможно, понадобится генетика, если это будет исследование неопознанного трупа. И так далее, и так далее, и так далее. И все это будет пересекаться. Когда-то они не были разделены, что называется, на заре науки, на заре нашей юности. Но все-таки разделились, но, тем не менее, постоянно заходят на территорию друг друга. В принципе, я как такой классический, что называется, true судебно-медицинский эксперт, могу освидетельствовать живых лиц. Но я это не делаю просто потому, что в Москве, в самом большом судебно-медицинском бюро, есть такая еще внутренняя специализация, усложненная и углубленная. В городах меньших и в каких-то отдаленных уголках нашей чрезмерно большой страны судебно-медицинские эксперты, во-первых, вскрывают все без вот такой вот внутренней специализации, а во-вторых, совмещают вскрытие со свидетельствованиями живых лиц. И в-третьих, еще это совмещают с выездами на места происшествий. Опять же, там в Москве это отдельная дежурная служба.
2: В общем, когда в очередном сериале вам будут показывать эксперта, который и труп сам скроет, и ДНК секвенирует, и по узору брызг крови определит силу и угол удара молотком, не верьте. В реальности всем этим будет заниматься команда специалистов. И вряд ли они сходу все поймут. Типа как в этом диалоге из российского сериала «След». который, если быть хоть чуть-чуть в теме, звучит довольно комично.
6: Что такое? Нос и ухо курьеши посмертно отгрыз человек. В ранах осталась слюна мужчины. В слюне присутствует водка и дешевое успокоительное.
7: Рецептурное?
6: Нет. А еще в следах укусов осталась крошка акриловой пластмассы, из которой делают зубные протезы.
2: Другое существенное ограничение – время. Например, Ольга Фатеева в «Скоропостижке» пишет, что в российских реалиях химический анализ тканей трупа на психотропные вещества будет делаться минимум месяц. А еще в интервью для подкаста она рассказала, что наши лаборатории часто не поспевают за теми, кто производит новые синтетические наркотики. В библиотеках экспертов просто нет образцов многих веществ. Так что наркотик, ставший причиной отравления или смерти, может так и остаться неопределенным. И все же сегодня возможности судмедэкспертизы очень широки. Но чтобы объяснить, как мы пришли в эту точку и чего в ней пока не хватает, я хочу немного рассказать о той самой заре науки, которую упомянула Ольга. Логично, что необходимость в судебной медицине возникает тогда же, когда уголовное право. Вот, например, отрывок из свода законов вавилонского царя Хаммурапи, середины 18 века до нашей эры.
8: «Если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзовым ножом и причинит смерть человеку, или снимет бельмо человека бронзовым ножом и повредит глаз человека, то врачу следует отрезать пальцы».
2: Что это значит в контексте нашей темы? Если родственники сочтут, что причиной смерти или слепоты близкого стал бронзовый нож врача, а тот будет отпираться, то суду, вероятно, понадобится эксперт, который скажет, кто прав. В данном случае это мог быть лекарь или жрец, который разбирался в анатомии. Но если древний суд подозревал отравление, на помощь могли призвать, например, торговца специями, который, как предполагалось, разбирался в разных травах, порошках и шишках. Качество такой экспертизы наверняка оставляло желать лучшего, но до лучшего было еще пара тысяч лет. Долгое время развитие всей медицины, в том числе судебной, тормозило то, о чем мы много раз рассказывали в подкасте. И в античности, и в средневековье на Западе было трудно со вскрытием трупов. Знания об анатомии древние врачи черпали кто откуда. Одни вскрывали животных и экстраполировали логику их строения на людей. Другие все-таки тайно или с особого позволения властей препарировали человеческие тела. Третьи, как, например, непререкаемый медицинский авторитет древности Гален, лечили гладиаторов и изучали мышцы и органы, наблюдая за рассеченными ранами. В итоге представления о том, как устроен человек, были у врачей довольно путанными. Вплоть до середины 16 века, когда профессор Падуанского университета Андрей Везалий опубликовал свой фундаментальный труд «Семь книг о строении человеческого тела». Тут я отсылаю вас к эпизоду «Мертвые учат живых», где мы подробно рассказывали и про Везалия, и про других врачей, которые ликвидировали этот пробел.
5: Вот это вот проведение вскрытий, естественно, их юридическое и административное оформление, разрешение на их проведение в массе, а не просто там, да, как в Священной Римской империи, там 2 или 3 трупа в год, там в 13 веке, да, по-моему, был закон у какого-то очередного императора. И не так, чтобы нужно было воровать трупы в Париже с кладбища невинных, как это делал Андреас Везалий. Это было очень важно. Оформление вот этой вот методики последовательной сверху вниз, снаружи внутрь, смотрю, затем рассекаю, потом анализирую, синтезирую то, что я увидел, но сначала разделяю то, что я вижу. Это было очень важно.

на результаты, и современные врачи предпочитают другие методы. Еще одной преградой на пути развития судебной медицины веками были пытки. Ведь если обвиняемого как следует попытать, он во всем признается. И зачем тогда еще какие-то анализы? Ну и еще были распространены ордалии. Они же Божий суд, они же суд с помощью огня и воды. Допустим, какую-нибудь женщину обвиняли в колдовстве. Чтобы проверить, правда ли она ведьма, ее связывали и бросали в реку. Утонет, значит, была невиновна и попадет в рай. Спасется, значит, ведьма. Надо казнить ее более верным способом. Вот такое вот правосудие. И все же постепенно ситуация менялась. Где-то раньше, где-то позже. Родиной судебной медицины в современном понимании принято считать Китай. Именно там в XIII веке появился первый научно-практический трактат, который регламентировал действия чиновников при осмотре мертвых или раненых жертв преступлений. Назывался он «Собрание отчетов о снятии несправедливых обвинений». Дело в том, что в Китае еще с VIII века действовал закон, по которому ошибки судей во время следствия карались смертью. Поэтому в их интересах было проводить как можно более точные экспертизы. В трактате в самых спорных случаях разрешалось проводить вскрытие. А еще объяснялось, что все обнаруженные на мертвых телах повреждения нужно описывать максимально подробно. Местонахождение ран, их размер и форму, следы кровотечений, признаки воспаления и так далее. Кстати, согласно собранию отчетов, китайские суды уже в XIII веке пользовались помощью насекомых. Сегодня судебная энтомология, то есть раздел, который изучает особенности развития насекомых на трупах, это может быть не самая большая, но точно важная отрасль судебной медицины. И 1000 лет назад она, пусть на довольно примитивном уровне, но тоже применялась. В одном из отчетов, например, приводят вот такой случай. Возле дороги нашли тело крестьянина с колотыми ранами. Близкие погибшего рассказали, что тот был должен знакомому деньги, и недавно кредитор как раз потребовал вернуть долг. Кредитора допросили, но в убийстве он не сознался. Тогда следователь внимательно изучил раны на теле крестьянина, затем опробовал разные лезвия на теле коровы и, сопоставив следы, заключил, что орудием убийства был серп. После этого он приказал 70 взрослым мужчинам из деревни выстроиться в ряд, положив к ногам свои серпы. Напоминает тактику следователя Бейкера, который заставил сдать кровь 5000 лестерширских мужчин, да? Ни на одном из лезвий не было следов крови. Но уже через несколько мгновений на серп кредитора села муха. А потом еще одна и еще. Так дознаватель понял, что на оружии остались незаметные для глаза частицы плоти, которые и привлекли насекомых. В итоге преступник во всем сознался. Но давайте вернемся в Европу. Там ситуация с пытками постепенно менялась к лучшему. В 1533 году в Священной Римской империи вышел уголовный кодекс Карла, который историки еще называют Каролиной. Пытать заключенных по новому закону можно было только при наличии достоверных доказательств. Большой прогресс. И судьи стали эти доказательства добывать. Важную роль в этом сыграл наш с вами любимый доктор Амбруаз Паре. Пожалуй, абсолютный рекордсмен по упоминаниям в этом подкасте. Помните, это тот, который первым понял, что раны от огнестрельных орудий лучше не смазывать кипящим маслом, как это делали веками до него. В судебной медицине он тоже отметился. Прежде чем рассказать, чем Амбруаз Паре помог судебной медицине, прервемся на партнерскую рубрику про травы и отравы, которую мы делаем вместе с брендом натуральной косметики Веледа. Сегодняшняя история снова про растительный яд, который оказался вполне себе полезным. Настолько полезным, что под угрозой исчезновения оказалось само растение. Речь пойдет про тихоокеанский тис, он же Taxus brevifolia. Это очень красивое дерево, такая густая темно-зеленая хвоя и яркие упругие красные ягоды. Из веток как будто сам Бог велел делать рождественские венки. Проблема в том, что почти все в тисе, и хвоя, и кора, и семена, ядовиты для человека. В древности считалось, что даже сама тень дерева ядовита, так что под ним ни в коем случае нельзя было прятаться от солнца. Ну а в средние века тисовые настойки стали активно применять в качестве ядов. В народных поверьях тис даже называли деревом смерти. Но вы помните Парацельса. Все есть яд, и все

0: лекарства. И с ТИСом эта трансформация случилась в середине 20 века. Помните, в самом первом эпизоде подкаста «Почему мы еще живы», он называется «Яд месяца» и посвящен истории химиотерапии, мы рассказывали про главную особенность химиотерапевтических препаратов. Они должны быть достаточно ядовитыми, чтобы погубить раковые клетки, но не настолько токсичными, чтобы убить пациента. Так вот, в 60-е годы американские фармкомпании начали прицельно искать такие яды, в том числе в растительном сырье. В лабораториях исследовались тысячи видов трав, кустарников и деревьев, потому что медики надеялись найти хоть что-то подходящее, чтобы продвинуться в неравной борьбе с раком. Государство тоже присоединилось к поиску. В Национальном институте рака в США даже была специальная программа по поиску химиотерапевтических средств в природном сырье. И вот однажды в их лабораторию прислали кору тихоокеанского ТИСа. Первые же тесты показали очень обнадеживающий результат. Экстракт коры тормозил деление раковых клеток. Со временем ученые выделили действующее вещество – паклитоксел. Оказалось, что он вмешивается в процесс образования микротрубочек внутри клетки. Эти структуры нужны клетке для деления, и без них опухоль просто не могла расти. То есть паклитоксел буквально заставлял клетки цепенеть. На исследование эффективности и безопасности ушли годы, поэтому только к 90-м паклитоксел стал одобренным лекарством для химиотерапии. Его до сих пор используют в лечении пациентов с раком молочной железы, яичников и некоторыми формами сарком. Но эта история не только о победах медицины, но и о цене, которую приходится за них платить. Для получения достаточного количества паклитоксела нужно было вырубить огромное количество ТИСов. А дерево это и так редкое, так еще и растет медленно. В общем, ученым пришлось искать способы синтезировать паклитоксел в лаборатории. И сегодня в лекарствах чаще всего используются именно синтетические молекулы, но вдохновленные природой. Вот так ТИС из дерева смерти превратился в дерево надежды для миллионов людей. А теперь про еще одно дерево, на этот раз более распространенное, про березу. У наших партнеров швейцарского бренда натуральной косметики Веледа есть легкая и летняя березовая серия. В нее входят два продукта для ухода за телом – массажное масло и пилинг для тела. В составе масла экстракт молодых листьев березы, который отвечает за лимфодренажный эффект. А ухаживающий комплекс растительных масел, абрикосовых косточек, жожоба и ростков пшеницы обеспечивает питание и увлажнение. По инструкции масло нужно наносить дважды в день на чистую кожу, втирая его круговыми массажными движениями. Производитель утверждает, что в сочетании с регулярным массажем масло помогает улучшить микроциркуляцию кожи и обменные процессы в подкожно-жировой ткани. Второй шаг в березовом уходе – пилинг для душа с частицами из карнаубского и пчелиного восков. Они деликатно отшелушивают отмершие частички и делают кожу более гладкой, но без пересушивания. Дополняет все это бодрящий аромат цитрусовых эфирных масел – натуральный и сочный. Комплекс из масла и пилинга помогает поддерживать упругость и эластичность кожи. По крайней мере, об этом свидетельствуют дерматологические тесты, которые проводила команда Веледы. Купить средства от Веледы можно в парфюмерной сети «Золотое яблоко». Наш промокод «Почему» за главными буквами кириллицей дает скидку 30% на весь ассортимент бренда при заказе онлайн из России, Беларуси и Казахстана. Срок действия до 1 августа 2025 года. Все подробности в описании выпуска. Два столпа медицины – это анатомия, которая объясняет, из чего состоит человеческое тело, и физиология, которая помогает понять, как оно функционирует. Если в анатомии серьезный научный сдвиг произошел с подачи Везалия, то Паре, благодаря своему практическому медицинскому опыту, разбирался в физиологии. Один из многочисленных трудов, которые он оставил после себя, называется «Трактат о заключениях врачей и бальзамировании трупов». Будучи придворным хирургом при четырех французских королях, Паре регулярно участвовал в судебных процессах как эксперт. И многие его заключения стали базой для следующих поколений судебных медиков. Например, те, что касаются установления причин смерти.
1: На суде могут спросить, были нанесены потерпевшему ранения при жизни или же это произошло после смерти. В том случае, когда это произошло при жизни, края ран будут покрасневшими, кровоточащими, припухшими, а раны, нанесенные посмертно, будут лишены этих признаков. С наступлением смерти все жизненные силы в организме отмирают, и вся деятельность прекращается, ввиду чего к участкам повреждения прекращается доступ крови и воздуха.
0: Или вот еще.
1: Кто бы ни был найден мертвым в воде, можно определить, был ли он брошен туда уже мертвым или утонул. Если человек был жив, когда его бросили в воду, его живот будет раздут и вспухнет из-за воды, попавшей внутрь. Из носа и рта выйдут слизистые выделения, а кожа на кончиках пальцев рук будет стерта или повреждена. Потому что при погружении в воду живой человек будет цепляться за дно или берега реки в поисках опоры и попытки не утонуть. При погружении в воду трупа ничего из указанных признаков не наблюдается.
0: Паре объяснил, что трупы утопленников всплывают не из-за того, что они наглотались воды, а из-за трупной эмфиземы – скопления газов, которые образуются в процессе разложения. Дело в том, что когда мы умираем, иммунитет перестает работать, и у бактерий, которые жили в нашем теле, начинается пир. Они поедают разрушающиеся клетки и активно выделяют газы. Из-за этого мертвые тела и вздуваются, а впоследствии всплывают. То есть всплыть может не только утопленник, который упал в воду живым, но и тело человека, которого сбросили в реку уже мертвым, чтобы скрыть следы. Несколько веков трактат о заключениях и бальзамировании оставался влиятельным пособием по судебной экспертизе в Европе. Разумеется, в нем были неточности, ошибки, да и просто вещи, которые до появления микроскопов, рентгена, УЗИ и МРТ врачи не могли знать и понимать. Но кто не ошибается? Современные эксперты тоже далеко не всегда могут уверенно сказать, какое именно повреждение стало для человека фатальным.
2: Абсолютно фатально. Это отделение головы от туловища или травматическое разделение тела на мириады кусочков. А все остальное – это уже скорее вопрос здравого смысла, опыта, ну, скорее такой статистики, может быть, да, разделы какой-нибудь там судебно-медицинской и патологоанатомической казуистики тоже же существуют, да, когда человек там будет ходил там, к примеру, с гвоздем в голове неделю. Или там какой-то был фильм, не помню совершенно название, голливудский, абсурдно смешной, абсурдно комедийный, где герой ходил с топором в черепе, и топор этот торчал ровно вот здесь вот посредине. Ну, это действительно могло иметь место. Да, хотя там, допустим, если мы увидим такое, мы скажем, что он обязательно должен был от этого умереть. То есть это всегда анализ всего-всего, всех тех сведений, которые есть у вас в комплексе. И, как я всегда говорю, абсолютных ответов нет, просто потому что оттуда пока что никто не возвращался. И никто не говорил, что, простите, вы меня похоронили от острой сердечно-сосудистой недостаточности, а я умер от дыхательной.
0: Чем больше ученые и врачи узнавали о человеческом теле, тем качественнее становилась судебная медицина, и тем более сложные дела могли раскрывать следователи и эксперты. Ну а золотым веком этой науки считается наш 19-й. Он вообще был для медицины удачным. Асептика, наркоз, микробная теория, вакцины, достижения хирургии, зарождение психиатрии. А еще тогда оформилась наука о ядах, токсикология. Ее отцом-основателем считается химик, врач и автор нескольких трудов по судебной медицине Матье Арфила. Арфила изучал медицину в Валенсии, Барселоне и Париже. Но главным его интересом всегда были отравы. Например, ученый испытывал разные токсичные вещества на нескольких тысячах собак. Причем делал это до изобретения обезболивающих и их распространения в ветеринарии. Тут напоминаю вам про наш выпуск «Собачья жизнь. Как вы научились беречь лабораторных животных». Результатом работы Арфила стал подробнейший трактат о ядах на 1400 страниц, который еще при жизни автора перевели на несколько европейских языков. В одном из разделов доктор описал самые современные и надежные на тот момент анализы, выявляющие отравление мышьяком, одним из самых популярных ядов своего времени. Как раз с мышьяком был связан процесс Мари Фортюне Лафарж. Это первое в мировой практике дело фигуранта, а точнее фигурантка, которого была осуждена на основании данных судебной токсикологии. И дело это было очень громким. К 18 годам француженка из благородной семьи Мари Фортюне Капель осталась без родителей и попала на попечение к дяде и тете. У девушки было довольно среднее приданное и довольно большие амбиции. Ей непременно хотелось выйти замуж за очень богатого и знатного человека. Когда Марии исполнилось 23, что для середины 19 века было уже немало, стало ясно, что процесс надо форсировать, и семья обратилась к брачному посреднику. Тот представил Мари 29-летнего Шарля Лафаржа. Мужчина был не самого знатного происхождения, зато ему вроде как принадлежал монастырь 13 века в Центральной Франции. А при монастыре имелась литейная мастерская. Марии это показалось перспективным, и свадьбу сыграли быстро. Чего девушка не знала, так это того, что Шарль тоже планировал жениться не по любви, а чтобы поправить свое положение капиталом жены. Его мастерская была убыточной, а монастырь вообще оказался полуразрушенным. Когда Мари все это увидела, она устроила скандал и хотела расторгнуть брак, но развод ей никто не дал. Тогда они договорились с Шарлем, что она не будет исполнять супружеские обязанности, пока тот не найдет деньги и не поправит свое положение. Шарль развил бурную деятельность, и какое-то время всем казалось, что молодожены помирились. Мари даже стала баловать мужа. Например, однажды он уехал по делам в Париж, а она отправила ему сладкий пирог собственного приготовления. Когда Шарль вернулся домой больным, семейный врач поставил холеру. Обычное, опять же, дело для 19 века. Но с каждым днем мужчине становилось все хуже. Домашние тем временем стали замечать, что супруга что-то подсыпает ему в еду. Одна из родственниц Шарля даже стала потихоньку откладывать остатки пищи, которую готовила мужу Мари. Вскоре месье Лафарж умер, не поверив близким, которые убеждали его не есть из рук жены. По их донесению, Мари задержала полиция. В теле и остатках еды мужчины обнаружили мышьяк. Все думали, что Мари обречена, но она не сдалась и наняла адвоката. И тот обратился, к кому бы вы думали, к знаменитому доктору Арфила. Адвокат решил выстроить защиту на том, что тесты, которые провело следствие, были сделаны по устаревшей технологии, так что верить им нельзя. И действительно, Арфила написал адвокату письмо, что наилучший способ обнаружения мышьяка в мертвом теле – проба английского химика Джеймса Марша, которую тот изобрел всего несколько лет назад, а не тот способ, которым пользовались эксперты в деле Лафарж. Суд, приняв во внимание письмо авторитетного доктора, попросил переделать анализ. Эксперты взяли новую пробу из желудка Лафаржа и на этот раз мышьяка не обнаружили. Правда, к этому моменту судья уже и сам запросил себе экземпляр трактата о ядах Арфила, в котором прочитал, что из желудка мышьяк часто выходит вместе с рвотными массами. Он постановил эксгумировать тело Шарля и проверить другие органы, но там тоже ничего не нашли. Тут уже возмутилась сторона обвинения. Как можно доверять экспертам, которые делают пробу Марша впервые, да еще и не читали трактат Арфила? Думаю, к тому моменту судья уже довольно сильно устал от изворотливого адвоката и газетчиков, которые писали репортажи с каждого заседания. Дело было настолько громким, что по его мотивам Александр Дюма отец впоследствии даже написал роман. В итоге к расследованию привлекли самого Арфила и попросили его лично переделать все тесты. Проба Марша в его исполнении выявил мышьяк в тканях трупа Лафаржа. В 1840 году вина Мари была доказана. Ее приговорили к пожизненному заключению. Репортеры и читатели французских газет тем временем были в полном замешательстве от всей этой кутерьмы с ядами и пробами. Автор одной статьи возмущался. Сначала наука оправдывает обвиняемого, а через два дня она же осуждает его. Чему нас учит эта история? Наука – это важно, но без грамотных врачей, хороших лабораторий и качественных реагентов толку от нее не так уж много. Так считает и судебно-медицинская экспертка Ольга Фатеева, когда говорит уже о современной токсикологии.
2: В судебной медицине очень много проблем и очень много вопросов, которые не решаются так однозначно сейчас, как этого бы хотелось органам следствия и дознания. Судебная – это самая токсикология. Тоже это диагноз отравления, диагноз комплексный, который учитывает не только результаты судебно-химического исследования, но и результаты вскрытия, естественно, то есть вот эту вот морфологию и данные гистологического исследования, микроскопию. И если там сравнить несколько случаев, допустим, смертей с одной и той же концентрацией токсиканта у разных людей, одна и та же концентрация может фигурировать в основном заболевании отравления, а у кого-то это может быть просто как обнаружение, как что-то сопутствующее. И вот это всегда большая загадка. Материалов для исследования, ну, соответственно, получить никак. Остается только наблюдать, естественно, в стационарах. Но в стационарах все усложняется лечением.
0: Мне нравится эта оговорка, что лечение пациентов в стационарах осложняет работу для судебных медиков и не дает им достаточно наблюдать за реакцией организма на отравление. Так или иначе, ограничены не только возможности токсикологов. С трудностями сталкиваются и в других областях судебной медицины.
2: Давность наступления смерти – это не 10 часов 30 минут 5 секунд, это интервал минимальный от получаса, там, допустим, полчаса, 2 часа. Сутки – 10 дней. Месяц – несколько месяцев. Годы, когда начинаются интервалы на годы, то есть там не будет интервалов 6-12 лет, там будет интервал, то есть даже не интервал, а какой-то предел нижний, а верхний будет уходить в плюс бесконечность. Это очень большая проблема для судебной медицины. Потому что, естественно, следствие хочет знать, когда это точно произошло.
0: Определение посмертного интервала – проблема, которая существовала в судебной медицине с момента ее зарождения. Про это написаны тысячи статей и монографий. Главный метод тут – наблюдение за разлагающимися телами и фиксация изменений в разных шкалах и таблицах, которые эксперты потом используют в работе. Самые ранние признаки смерти – это трупные пятна, снижение температуры тела и трупное окоченение. Дальше начинается процесс автолиза. Ферменты, которые при жизни помогали клеткам добывать полезные вещества, начинают разрушать сами клетки. Потом наступают гниение и распад, ну или в определенных условиях мумификация. На то, с какой скоростью происходят все эти процессы, влияют температура, влажность, масса тела, количество жира и еще много-много факторов. Автор китайского трактата «Собрание отчетов о снятии несправедливых обвинений», который мы уже упоминали, писал про это так.
1: Если весной и осенью погода прохладная, то 3 осенних или весенних дня равны 1 летнему дню, а 8 или 9 дней равняется 3 или 4 дням лета. 5 дней в самый холод равняется 1 дню знойной жары, а 15 дней холода равны 3 или 4 дням жары.
0: Удивительно, но с 13 века, когда была составлена эта словесная шкала, и до конца прошлого века, систематических наблюдений за разлагающимися в разных условиях телами проводили не так уж много. Чтобы помочь науке, в 1980-х годах американский антрополог Уильям Бесс выкупил участок земли в штате Теннесси и создал там ферму трупов. На территории, равной по площади нескольким футбольным полям, тела людей, которые при жизни завещали себя науке, разлагаются в самых разных условиях. В лесу или под палящим солнцем, в присутствии диких птиц и животных или защищенные от них специальной сеткой, в одежде и голые и так далее. Впоследствии, по примеру фермы Бесса, создали еще несколько таких полигонов. Сегодня в мире существует с десяток трупных ферм. Правда, пока только в США, Канаде и Австралии. Данные, которые собирают на них антропологи, постепенно становятся памятками для судебных экспертов и помогают им все более точно отвечать на вопрос о времени смерти. Как я говорила в начале, судебная медицина – это огромная область с множеством разделов. Разумеется, в одном эпизоде подкаста невозможно рассказать обо всех ключевых моментах ее истории. Поэтому кое-что мы с командой решили выделить в бонус. Его можно будет послушать в закрытом канале либо-либо в Телеграме, а еще по подписке в Apple Podcasts, Boosty или на Патреоне. Посвящен он истории дактилоскопии. Для затравки скажу, что там будут индийские магические суеверия и родственник Чарльза Дарвина, который по совместительству был основоположником евгеники. Ну а в конце этого эпизода я хочу вернуться к ДНК дактилоскопии и рассказать еще одну важную историю. На заре технологии Алику Джеффрису и его коллегам требовалось довольно много биологического материала, чтобы составить ДНК-фингерпринт. Но наука не стоит на месте, и в 1993 году Нобелевскую премию по химии получил ученый Кэрри Мулис за то, что разработал метод полимеразной цепной реакции – ПЦР. Мы рассказывали об этом изобретении в эпизоде про историю лабораторной диагностики. Если помните, по одной из версий Мулис придумал принцип ПЦР после приема ЛСД. Суть метода в том, что он позволяет многократно увеличивать в пробе количество фрагментов ДНК. Это помогает, например, обнаружить ДНК вируса в мазке, даже если его там совсем немного. Ну а для судебной медицины это означает, что сегодня, чтобы получить ДНК-фингерпринт человека, достаточно всего нескольких десятков клеток. Допустим, 40 буккальных клеток, которые собрали ватной палочкой с внутренней стороны щеки. Если вы когда-нибудь сдавали ДНК-тест, то хорошо знаете, как проводят забор материала. С одной стороны, это огромные возможности, а с другой – огромный простор для ошибок. В апреле 2007 года кто-то ранил двух полицейских – мужчину и женщину – в немецком городе Хайльброне. Женщина умерла на месте, а ее напарник впал в кому и впоследствии не мог вспомнить убийцу. Тем не менее, с места происшествия удалось собрать образец ДНК преступника. Лаборатория установила, что это была женщина, вероятно, родом из Восточной Европы. Впоследствии ту же ДНК обнаружили на чашке в доме одной убитой пожилой женщины, на кухонном столе в доме другого убитого мужчины, на шприце с героином, найденном в лесу, и еще в нескольких местах ограблений и угонов машин. А в 2009 году та же ДНК была выявлена у мужчины, погибшего в пожаре во Франции. Тут полиция окончательно запуталась. Что вообще? Как у мужчины может быть женская ДНК? В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что загадочные следы на всех местах преступлений оставила работница немецкой фабрики, на которой делали ватные палочки. Те самые, которые закупали криминалисты по всей Европе. И она не пачкала их как-то специально, не плевала на них и не поливала кровью. По видимости, немного ее ДНК попало на вату.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: This is a kind of a common mythology that I hear a lot of people talk about.
3: Есть такой популярный миф, что человек при смерти ждет момента, когда окажется в одиночестве, чтобы умереть. Я думаю, в целом такое возможно, хотя это не такой частый случай, как некоторые могут подумать. Но согласно исследованиям, которые я читал, когда людей спрашивают, хотят ли они умирать в одиночестве, обычно они отвечают «нет».
4: Это отрывок публичного выступления Генри Фреско Вайса. Он из Америки и по образованию клинический социальный работник. Это такой соцработник со знаниями в медицине. Много лет Генри помогал пациентам нью-йоркских хосписов. Сам про себя он говорил, что дежурил у постели сотен людей, пока те умирали. И вот что он заметил.
3: Из-за того, как мы привыкли думать о смерти, многие считают, что их близким будет слишком тяжело присутствовать при их умирании. Но вот спросите меня или мою сестру. Даже если наш отец вдруг скажет, что не хотел бы, чтобы мы видели, как он умирает, мы ответим, «Пап, ты шутишь? Конечно, мы хотим быть с тобой. И не важно, как это выглядит, и насколько это может быть для нас эмоционально тяжело. Это часть нашей любви к тебе». В общем, людям нужно научиться обсуждать такие вещи. У меня случался подобный разговор со многими пациентами, и после этого они иногда меняли свои представления о смерти и позволяли присутствовать тем, кто хотел быть с ними рядом в этот момент.
4: В хороших хосписах с каждым пациентом работает большая команда в больнице и на выезде. Это несколько врачей и медсестры. Это социальные работники, которые помогают с бытовыми вопросами. Это волонтеры, которые отвечают за досуг и за исполнение последних желаний. Это психологи и священнослужители. У некоторых, пусть и не у всех, еще есть родственники. И вот Генри Фреско Вайс заметил, что иногда даже этого бывает недостаточно. Между моментом, когда человек попадает в паллиативную систему, и моментом самой смерти может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Паллиативным называют такое лечение, которое уже не может привести к выздоровлению, но может улучшить качество оставшейся жизни. И вот получается, что кто-то давно болел и был морально готов к смерти, а для кого-то эта новость стала шоком. Кто-то умирает в кругу близких, а кому-то перед смертью важно восстановить разорванные связи, и для этого надо еще найти этих людей и придумать, как построить с ними разговор. Плюс, чаще всего люди понятия не имеют, что будет происходить с их телом в последние дни и часы жизни, и не готовы к этому. Поэтому некоторым умирающим нужна дополнительная помощь и поддержка. Эмоциональная, информационная и просто организационная. Но кому-то банально хотелось бы, чтобы в момент смерти у кровати хоть кто-то сидел. В общем, в 2003 году Генри Фреско Вайс придумал новую профессию – end-of-life доула, или доула смерти. С древнегреческого доула – это рабыня или слуга. В 60-е годы 20 века на Западе начала расти популярность родов с минимальным медицинским вмешательством. Многие женщины не хотели рожать в больницах, но при этом все равно нуждались в каком-то сопровождении процесса. Так появилась профессия доулы рождения – помощница при родах. И вот по аналогии с доулами рождения, доулы смерти с начала уже 21 века сопровождают людей в умирании. Это такой как бы адвокат умирающего, который представляет его интересы перед врачами и близкими и связывает все паллиативные звенья в цепь. В 2015-м Генри Фреско Вайс создал INELDA – International End-of-Life Doula Association, или Международную ассоциацию доул смерти. Сегодня это большая организация с этическим кодексом и супервизорами, которая обучает и сертифицирует end-of-life доул со всего мира. На момент записи этого эпизода на сайте INELDA сказано, что они подготовили 5600 специалистов. До России этот тренд тоже добрался.

Привет! Меня зовут Лена Чеснокова. Я журналистка и автор подкаста «Вопрос времени», который мы делаем в студии «Либо-либо». Он о том, как глобальные изменения в политике, экономике, культуре и науке влияют на наше отношение к умиранию, скорби, памяти и мертвым телам. Иначе говоря, о том, как смерть меняется вместе с жизнью. В этом эпизоде я расскажу о новой профессии, которой пока нет и 30 лет – о доулах смерти. Я познакомилась с тремя очень разными русскоязычными доулами и расспросила их, чему и как их учили на курсах, как они находят клиентов, сколько берут за свои услуги, зачем им все это нужно и, главное, что нужно их клиентам.

0: какой момент и как вообще это произошло, ты узнала, что есть такая профессия доула смерти? Это был... Ты прочитала статью?
1: Я где-то прочитала, да. Я где-то прочитала и подумала, что это звучит очень круто. Я даже помню, как я копирую какую-то ссылку и посылаю маме. Она мне пишет: «О, Господи!» Я пишу: «Что, Господи, это же так круто звучит!» Но я, конечно, совсем не думала, что это когда-нибудь будет то, чем я буду заниматься. У меня был успешный бизнес, у меня большая семья. Ну, какой-то вот этот middle-class жизнь в Москве, которая не подразумевает такого резкого какого-то перехода.
0: Это Саша Примакова. Ей 45 лет, и, как она говорит, на двоих у них с мужем, с популяризатором науки Ильей Колмановским, 6 детей. Больше 15 лет Саша занималась маркетинговыми исследованиями. У них с матерью было собственное агентство. Она собирала и опрашивала фокус-группы, проводила глубинные интервью и помогала бизнесам лучше понимать своих клиентов. В какой-то момент Саша осознала, что ее чувства к маркетинг-ресерчу остыли, и начала фоново думать, что делать дальше. При этом уже довольно давно она, опять же, фоново интересовалась темой смерти.
1: Вот, я когда читала «Анну Каренину», то единственное, что мне запомнилось на много лет, это как изумительно Кити ухаживала за больным, а все остальное, весь остальной сюжет не произвел у меня такого впечатления в первый раз. Я подумала, вот я бы так очень хотела, чтобы я входила и становилась как-то почему-то легче. И я помню, что я себя ловила на самых... Как бы, ну, вот я сижу и читаю какую-то очередную книжку про умирание. А это довольно тяжелое, надо сказать, чтение. Если оно никуда не применяется, и ты не знаешь, зачем ты в точности это делаешь, то ты просто, ну, в голове хоронишь по очереди всех, кто у тебя есть близких. И так оно и продолжалось параллельно, этот мой интерес к умиранию и работа. Потом окончательно работа закончилась уже, когда началась война. Компания у нас совместная с мамой. И она мне говорит: чем ты хочешь заниматься в жизни? Я говорю: я понятия не имею, чем я хочу в жизни заниматься. Мама говорит: ну, все-таки. Я говорю: может, я хочу свое похоронное агентство? И мама говорит: что ты хочешь? Тут у меня уже была целая какая-то речь в ответ, потому что про это я тоже еще думала задолго до этого, что никакой прекрасной России будущего не будет, пока людей хоронят так, как их хоронят. Все это я, значит, маме выложила. И мама говорит: ну, хорошо, давай свое похоронное агентство.
0: Да, конечно.
1: И тут я ей говорю: а что ты так сразу соглашаешься? Может, я хочу вообще заниматься сопровождением умирания? Такая пауза, и мама говорит: давай, может, лучше свое похоронное агентство. И тогда я уже плотно стала учиться, и первый раз после начала войны почувствовала какой-то прилив душевных сил.
0: Саша поступила на те самые курсы Инелда, которые создал Генри Фреско Вайс. Базовое онлайн-обучение на доулу смерти длится чуть больше месяца и стоит почти $700. Занятия ведут опытные доулы и другие специалисты паллиативной сферы. У Саши есть психологическое образование. Но на самом деле, чтобы поступить на доулу, не требуется ни психологическое, ни медицинское, ни какое-либо другое высшее. Что делает доула смерти?
1: Я себе представляю так. Если у вас в семье случилось несчастье. Ну, не несчастье, а вот у вас кто-то смертельно болен. И вот, предположим, у меня есть подруга, которая очень ловкий организатор и менеджер. У меня, кстати, такая есть, и в этом смысле мне очень повезло. Человек может, не теряя времени, не рассыпаясь, сосредоточиться на том, что надо сделать. Снять с тебя этот груз, понять, что на самом деле надо позаботиться о том, чтобы у тебя дома была еда, почти не до этого, о том, что вещи были постираны, вызвать какую-нибудь службу, которая может убрать в квартире, как организовать перевозку или транспортировку в больницу или что-нибудь такое. А еще у тебя есть другой друг, или даже не друг, а психотерапевт, с которым можно обсудить, что с тобой происходит. И он тебя выслушает, и ты почувствуешь какое-то облегчение, и тебе будет проще, ты сможешь немножко посмотреть на ситуацию со стороны, составить какой-то план. А еще у тебя есть такой знакомый, например, свекровь, которая врач. У меня, кстати, такая есть, мне очень повезло. Которой можно в любой момент написать и посоветоваться.
0: Получается, что доула смерти – это и не друг, и не врач, и не психолог, но при этом круг ее обязанностей очень широкий. Причем Сашино описание довольно близко к изначальному смыслу, который вкладывал в профессию Фреско Вайс. На практике функции доул часто размываются, но об этом чуть позже.
1: Это человек, который много имел дело с умиранием, много чего знает, сохраняет спокойствие, во все это вникает. Это человек с твоей стороны. Это человек, который поможет тебе понять, тебе про это надо нервничать или не надо. Это нормально или ненормально? Это атрибут естественного умирания. Если такой человек есть рядом, то при всей тяжести ситуации обычно людям становится легче.
0: Разумеется, месяц на онлайн-курсах, чтобы делать такую работу, это очень мало. Чтобы получить сертификат доулы смерти от Энелда, нужно добавить к базовому обучению несколько десятков часов практического опыта, собрать рекомендательные письма, пройти дополнительные курсы и сдать экзамены. Это стоит еще около $300. Саша прошла эту базовую сертификацию и пошла учиться дальше, уже в Великобритании. Да, несмотря на то, что профессия супермолодая, в мире обучением ДОЛ занимается уже с десяток организаций в нескольких странах. И так, постепенно, по крупицам, Саша сложила свое представление о компетенциях, которыми должна обладать доула.
1: Как это сейчас устроено? Устроено так, что есть сертификация доул, но нет лицензирования.
2: Угу.
1: В этом смысле доулой может быть кто угодно. И в реальной жизни, ну, кто в лес, кто по дрова. Какие хард-скиллы? Самый главный, по-моему, скилл – это научиться... Я, кстати, даже не уверена, что этому можно научиться. Это либо есть это у человека, либо нет. Сделать так, чтобы все, что ты делаешь, было направлено на этого другого человека. Ты там не про себя. Ты там не решаешь своих проблем. Ты не повышаешь свою самооценку. Ты не борешься со своими страхами. Ты там целиком для них. Если это так, то тогда из этого, по-моему, следует все остальное. Тогда не включается суждение, осуждение и оценочность. Дальше доула делает разные еще вещи, которые могут быть очень полезны. Кто-то умеет делать, не знаю, правильный массаж. Кто-то умеет музыку играть, кто-то умеет шахматы играть. У доул тоже есть некоторый, на самом деле, спектр ценностный. Есть те, кого больше тянет в эзотерику. Я сама из другого конца спектра. По мне, так это должно быть неважно, поскольку ты ориентируешься на человека, с которым ты взаимодействуешь. Если ему это близко и помогает, отлично. Если ему это не нужно, не нужно. Я просто регулярно езжу в Англию в хоспис лондонский. И вот мы ездим по домам, я смотрю на сестер паллиативных. Они фантастические, и они очень разные. И в том числе, не знаю, с розовыми волосами, с татуировками, с пирсингами, со всем на свете. Я смотрела и думала, вот интересно, а если... Ну, мне казалось интуитивно, что надо выглядеть более-менее нейтрально. И каково это людям, к которым они приходят? То ли это не такое консервативное общество, то ли людям в этот момент все равно. Но дальше я посмотрела на сестру в хиджабе, и тоже я подумала, каково это, когда, не знаю, она приходит к христианину, иудею, не знаю, кому-нибудь.
2: И это главный хардскилл, что ты нейтрален, максимально нейтрален.
1: Но этого недостаточно. Тогда можно было бы холодильник поставить, он тоже нейтрален. Ты, с одной стороны, не переносишь себя, действительно. С другой стороны, ты психологически тонок и внимателен. И, наверное, все-таки это главный хардскилл. Ты бесконечно уважителен к любым душевным порывам, даже тем, которые тебе кажутся противоестественными.
2: Например?
1: Ну, наверное, нам с вами кажется, что мы все примерно себе представляем одинаково, как люди хотят и не хотят умирать. И что унижает человеческое достоинство, а что не унижает. В реальности это не так. Действительно, большинство людей хотят умирать без боли. Хотят умирать, чтобы было чисто. Большинство людей хотят, чтобы рядом были близкие. Но это совсем не со всеми так. И я видела людей, которые осознанно умирают в боли, в нечистотах, и это сохраняет их человеческое достоинство, а не наоборот. Они так имеют дело с своей собственной смертностью.
0: Вы слышали, что на каком-то этапе учебы Саша отправилась работать в хоспис в Лондоне. И что меня особенно впечатляет в ее истории, это не просто хоспис, а хоспис Святого Христофора. В 1967 году его открыла Сисли Сондерс. Это легендарная женщина, которая положила начало всему хосписному движению в мире. О ней мы подробно рассказывали в выпуске «Почему мы еще живы» про паллиативную медицину. Ссылку я поставлю в описании. Паллиативные специалисты из разных стран до сих пор считают хоспис Святого Христофора самым передовым и образцовым. оттуда перенимают лучшие практики, туда мечтают попасть на стажировку. Но о том, как туда попала Саша, я расскажу чуть позже. А пока познакомьтесь с еще одной выпускницей Инелда.
3: Смерть всегда была той темой, которая как-то в моей жизни присутствовала. То есть так получилось, что я похоронила и многих своих друзей, и партнеров, и у меня был контакт с языческими божествами, которые про смерть. И я понимала, что рано или поздно придется это делать. И когда ковид, наверное, начался, я впервые узнала про то, что есть такая именно профессия.
0: Это Марго Каина или Маргарита Корсакова. Ей 32 года. После начала войны она эмигрировала в Черногорию. Сейчас Марго преподает медитацию, проводит шаманские практики и регрессии в прошлой жизни, работает как соматический терапевт и иногда как доула смерти.
3: По образованию я финансист. Я специалист по фондовым рынкам. Но в какой-то момент я поняла, что я могу быть очень средним специалистом по фондовым рынкам. Есть другие вещи, которые мне даются сильно лучше, и в том числе это разговаривать с людьми. И мой заход в помогающие практики, он вообще был через эзотерику. Я много лет работала тарологом, у меня была большая школа, у нас сотни выпускников, и постепенно-постепенно добавлялись какие-то навыки, связанные с медитациями, mindfulness, йогой, потом психотерапией, соматической работой. Я отучилась на соматического травматерапевта у американской компании, сертифицировалась. Я всегда понимала, что самое для меня такое интересное и где я себя чувствую по-настоящему полезной, это, ну, когда вот что-то тяжелое. То есть когда клиент пришел совсем ему сложно, а вышел, и у него появилось какое-то понимание, как жить дальше, что делать. Ну и, собственно, вот так постепенно это меня сначала привело в работу с травмой, в шаманские практики, практики всякой работы с энергией от коренных народов, да, и потом уже в довольство смерти.
0: Марго придерживается традиции тантризма и философии кашмирского шиваизма. Если очень упрощенно, первое – это про глубокие медитации и трансовое состояние, где практик достигает единения с мировым духом, которому можно задать вопросы и получить ответы. Второе – это философское течение, согласно которому сознание – единственная существующая реальность. Закономерно, что к Марго идут клиенты, которым такое подходит.
3: Есть исследования, которые говорят о том, что если у человека есть какая-то вера, любая, в целом любая, но в которой он устойчив, это облегчает психологически и процесс умирания, и процесс горевания. Потому что вопросы смысла — это, конечно, то, с чем в первую очередь человек сталкивается, когда либо сам на пороге смерти находится, либо когда сталкивается со смертью кого-то близкого. В моем опыте моих клиентов очень сильно интересует, что будет после. И многие ко мне приходят, как раз зная, что у меня есть посвящение там, определенной традиции, контакты с каким-то тонким планом. Я никогда не навязываю свое мнение, да, но оно у меня есть.
2: Вот если вкратце, что, как вам кажется, там дальше происходит примерно?
3: Я верю в реинкарнацию. И я в том числе работаю как регрессолог с прошлыми жизнями, и у меня есть большой опыт. То есть я сотни клиентов водила, которые говорят примерно одни и те же вещи. И, в принципе, все восточные традиции так или иначе говорят о том, что реинкарнация существует, и что есть наша часть, которая личность, которая заканчивает свое существование, но есть наш дух или атман, да, если говорить терминами йоги, который продолжает перерождаться.
2: Это когда-нибудь заканчивается?
3: Практически все восточные традиции говорят о том, что перерождение заканчивается с там, либо просветлением, либо выходом в нирвану.
0: Я уже говорила в этом подкасте, что обожаю науку, доказательную медицину и все, что с этим связано. Мне, как вы можете понять, не близок подход Марго. Но я отношусь к нему с уважением. Потому что странно ведь думать, что человек, который всю жизнь изучал дзен-буддизм или считал себя шаманом, перед смертью вдруг попросит, чтобы рядом была прагматичная секулярная доула. Поэтому тут, как мне кажется, все специалисты важны и нужны. Лишь бы они не пытались лечить рак силой мысли и подорожником за 1 000 000 рублей, а Марго так не делает. Главное – найти свою доулу смерти.
2: Как вас находят клиенты обычно?
3: В основном это соцсети. У меня есть 2 инстаграма. Я их в шутку называю про смерть и про жизнь. У меня есть инстаграм доульский, и у меня есть инстаграм, который посвящен моей работе с там, соматикой, с энергией и так далее. Иногда приходят по рекомендации, по сарафанному радио. Очень сильно отличаются эти клиенты. То есть если человек приходит из Инстаграма, то, как правило, он знает, кто я, с чем я работаю. Когда человек приходит по сарафанному радио, то это, как правило, история про то, что он кого-то потерял. Да? Но первая фраза обычно — «Я не знаю, кто такие доулы смерти, но мне сказали, что мне к вам». И тогда с первой сессии мы еще выясняем, а реально ли человеку ко мне, или ему нужен там либо другая доула, либо психотерапевт, либо еще кто-то.
0: Обратите внимание, Марго упомянула, что к ней обращаются не те, ну или не только те, кто умирает, а те, кто кого-то потерял. И это очень важная специфика работы доул в русскоязычном пространстве. Есть страны с развитой паллиативной системой. Там работа доулы чаще всего связана с хосписом, то есть она проходит в основном офлайн. В России хороших хосписов всего ничего. По закону у нас в стране, конечно, каждому гражданину в конце жизни полагается помощь паллиативной команды, но реалии совсем другие. По оценкам экспертов, в 2023 году в России в хосписной помощи нуждались 1 200 000 человек. А получила ее только половина.
3: Любая, мне кажется, адекватная доула, если у нее спросят, надо в первую очередь умирающему человеку взять медсестру, там, сиделку, обезболивающий или доулу смерти, она скажет, что, конечно, в первую очередь мы работаем с телом, мы, если уж хватает там, сил, ресурсов, денег на доулу, это, конечно, круто. Насколько я знаю, в некоторых европейских странах сейчас услуги доулы смерти даже включаются в страховку. Например, если какая-то крутая страховка в Германии, то она может включать услуги доулы. В странах СНГ, во-первых, у нас очень низкая культура смерти. В основном же, кто обращается у нас там, к психологам, к доулам, к психиатрам, к любым другим помогающим специалистам? Но это люди, не знаю, 20+, да, от 20 до там, 45. Те, кто старше 50, они, как правило, либо по-прежнему считают, что это все фигня, там, я же не псих, чтобы к психологу ходить. Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что умирает более пожилой человек, то ему это непонятно, он не понимает смысла, часто не хватает на это средств, на пенсию. Понятное дело, ты, ну, как бы, хорошо, если хватит на лекарства. Поэтому ни о каких, конечно, услугах доул речи не идет. Хотя есть некоторые коллеги наши, которые работают в хосписах, но, опять же, некоторые уехали. И постепенно, я думаю, что это будет все хуже и хуже, потому что в России хосписы не получают сейчас того финансирования, которое они получали раньше.
0: В общем, русскоязычным доулам приходится как-то выкручиваться. Поэтому многие зарабатывают не сопровождением умирания, а онлайн-консультациями тех, у кого кто-то только что умер или вот-вот умрет. Что не принято на Западе. В Энелда и других похожих

0: кто не может пережить потерю довоенной жизни. Сюда входят потери дома, привычного окружения, чувство безопасности, планов на будущее и так далее. Группа встречается еженедельно, 5 раз по 2 часа. Стоит это 8400 рублей за онлайн-курс и 9800, если вы можете ходить на занятия в Москве. И тут самое время рассказать, как вообще устроена оплата труда доулы.
1: Если мы говорим про работу онлайн, то это в основном сессии 50 минут, час, иногда полтора часа. Для тех, кто не умирает, но хочет познакомиться с темой смерти, смертности собственной и страха смерти, иногда бывают тренинги какие-то проводятся либо однодневные, либо на уикенд.
2: Есть ли какая-то фиксированная цена?
1: Сейчас моя цена за час консультации доульской – это 100 евро. Если человек работает долго, то это может быть дешевле. Если это кейс сопровождения в умирании, то это всегда индивидуально оговаривается в зависимости от того, сколько поддержки между сессиями, насколько длинные сессии, ну и так далее. Ну и опять же там от диагноза, от того, насколько человек когнитивно сохранен, тоже это все будет сильно зависеть. Ну, у меня всегда в работе хотя бы один кейс есть пробоно, бесплатный, тому, кому это очень нужно, очень актуально, но кто не может себе это позволить. То есть это тоже такой некий элемент служения. Но, опять же, мы должны понимать, что если мы работаем благотворительно, то тогда кто-то должен оплачивать наши счета. То есть это либо партнер наш, либо это какая-то организация. С этим в странах СНГ не очень хорошо, мягко говоря.
0: На самом деле, как рассказывает Саша, не только в странах СНГ.
3: На американских курсах сразу говорили, только не думайте бросать работу, пожалуйста. А только когда вы найдете способ заработать, вот тогда вы можете попробовать хотя бы перейти на парт-тайм в своей основной работе. Получается немножко замкнутый круг, люди учатся, и они могут дальше учить других людей или использовать это знание для себя в какой-то частной жизни, но очень трудно с практикой. Поэтому пока что это так. В основном такие свежевылупившиеся и обычно довольно молодые доулы, которые как-то ищут, как себя применить. Кто-то найдет, тот не найдет.
0: Курсы, на которых доулы учат новых доул, это действительно распространенная история. Например, в России с прошлого года существует организация Death Foundation. Ее вместе с коллегами создала Саша Лея Адина Уикенд, первая русскоязычная доула смерти, которая когда-то тоже отучилась в НЛД. И вот у Death Foundation есть свои курсы доул. Они длятся 10 недель и стоят от 1100 до 1300 евро. Организация выпустила уже 3 потока, это 150 человек, и создала на сайте собственный реестр доул. Он, по крайней мере, пока состоит полностью из женщин. Стоимость одной консультации специалисток от 30 до 100 евро. Пока я все это изучала, меня не покидало ощущение, что на русскоязычном рынке предложение доул смерти пока что сильно опережает спрос. Помните Юлю из второго эпизода, которая хочет создать стартап для готовящихся к смерти? Она тоже выучилась на доулу смерти. Другой пример. Я уже говорила, что сейчас живу в Тбилиси, и вот недавно я уезжала в отпуск и искала, с кем оставить свою собаку. В экспатской группе в Телеграме я нашла девушку, которая согласилась пожить у меня неделю. Мы разговорились, и оказалось, что она как раз недавно окончила курсы доул от Death Foundation. Правда, по специальности пока не работает. А еще в Тбилиси между поездками в Лондон живет Саша Примакова. И Саша, которая открыла Death Foundation, тоже тут живет. А еще в Тбилиси я попала на курс подготовки к умиранию, который называется «Только через мой труп». На него меня бесплатно, как авторку подкаста про смерть, пригласила доула смерти Варя Кучук. О ней я узнала, потому что она пела в одном любительском хоре с продюсеркой этого подкаста Настей Медведевой. В общем, то ли у меня искаженное восприятие и странный пузырь общения, то ли русские доулы смерти в Тбилиси и правда встречаются примерно на каждом шагу. Но давайте я познакомлю вас с Варей.
4: На самом деле сейчас мне очень сложно, потому что у меня мало практики непосредственно с умиранием здесь. В Грузии с паллиативной помощью все еще хуже, чем в России. Здесь есть один хоспис для взрослых, который, по сути, маленький домик, где живут монахини, и один детский хоспис, который не очень идет на контакт. И обычно, когда ты говоришь «Здрасте, я доула смерти», люди делают большие глаза и думают, что ты пришла продавать им что-то странное.
0: Варе 40, и она с детства мечтала открыть собственный хоспис.

0: Возможно, это связано с тем, что большую часть жизни Варя волонтерила. С подросткового возраста она помогала в детских домах, в домах престарелых, в хосписах, в психоневрологических интернатах, в общем, везде, где можно.
1: Ни о каких доулах смерти в конце 90-х, когда мне было там 15 лет, я начинала волонтерить, конечно, никто не знал. Отношение к смерти было системное, то есть как и ко всем правам человека в системе, также здесь к праву человека на умирание было никакое отношение. Ну, в смысле субъектности ноль наблюдалось.
0: Чтобы заработать на жизнь, так сказать, свободное от волонтерства время, Варя была официанткой, работала в компаниях, которые делали огромные концерты, например, привозили в Россию Бьорка и Стинга, а в какой-то момент создала частную языковую школу, которую потом продала. И вот пару лет назад ко всему этому добавилось еще образование доулы смерти в американской организации Lifespan Doulas. Правда, это пока особых денег не приносит, но Варя ищет варианты.
1: Как у доулы, мне кажется, что у меня было порядка 30 консультаций, и мне кажется важным сейчас, ну и реалистичным подходом к тому, что есть, разговаривать с людьми, у которых нет терминальных диагнозов, о том, как они хотели бы уходить из жизни, например, с тобой, да, поговорить о том, а знаешь ли ты о своих правах, а в какой ты сейчас стране находишься, знаешь ли ты в Грузии, на что у тебя есть права, если у тебя есть ВНЖ или нет. Как вообще ты себе это видишь? И мы можем за серию бесед охватить каждый аспект умирания с тем, чтобы на самом деле у тебя был сценарий. Сейчас. Что ты знаешь, что у тебя есть план. Ты завела папочку на Гугле, куда ты сложила все свои пароли от всего, все важные документы. Ты сделала нотариальные бумаги, доступы к банкам. И твои родственники потом не в ужасе будут метаться, не понимая, что им вообще делать. Как в тех еврейских анекдотах, типа «Мойшу на мою похороны, на мои не звать». «Но как же, Мойша же это ближайший родственник, ну зови, но так и знай, удовольствия от похорон я не получу». Или, например, ты в процессе этого исследования собственной смертности понимаешь, что «А тебе вообще ничего не важно». Ты вообще там будешь, ты будешь помирать, умирать ты будешь, ни до чего тебе дела не будет, плевать на банки.
0: Доступы,
1: да,
0: доступ.
1: Вообще ничего это не интересует. Только интересует то, что меня не будет.
0: Всем ли нужна доула смерти?
1: Нет. Да куча людей на самом деле доулу не нужна. Как куча людей не нужен психотерапевт. Куча людей и так знают, как они хотят умирать. Или просто вообще не хотят об этом думать и имеют полное право на это.
0: Всем этим размышлениям и планированию как раз и был посвящен курс «Только через мой труп». Первое задание, которое мы получили, было такое. Нужно представить, что в мире есть человек, очень похожий на тебя. И вот он узнает, что умрет через 3 недели. И тебе нужно написать ему письмо. Ну, то есть всем было ясно, что ты пишешь как бы самому себе и, по сути, расставляешь приоритеты в собственной жизни на ближайшее будущее. Кстати, это же первое задание дают почти на всех курсах доул смерти. Потому что человеку, который будет помогать умирающим, важно сначала принять и как бы приручить собственную смертность. А к концу курса нам нужно было придумать проект наследия.
1: Например, я хочу написать мемуары. Мне осталось жить месяц, и я хочу сделать некое высказывание вот в этой форме. Я хочу написать стих и собрать моих внуков, которые живут в разных частях света, и по Zoom им прочитать его. Это мое послание к ним. И также проект наследия может работать в том случае, если человек уже ушел, и мы обращаемся к его родным или близким о том, что они хотели бы сказать.
0: Как видите, сегодня доулы смерти занимаются очень разными вещами. Думаю, Генри Фреско Вайс о таком даже и не мечтал. Популярность этой профессии, очевидно, часть все того же тренда на возвращение смерти себе, о котором мы говорили в первом эпизоде. Когда-то монополия на рассуждение о смерти принадлежала церкви. Потом ее забрали себе государство и бизнесы, а теперь доулы смерти помогают человеку заглянуть в себя и понять, что на самом деле для него важно в жизни и умирании. Правда, как минимум в русскоязычном пространстве к этому готовы не все. Поэтому сегодня доулы проводят курсы по переживанию утраты родины и занимаются другими, не совсем профильными вещами. Но, например, нормализация похода к психотерапевту тоже заняла какое-то время, и до сих пор этот тренд не то чтобы покрыл всю Россию. Так что, вероятно, доульское предложение однажды родит спрос. Правда, мне кажется, что на это уйдет очень много времени. Ну и да, как сказала Варя, доула нужна не каждому. Более того, как это часто бывает с чем-то новым и непривычным, профессия доулы смерти у многих вызывает и скепсис, и эмоции посложнее. Тут я хочу, чтобы вы услышали цитату из поста девушки, которая умирала от рака желудка в Германии и писала об этом в соцсетях. Год назад я увидела эти скриншоты в Фейсбуке антрополога Сергея Мохова.
2: Доулы смерти облюбовали мой аккаунт, как всякого рода падальщики. Всех этих онкопсихологов и паллиативщиков, которых мне присылает система здравоохранения, я просто съедаю на завтрак. При своем терминальном раке желудка, при котором я якобы никогда не смогу есть, в меня влезает и завтрак, и тупой онкопсихолог. Я считаю вашу профессию полной ерундой на постном масле, а вас просто ебланами, которым нечем заняться. Я говорю только с теми, кто помогает жить, верить и выздоравливать. А умирать дело нехитрое. Любой дурак и без разговоров справится.
0: Но в конце эпизода я хочу все-таки вернуться к работе Саши Примаковой, которая, кажется, нашла свое место в этой профессии. И не просто какое-то место, а самый крутой лондонский хоспис.
3: Я подумала, что я очень хочу в хоспис. Ну, сейчас меня с удовольствием примут, что у меня такой дипломчик, сякой дипломчик. Ну, Написала во все хосписы, говорю, пустите меня. Они говорят, нет, спасибо, нет. Ну, ты переезжай, говорят, в Лондон тогда. Вот, я подумала, нет, ну так дело не пойдет. И стала их бомбардировать всякими письмами и так далее. Не случайно меня в итоге пустили именно в Сент-Кристоферс, потому что это действительно прям самая колыбель, они себя мыслят как образовательный центр. Я поехала за деньги.
0: То есть это была платная стажировка, за которую платила ты?
3: За которую платила я, да.
0: Поработав в хосписе 2 недели, Саша поняла, что хочет туда вернуться. И организовала себе вторую, а потом и третью поездки, уже бесплатно. Причем ставки доулы в хосписе Святого Христофора не было. Саша просто наблюдала за работой паллиативных команд и помогала им по мере сил. Но когда коллеги узнавали, что она выучилась на доулу смерти, ее засыпали вопросами.
3: Это отдельно, конечно, удивительно, когда к тебе приходят, они все с феноменальным опытом и с какими-то немыслями, человеческими врожденными качествами, окружают тебя, говорят, расскажи, мы слышали, что это такое, ой-ой, нам это очень-очень нужно, давай уже приезжай, мы все сделаем. Вот, и поэтому я каждый раз еду совершенно как на праздник, еле хожу в конце, потому что оттуда не вылезаю по 18 часов в день без выходных, но это, понимаешь, что в этом контексте это звучит странно, но это прям чистое... Ну, счастье, несчастье, но это как бы настолько насыщенная круглосуточная жизнь, что хватит на год на переваривание.
0: И вот спустя почти 2 года после первого Сашиного визита хоспис Святого Христофора открыл вакансию End of Life Доулы.
3: Мне лестно думать, что я на это как-то повлияла, но одновременно мне лестно думать, что я на это не повлияла, а просто так сложилось. Но это была открытая вакансия, опубликованная на сайте, ужасно трогательная. Мне некоторые из этих моих, уже можно даже сказать, будущих коллег писали из Лондона, что вот открылась ставка, не пропусти, подавайся и так далее. Я подалась, прислала им все, что им было нужно, меня пригласили на собеседование. Ну, в общем, я прошла, получила оффер, совершенно счастлива. Мой контракт звучит удивительно. Там есть количество часов. Это 36 часов в неделю плюс выходные по требованию. Это очень, я бы сказала, минималистичная зарплата. Примерно такая, как получают студенты после бакалавриата. Просто самый-самый-самый минимум. И это пока контракт на 15 месяцев, что мне очень нравится, потому что, с одной стороны, я не представляю себе, как я переживу эти 15 месяцев. Это начало работы, что-то такое там в 7 утра. Это очень насыщенная работа со сложным языком, при том, что у меня хороший английский. Но даже и по-русски человека, который умирает, понимать не очень бывает просто. Это очень тихий и не очень внятный язык. И одновременно очень много медицинского языка и всякое такое. Очень много всякой бюрократии, начальства. Я никогда в жизни не работала ни на какое начальство. Я не представляю себе, как все это будет устроено. Но я думаю, что за эти 15 месяцев я все пойму, как оно получается и как это лучше поправить.
0: Совсем скоро Саша уедет работать в Лондон. Марго продолжит консультировать онлайн, а Варя, вероятно, запустит новый поток курса «Только через мой труп». Мне он, кстати, правда помог, но об этом я расскажу в последнем эпизоде сезона. Ну а в следующем, от теоретических разговоров про хорошее умирание в сопровождении доул смерти, я планирую перейти к суровой российской действительности. Он будет посвящен устройству похоронной сферы в России. А пока вы ждете следующий выпуск, я рекомендую вам послушать еще один подкаст студии «Либо-либо». Он называется «Любить нельзя воспитывать», и ведет его педагог Дима Зицер. Диме звонят родители, дети, сестры, племянники и бабушки со всего мира и задают вопросы об отношениях взрослых и детей. Ну, что делать, если дочь-подросток ничего не хочет? На что обращать внимание при выборе школы? Как говорить с ребенком о деньгах и так далее? А еще Дима отвечает на вопросы о смерти. Здорово, что теперь это делает специальный человек с подкастом. Мне в детстве такого не хватало. Как реагировать на слова 7-летнего сына о том, что он хочет умереть? Как помочь сыновьям пережить смерть отца? И все в таком духе. В общем, о том, как детям и взрослым строить доверительные и надежные отношения, слушайте в подкасте «Любить нельзя воспитывать». Ссылка будет в описании.

0: был подкаст «Вопрос времени». Сделали мы его в студии «Либо-либо». Меня зовут Лена Чеснокова, и над выпуском я работала вместе с редакторкой Жанной Алфимовой, продюсеркой Настей Медведевой, звукорежиссерами Юрой Шустицким и Лешей Воробьевым. Джингл написал Ильдар Фатахов, а обложку нам сделала студия Non-Objective. Если вам нравится «Вопрос времени», то не забывайте ставить нам оценки и оставлять отзывы там, где вы нас слушаете. Ну а еще рассказывайте о подкасте друзьям и делитесь выпусками в своих соцсетях. Будем продвигать тренд на возрождение смерти вместе. Спасибо и до встречи.
1: Привет, это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Мы делаем подкасты о науке, об истории, о здоровье и о многом другом. И подкаст, который вы слушаете сейчас, тоже сделан в студии. Мы продолжаем говорить о вещах, от которых нельзя спрятаться, в том числе о неравенстве и насилии. А еще мы делаем журналистские расследования. И для этого нам нужна независимость. И ваша регулярная поддержка очень нам помогает. Теперь у нас появились Boosty и Patreon. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, проходите по ссылкам в описании и подпишитесь на регулярные платежи. Спасибо.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Это «Медуза».
2: Всем привет!
3: Всем привет, да. Друзья, спасибо, что вы, как всегда, с нами, настроились на нашу забавную, уютную радиостанцию. Это подкаст «Кроме звезд» о музыке, которая спасает нас в темные времена. Меня зовут Александр Филимонов, я журналист «Медузы».
2: Меня зовут Евгений Федоров, я музыкант. Тикел джаз, оптимистика, зорги, всякое кино, театр, прочее, прочее. Теперь еще вот подкаст.
3: Неумолимо приближается к концу декабрь. Все вокруг, от СМИ и блогеров до простых пользователей в интернете, подводят итоги года. Мы что-то подумали, что не будем, наверное, тоже отставать и подведем музыкальные итоги 23-го года. Хотя, на самом деле, когда мы придумывали изначально подкаст, мы договаривались, что мы вот как раз не будем играть в таких музыкальных критиках.
2: Том-то и дело.
3: Оценивать, да, музыку новую.
2: Я, что касается итогов года, могу говорить только о каких-то записях, которые сопровождали конкретно меня.
3: Угу.
2: То есть я в этом случае не хочу играть ни в какого кого-то музыкального критика, обозревателя, демонстрировать то, что я наблюдаю за тенденциями. Я, безусловно, все это замечаю, то есть музыка никакая мимо не проходит, но такая общая травма нашего сегодняшнего бытования, она диктует некое особое отношение с музыкой, то есть мы говорим только о своем личном слушательском опыте.
3: Все так. Я вот, например, уже второй раз с начала полномасштабной войны вот перестал находить себе силы для того, чтобы методично отслушивать музыку и делать регулярные обзоры и вот новинок на «Медузе», как я это раньше делал. И извиняюсь за это перед дорогими читателями, слушателями, но наш подкаст вернул мне вот некий луч надежды, жажду исследований и там радость новых открытий в музыке. Вот. Чего греха таить? Да и у тебя, наверное, и у меня есть какие-то такие вот потаенные календарные плейлисты в Spotify, куда мы добавляем песни, которые вот, слушая просто в повседневной жизни, мы вдруг их замечаем и добавляем в...
2: У меня есть такой плейлист, называется просто «News I Like», то есть, да? Это такой, знаешь, наверное, даже склад песен, которые вот мне понравились, все что угодно, абсолютно все в одной куче, без привязки к жанрам. И год, на самом деле, был действительно классный, в смысле музыки. Были прекрасные альбомы, скажем, у Мицки была отличная пластинка «National».
3: Угу.
2: Я до сих пор не знаю, как правильно произносится. Проект Даниэля Лопатина.
3: А, One No Tricks Point Never. Я тоже постоянно забываю. Ну, давай его называть Лопатиным.
2: Да, у Лопатина вышла прекрасная пластинка. Он абсолютно уже точно забил место, которое раньше занимал Aphex Twin по плане электронного безумия, и пошел гораздо дальше. Все это очень красивая музыка, интересная.
3: Знаешь, я хотел пошутить, что мы сейчас назовем 100 лучших альбомов или песен года.
2: Не будем называть 100, потому что, на самом деле, любимых было мало.
3: Ну, слушай, если у тебя взять как раз твой потаенный этот плейлист, там и 100, и 200 песен-то точно наберется.
2: Слушай,
3: в моем плейлисте, который я для себя собираю, у меня там 200 точно было.
2: У меня тоже 200, но ты знаешь, такие песни, я вот вчера решил по нему пробежаться, я, конечно, 2/3, наверное, не помню того, что я туда бросал. Я по ним прошелся и удалил довольно много.
3: О.
2: То есть мне в какой-то эмоциональный момент показалось, что вот эта новинка, которая мне нравится, тут прошло время, я вижу, что
3: сейчас
2: она
3: уже не резонирует.
2: Уже не очень резонирует. Но я не могу сказать, что это музыка, с которой я провел этот год. Такой музыки значительно меньше. И вообще я обнаружил, знаешь, какую странную вещь, что если раньше... Мы неизбежно все делим, да, сейчас и раньше.
3: Да.
2: Так, такая у нас сейчас жизнь пошла. В былые времена, скажем, пластинка тебе понравилась, ты возвращаешься к ней снова и снова, и у меня вот такой эффект возникал, наверное, раз 5 за этот год. Может, 5 или 6 пластинок, которые я
3: круто
2: послушал там 2, 3, 4, иногда больше раз. В основном это какое-то бесконечное пребывание в потоке. Знаешь, как мы находимся в потоке новостей бесконечном? То же самое я обнаружил, с музыкой происходит. То есть у меня чувствую боль от повторения музыкального чего-то одного и того же. То есть я чувствую себя нормально, как рыба в воде, именно в потоке чего-то абсолютно незнакомого. Ну, естественно, каждый раз, когда мне что-то нравится, я иду смотреть, что за артист, что за альбом, что за сингл. Но вот возврата и многократного прослушивания бывает не так часто, не так, как это случалось раньше. В общем, сейчас время какого-то потока было для меня, из которого все-таки я выхватил для себя несколько вещей, которые меня поддерживали. И, о чудо, это вообще никакие не звезды, Это часто люди с каким-то минимальным количеством прослушиваний на стримингах.
3: Вот я и надеялся, что вот как раз такими вещами ты поделишься. А я буду сегодня отвечать за что-то, ну, чуть более-менее массовое.
2: Ну, давай ты начни с массового.
3: В моем случае, например, это Кэролайн Палачик.
2: Ну, например, а, вот так вот, да?
3: Вот так, я прямо начал.
2: Слушай, ну, что касается Палачик, она классная, веселая.
3: У тебя зацепил этот альбом или нет?
2: Он точно так же ко мне прибегал в качестве вот новой музыки, потому что когда-то я там зафоловил и так далее. Но я послушал один раз его. И это был какой-то процесс, знаешь, по-моему, я убирался в квартире.
3: Ага.
2: То есть у меня фигачил пылесос, и поверх пылесоса фигачила музыка. В общем, мне было не противно. Но отличный альбом.
3: Я могу, смотри, я выступлю в ее защиту, что называется. Я, наверное, тоже не то, чтобы я слушаю каждый день и так далее, но это такой альбом, который ты примерно с первого прослушивания понимаешь, что он отличный. Там все хорошо. Во-первых, про бэкграунд Палачик, наверное.
2: Группа-то была хорошая.
3: Небольшая, рассказать небольшую историю. Да, она начинала в середине нулевых в группе Chairlift. Дуэт такой был. Они выпустили там 3 альбома в стиле синти-поп. Там был замечательный хит Эммонаменейжи, я помню, прекрасная у них песня, смешной очень клип. Кроме того, они писали вместе с музыку, как условно гострайтеры для больших артистов, типа там для Бейонсе она писала песни и так далее. В итоге она запустила сольное творчество, выпустила 2 альбома под псевдонимами Лиза Рамон и C.E.P. Они были не очень заметные, а потом нашла такого себе компаньона по имени Дэнни Херли. Это музыкант известного лондонского лейбла PC Music, который вот ответственный за моду на так называемый гиперпоп. Но на самом деле гиперпоп не то чтобы чувствуется в ее записи. Мне очень нравится то, что вот когда она пришла к этому альбому, называется Desire I Want To Turn Into You, второй ее сольный альбом, она захотела как бы делать большую поп-музыку, но при этом она абсолютно как артист воспитана в альтернативной культуре. То есть это поп-музыка, воспитана на альтернативной культуре. Не зря ее где-то в прессе прозвали Кейт Буш поколения Z.
2: Но это альт-поп, получается?
3: Да, это альт-поп, да. Ну и при этом мне очень нравится разнообразие жанров в этом альбоме. Там сразу такое многообразие. Там, знаешь, не знаю, какие-то есть брейкбит, фламенко, трип-хоп вот 90-х, особенно, что для меня очень любимо. Но при этом как бы все звучит органично и просто супер хорошо.

0: В этом смысле еще хочется заметить такую мысль, что каждый альбом своей эпохи как бы обслуживает какую-то определенную моду. Если вот ориентироваться на палачек, то кажется, что сейчас опять продолжается ностальгия по 90-м, потому что это ровно все оттуда. Вот все, что она играет.
1: Я вот ненавижу всяческую ностальгию.
0: Очень понимаю.
1: Тем более по 90-м вот эта ностальгия меня не то чтобы напрягает, но так думаю, господи.
0: А с какой радостью травил байки в нашем выпуске про 90-е, вспомни.
1: Ну, понятно, что это байки байками, но вот круговорот музации, да, в принципе, ерунда. Я сам, когда слышу отголоски 60-х, млею и таю, потому что, ну, первая музыка, которую я слышал в своей жизни, это была музыка 60-х, она была ультрамодная тогда. Ну, бог 70-90-м, хорошо, раз ты начал с миллионников, сейчас с ужасом обнаружил, что я только что тебе говорил, что у меня вот в любимых записях миллионников-то практически нет, хотя вот я ошибся, потому что вот я смотрю, по крайней мере, Spotify, мне говорят, что 34 миллиона monthly listeners, даже 35 почти у Мицки.
0: А, конечно.
1: У Мицки предыдущая пластинка, которую мы с тобой обсуждали в быту частенько.
0: Да.
1: Я помню, что я нашел там явные следы группы Pixies.
0: Угу.
1: Что если электронику эту сыграть на гитарах, на бас-гитарах, то получится Pixies. Вот, и она совершила в этом году такой шаг, она совершенно другую пластинку выпустила.
0: Да. А
1: что ты про нее скажешь?
0: Знаешь, это как в известном анекдоте, как я это охарактеризовал, проблема хороших альбомов, которые не радуют, как вот шарики из анекдота, да? Вот. Это есть вот с несколькими артистами, вот в том числе и Мицки. Хотя ты прав, она записала разные пластинки, но вот на эмоциональном плане мне показалось, что как бы это повторение уже предыдущего.
1: Окей, а я тебя с другой стороны сейчас разверну.
0: Давай.
1: Смотри, дело в том, что я вот, например, себе ставлю на там какую-то очередь пластинки, слушаю новинки, да, там, например, поставил в какую-то очередь, и она мне как-то играет, тоже какими-то бытовыми делами занимаюсь, я не помню, печку топлю или дрова рублю тут. Слышу, играет, ну, классный музон, классная какая-то группа, классная певица. Я слушаю, слушаю, думаю, не буду смотреть, кто это, вот проверю себя на искренность.
0: Да.
1: То есть прошло какое-то количество времени, пошел все-таки компьютер смотреть, кто же это у меня такой поет красивый. И оказалось, что это Мицки.

0: Я не был готов, что она в таком жанре теперь выступает. Я ее не узнал.
1: Класс.
0: Так что по результатам слепого прослушивания она у меня классное место заняла. Так что я этот альбом выделил для себя как классный.
1: Он, безусловно, отличный.
0: И надо отдать должное смелости шага. То есть человек, который меняет стилистику вот так вот резко вдруг.
1: Да.
0: Меня всегда такие люди вызывают уважение, потому что видно, что они ищут.
1: Да.
0: Это признак широкого ума и смелости творческой.
1: Конечно,
0: это
1: не только ищут, классно. Но еще и рискуют, потому что, разумеется, поклонники скажут: ну-ка, верни нам прошлое.
0: Да, естественно, я как человек, который много раз это делал в своей собственной биографии, прекрасно знаю, какие-то сладкие ощущения взять и всех обмануть. Сделать что-то совершенно иное, нежели то, чего от тебя ждут.

0: у всех свой путь. Некоторые музыканты классно повторяются. От некоторых именно этого и нужно история, чтобы он играл, в принципе, всегда одно и то же. Классный ритм и блюз. Вот да. Ты играешь, вот как Rolling Stones, да? Ты ждал что-нибудь от нового альбома, такого какого-то прорыва? И в этом и кайф. То есть занимаются люди своим делом, и очень хорошо. Я за собой это заметил. Я стал неожиданно слушать, во-первых, в пандемию, а потом, когда война наступила, я стал слушать очень много традиционной музыки. Кантри, просто вот какая-то такая сельская даже какая-то история, такая обычная, но выглядит как-то очень уютно, и то, за что хочется держаться. Мне сейчас, например, в очень редких случаях вдохновляет и просто как-то поддерживает лютые какие-то авангардные изыскания и прочее, прочее, прочее.
1: Есть у тебя какой-нибудь альбом, исполнитель как раз условно корневой, который тебя так поддержал, или наоборот авангардный, как ты сейчас только что сказал? Ушли от миллионников, что называется.
0: Ушли от миллионников. Вот я пластинка, которую я слушал последние вот прямо несколько недель, и я слушаю по несколько раз в день, на самом деле.
1: Так, так, так.
0: Это польская певица. Я нашел ее случайно. Алгоритм Spotify мне ее подогнал через другого артиста, которую я слушаю осознанно, через Арви Хенриксона. Это он такой известный трубач норвежский, знаешь его, Семовского такого типа. И мне Spotify подогнал как новая работа Арви Хенриксона, он как гостевой артист, и я обнаружил для себя прекрасную певицу Кристину Станко.

0: Вот я открываю фотографию, она вообще не выглядит как звезда.
1: Тем не менее, у нее 3000 слушателей.
0: Но при этом это такого качества музыка, именно музыка. То есть я сейчас не рассматриваю всякую технику исполнения. Она, условно говоря, джазовая певица.
1: Класс.
0: Ее можно обнаружить на всяких джазовых сборниках современной джазовой сцены польской.
1: Угу.
0: И только польской. То есть вообще
1: то есть
0: в мировой...
1: Внутренний продукт, скажем.
0: Да, абсолютно. А то, что, кстати, мне в последние годы интереснее всего.
1: Понимаете,
0: именно
1: да?
0: Внутренние какие-то вещи. Мне очень интересно как раз все, что происходит на музыкальной сцене в Восточной Европе. И, соответственно, эта пластинка, хотя она и рассказывает о разных европейских городах, она даже называется Евродика, то есть с европейским с таким уклоном.
1: Ага.
0: У каждого названия песни есть подназвание, какому городу это посвящено.
1: Классно.
0: Мы смотрим город Порто, Осло, Будапешт, Гданьск, Львов, Гамбург. Это просто такая домашняя, очень уютная материнская музыка. Это удивительное сочетание мелодического таланта, мелодии, очень классного вокала с точки зрения профессионализма и нормальной искренней подачи такой вот, как мама пела бы, вот сидя рядом.

0: Это, в общем, что-то очень домашнее и очень локальное. И это круче любых вот этих сделанных большими продюсерами работ, как мне кажется. Ну и наличие здесь в записи Арве Хенриксона просто о многом говорит. То есть кажется, что вот эта дама, она вырастает уже до международного уровня. Я не хочу, значит, сейчас выглядеть как чувак, который взял, обнаружил что-то неизвестное. Судя по всему, она известна у себя на родине, певица. Просто как раз вот такие вещи мне сейчас гораздо более интересны, чем то, что происходит с Тейлор Свифт или там с какими-то еще артистами. Так что вот это у меня на самом деле альбом года, вот, вот то, что лишь называется «От сердца». Класс. То есть то, что я слушал на самом деле.
1: Вот ты сказал, что это прям любимая пластинка. У меня тоже есть одна из любимых прям пластинок, и я хочу переместиться в страну под названием Перу.
0: Перу.
1: Вспомнить Софию Куртесис. Так. Девушка, которая записала альбом «Мадрес», и это, я считаю, лучшая электронная танцевальная пластинка года. Не знаю, слышал ты или нет.
0: Нет, не слышал.
1: Девушка София Куртесис. Это девушка-диджей из Перу. Неудавшийся кинорежиссер. Она в 17, что ли, лет поехала в Берлин, чтобы учиться кинорежиссера. Ничего у нее не получилось. В итоге стал заниматься техномузыкой. Стала довольно там известной участницей берлинской техносцены. И в итоге сейчас выпустила первый сольный альбом, который вот тоже слушаешь, сразу понимаешь, что такая instant classic. Вот она сразу хороша прямо от начала до конца. И здесь надо немножко рассказать про ее историю. Мадрес, то есть это матери, переводится с испанского. Во-первых, это значит посвящена пластинка ее маме и всем матерям. То есть в Перу такой, как выясняется, большой культ матери. Это как маленькие божества отдельные для каждого человека. Музыка, которую она делает, с одной стороны, кажется абсолютно такой космополитичной, условно такая как бы коммерческая электроника, которая, ну что называется, radio-friendly, да, то есть как бы такая, которая без каких-то сложных изгибов, ломаных ритмов, каких-то таких неуютных структур, да, а что-то такое прямо приятное-приятное, ну, условно, не знаю, Джон Хопкинс, вот. И она прямо вот попадает в эту стезю, это совершенно прекрасная электроника, плюс ко всему, конечно же, она добавляет национальный колорит. Она поет по-испански, она добавляет какие-то классные латиноамериканские ритмы, местные такие перкуссии, какие-нибудь кахончики там, еще что-то такое. Совершенно складывается отличный, красивый ритм. Это музыка, от которой веет легкостью, добротой, какой-то солнечностью, яркостью и вот все, все такое прочее.

0: Там есть песня, где есть сэмпл из Ману Чао, построена прямо вот на кекорасон, микорасон. И это уже тоже какое-то добавляет мультикультурности и понимания, да, к чему это идет штука. Плюс есть песня под названием «Вайкочи». Это целая отдельная история, личное переживание. Мама ее заболела онкологическим заболеванием, и нужна была сложная операция. В Перу никто не готов был взяться. И она вдруг вспомнила, что есть такой врач-онколог Петер Вайкочи, который работает в берлинской клинике Шарите, известная, где лечили Навального и так далее. И она запостила сторис: «Свяжите меня кто-нибудь, пожалуйста, с Питером Вайкочи. Если кто-то свяжет, я ему посвящу песню». Ну, самому доктору, в смысле. И ей помогли связаться, и доктор провел успешную операцию. Она сделала песню и назвала ее Вайкочи.
1: Обалдеть.
0: Потом еще его сводила в клуб Грехаем. Вот, конечно, было много хорошей электроники, про которую хочется говорить, которую хочется упоминать. Nia Archives — это девушка из Лондона, которая делает современный джангл. То есть ей там 20 с небольшим лет, и она вот как бы услышала то, что мы с тобой слушали в 90-е. И сейчас происходит натуральная реинкарнация джангла. И она один из флагманов этого всего. У нее до сих пор нет сольного альбома большого, но вот она выпустила отличную EP-шку, и все как надо.

0: Вот, например, назову эту группу, это Jockstrap.
1: А, да.
0: I love you, Jennifer B. И тут довольно много электроники, довольно изобретательной, ну, при этом такая это, в принципе, не знаю, это поп-музыка, не поп-музыка.
1: Мне сложно определить, честно тебе скажу, если, да, вот так загонять ее жанр, это отлично, то, что она когда не подвластна категоризации, да, это просто хорошая музыка, да.
0: Хорошая музыка, очень изобретательная, очень современная. В тот случай, когда я включаю, и мне приходят дети, спрашивают, папа, что это у тебя играет?
1: О, цепануло, да.
0: Да, с нашей разницей в почти в 50 лет, в смысле возраста, удивительный факт, что нас может заинтересовать, в принципе, одно и то же в современной музыке. Классно, эту пластинку я бы выделил. Вот, по крайней мере, у нас она звучала довольно часто.

0: Если еще добить, что называется, рассказ про электронику, мы не можем обойти стороной тот факт, что в 2023 году вышел первый за 24 года альбом группы Everything But The Girl.
1: Да, точно.
0: То есть, которые, в общем, ну, это муж с женой, Трейси Торн и Бет Уотс. Они, собственно, не были активны 20 лет и внезапно выскочили, как черт из табакерки, выпустили отличную пластинку. Я должен признаться, на самом деле, группа никогда не была, что называется, моей, но меня всегда очень восхищали изгибы их творчества, как они начинали, да, с гитарного инди в стиле там Смитс или Джеймс, вот в то же самое время, а потом внезапно стали такой клубной легендой, все мы помним песню Like the Desert Smith the Rain, да, и сейчас, конечно, это какое-то очень интересное возвращение, то есть я продолжаю как бы говорить про себя, что я не фанат этой группы, но даже меня там на этом альбоме Fuse зацепила, например, песня Caution to the Wind, и мне кажется, это совершенно отличный звук, прям все сделано, ну, так, как надо, прямо вот с иголочки.

меняешь синтезаторы и бит меняешь на какой-нибудь более акустический или вообще его изымаешь, то там такая нормальная, с очень сильным бразильским влиянием, теплым музыка, что, видимо, для северных краев является таким тоже средством убежища довольно часто.

0: хотел переместиться в Данию.
1: Я хотел в Данию. Мне случайно попал человек. Я увидел какой-то ролик в Ютьюбе. Мне очень понравилось. Потом выяснилось, что это парень довольно популярный у себя на родине. Зовут его Тайтур.
0: Так.
1: Но я не слышал его ранних пластинок, не знаю, что делает он обычно. Вот, но тут такая интересная запись, где вот один этот парень поет, и с ним вместе играет гигантский оркестр. Джаз-оркестр города Орхуса, датского. Это даже не просто джаз-оркестр, это прям эстрадно-симфонический оркестр, если говорить о нем с точки зрения советской терминологии. То есть это большая толпа народу. В принципе, незамысловатые песни такие, очень личные и, в принципе, интимные. Альбом вообще называется «Songs from a Social Distance». Понятно.
0: Ковидная
1: история. Да, это ковидная, видимо, ковидная история. То есть песни, сочиненные где-то в одиночестве. И название песен: «Gmail опять нужен мой паспорт». «Gmail needs my password again», да, и так далее. «Забыл мои солнечные очки», «Забыл мои солнечные очки 2», «Забыл мои солнечные очки 3».
0: Моментально хочется послушать, конечно, да, из-за одних названий.
1: То есть такая какая-то абсолютно минималистическая, на самом деле, и бытовая, и то, что называется intimacy, такая лирика, но при этом сыграны такой большой толпой людей. Мне в этой записи очень понравилась как раз оркестровка. То есть я не пытался эти песни раздеть мысленно до гола, то есть представить их себе без оркестра. Я не знаю, кто делал все эти аранжировки, звучит впечатляюще и выглядит тоже, есть прямо целая запись видео, где вот это, они играют это живьем в какой-то большой очень студии. Все эти люди разных возрастов, и совсем юные, и дедушки, с точки зрения качества и тонкости подхода, и неожиданности часто, как эти песни вдруг реализованы в рамках гигантского оркестра. Это песни, которые, видимо, не рассчитаны были на какую-то большую аудиторию, написаны, видимо, для зеркала или там для своего друга через Zoom, да, с которым идет конференция, на очень безопасной социальной дистанции. Они исполняются гигантским количеством народа, и вот это очень интересная такая история. Я думаю, что они специально довели ее до вот такого состояния большим количеством людей, сократив социальную дистанцию до нуля.
0: Да-да-да, вот как раз заложен.
1: Ну да, то есть такая противовес такой. Это очень круто звучит, и это очень интересно слушать с точки зрения вот того, как живет музыка. Очень интересная для меня пластинка, потому что как раз тонуть в этом море звуков и следить за мыслью аранжировщика очень интересно всегда на протяжении всего этого альбома. Там, кстати, электроника тоже есть.

0: Мне очень нравится, что наш подкаст с каждой минутой все больше и больше оправдывает свое название «Кроме звезд». Но я попробую чуть-чуть вернуться все-таки.
1: Давай.
0: К чуть более прослушиваемым артистам. Когда говоришь «главное инди 23-го года», то, наверное, надо, конечно, привести в пример группу Boy Genius. Да, это супергруппа трио девушек Julian Bay.

Phoebe Bridgers и Lucy Dacus, которые выпустили сам свой дебютный альбом The Record, и теперь они главные инди-звезды Америки. Они там были на обложке Rolling Stone в образе Нирваны, культовой обложки, переснятая. Во всех они в лейт-шоу выступали и так далее, и так далее, и прочее подобное. Я должен признаться, что я небольшой фанат их, но, конечно, песня Not Strong Enough — это, возможно, главный инди-хит года. Это очень крутая, сама по себе просто красивая песня. Она, очевидно, была сочинена как такая парафраз старинной песни Шерил Кроу «Are you strong enough to be my man?» А тут поет «Not strong enough».

это как бы ремарка про то, что нельзя было, грубо говоря, пропустить в 23-м году. Но я бы выделил другую группу. Трио из Лондона, которое называется «Бар Италия».

0: Это такие лоу-файные ребята. Бар Италия — это такой есть бар в Сохо, кафе в Сохо. И в честь него названа песня группы Pulp. Старинная. Вот. И все считают, что вроде как бы, значит, и эта группа назвалась в честь песни группы Pulp. Они, по-моему, сами отрицают, но они такие довольно скрытные ребята. Пресса совсем недавно их британская нашла, наконец их раскрыла имена, что называется, сделала с ними интервью и все такое прочее. Просто интересно их слушать сами по себе. Я когда первый раз включил эту пластинку, Трейси Денима называлась, она вышла в марте, я думаю, господи, тут все от начала до конца просто хорошо. Как будто она аккумулирует в себе все лучшие британские инди-группы последних там 20 лет, от XX до Dry Cleaning, все вместе взятые, вот что-то понемножку такого взятого. И я думал, что это для меня идеальная пластинка, пока они вдруг все не смазали, когда в ноябре вдруг выпустили еще один альбом.
1: О боже.
0: The Tweets назвали, совершенно не анонсируя, вдруг вывалили вторую пластинку, и там все то же самое. Думаю, ребят, ну чересчур. Мне было достаточно одной первой. Но тем не менее, это все равно прекрасные ребята. И у меня есть слабость, конечно, к британским музыкантам. То, что творится в Лондоне, я всегда прицельно слежу. Каждый сезон какую-то выделяю для себя группу. И, конечно, вот с удовольствием для себя поставил на такой условный пьедестальчик. Индиго, да.

0: Окей, а я тебе в Италию тогда барабаню.
1: Из бара Италия в
0: бар Италию, да? Да, вот именно. Итальянцы, люди кипучие, музыкальные, мелодичные, это всем известно. То есть итальянская сцена – это отдельная история. Мы небольшие специалисты в этой области, не будем углубляться. Я люблю все это дело по касательной. Франческа Гасса такая есть певица. И я ее услышал и полюбил всей душой моментально. Это современная джазовая музыка, но внутри меня это джазом не считается. То есть это как любая нормальная музыка современная, она не находится внутри каких-то строгих рамок, в данном случае джазовых. В целом, по-моему, это просто отличная итальянская музыка, а вообще, в принципе, такая южноевропейская. В общем-то, одна из тех пластинок, которые меня в этом году цепко держали на плаву.

0: Назначим джазом года, почему нет?
1: Ну, назначим джазом года вместе с Костиной Станкова, которая тоже шла бы, наверное, по разряду. Может быть, этно-джаз, я не знаю, как-то так. World Music Jazz и так далее. Как-нибудь так.
0: Я теперь наперекор всему тому, что ты сказал, назову и популярное, и ностальгичное, и конъюнктурное в одном лице. Но я не могу пройти мимо. Это, знаешь, вообще вот я каждый сезон, когда заканчивается год, я, в принципе, так себе просто заказываю некоторое количество пластинок в коллекцию, да, чтобы были, что называется, виниловых. Вот, я заказал 3 пластинки в этом году, и вот одна из них, конечно же, альбом группы Blur.
1: Так.
0: Сначала, когда группа Blur вдруг объявила, что она дает концерты на Уэмбли, я думал, ну класс, типа вот все съедутся посмотреть на ностальгическое шоу. И это был, конечно, шок, когда вдруг ни с того ни с сего они вываливают еще целый альбом. И насколько же это было приятно, потому что совершенно казалось, что Дэймон Алберн занят своими Gorillaz, потому что только-только вышел их альбом, закончился тур, и вдруг группа Blur поехала по всем фестивалям, выпускает пластинку, которая записывалась в секретности, как-то очень спонтанно. И главное, что она получилась такой, какой и должна быть пластинка группы Blur.
1: Это какая, например?
0: Это простая, душещипательная слеза от Дэймона Алберна, его традиционная меланхоличность английская, как только он это может и как он это делает. Вот когда вышел первый же сингл «Нарциссист», ты понимаешь, господи, вот я этого как будто бы только и ждал. Там 3 аккорда, которые вот, ну вот, господи, играть скучно, но как он это играет? Какой драйв рождается в этом? И я ничего с собой не могу поделать. Это, конечно, любовь навсегда.

0: есть ты такую свою личную, да, прямо сейчас выложил историю?
1: Ну, да.
0: Давай тогда я свою личную. Я давно, вот многие-многие годы, начиная, по-моему, с пластинки Стива Янсена 2009-го, что ли, года, это барабанщик группы Japan, брат Дэвида Силвина, участник его проектов всевозможных, одна из самых важных фигур для меня, в принципе. В свое время на одной сольной пластинке я услышал певца такого, я думал, немецкого, потом выяснил, что он шведский, Томас Фейнер.
1: Угу.
0: И он мне очень понравился, у него такой низкий, красивый очень голос, прямо вот как мы любим, все поклонники Силвина вот такое тоже любят. Я стал следить за этим артистом, и были несколько хороших пластинок подряд. Томас Фейнер и Anyone называлась
1: группа, да.
0: Называлась группа, да, и потом появилась группа Exit North, в состав которой вошел уже на барабанах и Стив Янсен, то есть это вообще стал суперзвездный такой квартет, вот, и... Так случилось, что когда мы жили в Швеции, мы с этим Томасом Фейнером оказались проживающими в соседних домах. У нас адрес практически идентичен был там на одной и той же площади. С разницей в несколько номеров. Мы познакомились совершенно другим путем, не соседским. Неважно, в общем, то, как я вижу, произвол Господа, в хорошем смысле произвол. Господь берет нас как с шахматной фигурой, так, ну вот, ребята, вот Томас, привет, это Женя, Женя, привет, Томас. Так далее. Мы подружились, и много времени проводили вместе, и как-то тусовались, и даже что-то пытались вместе делать. И вот у группы Exit North в этом году вышла вторая пластинка, и она прекрасна, и непонятно было, как к ней относиться с точки зрения альбомов года, потому что она исключительно продавалась у них на Бэндкампе, на виниле, либо в виде очень хорошего качества цифровых копий. По причине отсутствия стримингов, в народной массе эта пластинка как бы не существует.
1: Но они выложили ее, наконец.
0: Что было печально, пластинка классная, и видео к ним снято совершенно фантастически. Как раз я со Стивом Янсеном познакомился в период работы над этим альбомом. То есть меня здесь связывает с этой пластинкой личные какие-то связи, и воспоминания, и так далее, и так далее. Коррупция тут ни при чем. К счастью, вот на прошлой неделе Томас выложил весь этот альбом плюс бонусы уже в стриминге. Сейчас мы можем слушать это в стриминге, где угодно, откуда угодно, и так далее. Группа Exit North.

0: меня очень-очень радует, это записано в соседнем от меня доме. Прямо очень круто. Но дело не в этом, а дело в том, что действительно в музыкальном смысле эта пластинка классная для всех поклонников вот такого сильваниста.
1: Да, хорошего арт какого-то
0: такого рока. Современного арт-рока, да. Да. То есть это вот как раз тот самый случай. Для меня это один из альбомов года, так что...
1: Бесспорно.
0: Пластинка, с которой я проводил много времени, и она меня поддерживала и напоминала мне о том периоде, когда я жил в Швеции. Что касается шведов, кстати говоря, прекрасная пластинка. Я теперь, знаешь, перестал название читать, как это принято на том языке, на котором оно написано. Я называю ее «Дина Огонь». Пластинка, которая в этом году вышла, она уже не первая. Это прекрасный альбом, он немножко ностальгический, там масса примет предыдущих всяких эпох. Чисто шведский такой продакшн, в отличие, кстати, от Томаса Фейнера, потому что Томас совершенно интернационален. А это как раз типичный шведский продукт. Они выглядят так и звучит все примерно.
1: Сказал, типичный шведский продукт, я себе представил группу Ace of Base.
0: Нет, в каком-то смысле да, потому что это типичная шведская инди-музыка, на самом деле. То есть, если пользоваться, скажем, шведским софтом, вот Clefgrund есть такой софт для того, чтобы писать музыку. Ну, там разные синтезаторы, барабанные какие-то сэмплы и так далее, и так далее. У них даже есть теперь очень самоироничное название пресетов, типа «Typical Swedish Band». То есть они сами над своим уже понятным местом в истории современной поп-музыки уже молодцы, подсмеиваются, да. И понимают, что есть уже некие клише, которые родились и культивируются именно на шведской территории. И вне шведской территории тоже, когда люди в разных странах тоже хотят такого шведского продакшена. Не такого, как у Макса Мартина все-таки, потому что это же совсем беспредельная гадость. Нет, именно такой вот шведский, очень уютный хюгги такой, хюгги инди. Очень качественный, классный, немножко ретро и в меру футуристический, и такой в меру bedroom production, в меру студийный. То есть, ну, вот такой, видишь. В общем, «Дина Огонь» — просто прекрасная музыка, отличная песня. И опять же, очень остроумная.
1: Рекомендация, согласен.
0: Очень остроумная.

0: Давай на шаг чуть-чуть назад снова припадем к корням, как к Стиву Янсену, потому что нельзя пройти мимо. Все-таки вышел первый за 21 год альбом Питера Гэбриэла.
1: Вышел он, да.
0: I.O., Input, Output, вот вывод. И, ну, что сказать?
1: Слушай, я, у меня следующее к этому отношение. Я с дуру начал слушать все эти синглы, которые
0: когда
1: он
0: выходил,
1: бомбил постоянно.
0: Он целый год их выпускал.
1: Каждое новолуние.
0: Или полнолуние.
1: Новолуние. Да. Сначала это воспринял с радостью, а потом понял, что это продолжается, может, бесконечно, посчитав количество новолуний в году, что это, и так далее. Я следил довольно упорно за всем этим делом, но он нарушил мою какую-то внутреннюю целостность этим самым. Мне сейчас нужно время, чтобы все это забыть.
0: Ага.
1: И я думаю, что после Нового года я это сделаю.
0: Понял тебя.
1: И сесть, и уже целиком прослушать обе эти пластинки, потому что это не одна пластинка, а две.
0: Да.
1: В итоге вышло. Там две части одного и того же альбома, те же абсолютно песни, но по-разному смиксованы.
0: Да, и даже будет, прости, третий микс, называется Inside. Какая-то мешанина из этого, которая будет выпущена отдельно еще на Deluxe Edition.
1: Это будет не мешанина, это будет Dolby специальная такая иммерсивная такая версия, супермодная сейчас для среди обеспеченных любителей музыки. Это довольно дорогостоящая система для прослушивания. Но те, кто слышал, говорят, что это незабываемо. Ну, неважно, я вернусь к Гэбриэлу.
0: Да.
1: Я очень его люблю и ценю невероятно. И как музыкант, и как человек, который очень крутое сделал вложение в меня лично когда-то. Ну, как во всех нас, я
0: конечно,
1: думаю.
0: Конечно, во всех.
1: И сольно, и в предыдущих своими работами. Genesis.
0: Да, да.
1: Я бы долгое время был из той самой секты поклонников Genesis, которые слушали Genesis только с Гэбриэлом и немножечко презирали Genesis уже с Филом Коллинзом. Я из этой секты вышел несколько лет назад. Понял, каким я был дураком, что игнорировал работу Фила. Ну, короче, я дал себе тайм-аут, и через пару, может быть, недели, через месяц я послушаю альбом целиком.
0: Я как раз хочу сказать вот про свой опыт. Я включил первый сингл, когда выходил в первое новолуние, назывался «Паноптиком», и что-то очень расстроился.
1: Uh-huh.
0: И сразу решил, что я больше не буду слушать. Вот как раз дождусь, наверное, целиком уже этой пластинки, когда она выйдет. Потому что мне показалось, что это вот как бы, знаешь, такая муха в янтаре. Он вот там застыл где-то вот в своем классическом звуке ближе к концу 80-х, может, начало 90-х. Вот такое звучание.
1: Uh-huh.
0: И думаю, блин, что-то мне совсем не катит. А сейчас включил целиком, и я вдруг понял, что это, знаешь, вот прямо классическая пластинка, вот выставка достижений народного хозяйства имени Питера Гэбриэла. Он там весь от начала до конца. В своих лучших изводах, все как мы любим у него, и из 80-х, и из 90-х.

0: Короче, при всем моем изначальном скепсисе, я вдруг понял, что это, конечно, прекрасная пластинка. Разумеется, она как бы очень возвышенная с точки зрения лирики. Он там размышляет о жизни, смерти, любви, вечном. Вот такие какие-то, знаешь, говорит тебе прописные истины, но это то, что тебе нужно там.
1: Ну, понятно. Вот Вадик Демидов, известный российский музыкант из группы Хроноп, сейчас у себя в Фейсбуке взялся сравнивать две работы великие. Это Black Star Дэвида Боуи.
0: Так.
1: И вот эту пластинку I.O. Питера Габриэла с точки зрения музыки, как они устроены. То есть он их прямо сравнивает. Я пока не понял, насколько это действительно однозначные работы, но так или иначе, ты вот видишь, он к ним подходит с такой же меркой, как и к величайшей, и уже у такой, ну, практически посмертной работе Боуи. Просто тема, которой в первую очередь Боуи обращался в той пластинке,
0: да, почему да.
1: обращался.
0: Здесь, несомненно,
1: типа по замаху, имею в виду, по глобальности, для очень важной вещи для каждого пока еще живущего существа. Что касается третьих миксов, вот, знаешь, я сейчас появился такое долби всякое, я даже не могу технически сказать точно, как все это называется. Очень все сложно записано, очень все сложно устроено, очень все сложно потом проигрывается на каких-то устройствах с каким-то большим количеством колонок.
0: А это не просто зарабатывание денег?
1: Да нет, смотри, я вот очень люблю слушать всякую хоровую музыку, всевозможную. И в частности, скандинавскую. Ее очень много, потому что скандинавы, так же, кстати, и эстонцы, очень любят петь, и везде, куда ни приедешь, уткнешься в какой-нибудь хор. Везде много очень хорового исполнения, везде. В частности, в Норвегии. И как-то я слушал какую-то норвежскую запись, думаю, боже, как круто записано. Во-первых, музыка была классная, очень круто было все сделано, и прямо ты чувствуешь зал, я залез в Google, естественно, стал смотреть, посмотрел, кто продюсер записи, тут же нашел его на Фейсбуке, посмотрел на его страничку, он в своей новинке, то, что он записывает, время от времени выкладывает. Типа, вот записали в такой-то церкви, вот такой-то хор или такой-то оркестр. И думаю, о, классно, я его зафоловил. И тут смотрю Грэмми какой-то там несколько лет назад. Тот самый скучный период, который никто не смотрит. Лучшее исполнение классической музыки, это все. Наши друзья это не смотрят. Я сижу и смотрю, и тоже немножечко зеваю. И тут дают Грэмми за лучшую запись классической музыки. И бог ты мой, это выдают за Грэмми за ту самую пластинку, которая мне понравилась, которую я нагуглил, и тому самому продюсеру, которого я зафрендил. Зовут Мортен Линдберг. Вот я думаю, вот я крутой. Значит, я все-таки не дурак. Академики Грэмми со мной солидарны. Хотя понятно, что Грэмми такое специальное устройство.
0: Да.
1: Но неважно. И вот, в общем, он все время пишет о всяких своих вот этих работах специальных, про марки микрофонов. Он показывает, как он расставляет микрофоны там-сям, как вот он записывает этот зал. Этот зал у него, как правило, пишет музыку в церквях, то есть в кирхах, на самом севере Норвегии, в городе Тромсе. Вот там вот все это происходит и так далее. И там куча музыки оттуда всякой подчерпнул. И вот у него же в этом году вышла пластинка тоже, которая меня очень сильно держала. То есть это, в принципе, вокальная музыка. Довольно известное трио, называется трио «Медиаваль», ну, средневековое трио. Ну, это, в общем, сборная такая работа, потому что там никакого одного композитора, их там сразу много. Церковная музыка, светская, какая угодно, записана в церкви, записана как раз по этой адской технологии иммерсивной, которая потом будет как-то кем-то, видимо, прослушаться. Это слушается нормально в обычном стерео. Я, опять же, из Фейсбука Мортена узнал на днях, что эта пластинка номинируется на Грэмми тоже в этом году.
0: Буднично так.
1: Недавно это стало. Да вот среди еще там каких-то 6 его работ, на самом деле. То есть мне кажется, что вот эта академия
0: рекордсмен так его полюбила. Да,
1: ну, потому что он действительно какие-то уникальные делает вещи. Это очень серьезная работа. Это не просто зашли в студию люди, там как-то спели. Это всегда очень творчески, с учетом того, что люди будут слушать. Это в какой-то очень специальной атмосфере. Так что я желаю ему очередного Грэмми, естественно. А вот эта пластинка, она называется «An Old Hall Lady Must». Прекрасная работа, но она сейчас-то очень звучит дома.

0: Что у меня еще часто звучит дома? Группа, раньше она называлась Anthony, а теперь она называется Anony and the Johnsons.
1: Да, это прекрасный, да.
0: My back was a bridge for you to cross. Угу. Тут надо предысторию рассказать. Энтони Хаггерти, первый раз, когда услышал в 2005 году песню Hope There's Someone, альбом I'm the Bird Now, я испытал какой-то просто шок. Совершенно непривычный голос, что-то совершенно непонятное. То ли тебя отторгает это, то ли наоборот притягивает. Но ты не можешь остановиться, и ты слушаешь, слушаешь. В конечном итоге тебе кажется, что это уже какое-то ангельское пение. И Энтони занял вот какую-то такую нишу специальной артистки. Теперь это Энни. И вот впервые за сколько, 13 лет, вот она издала пластинку под своим старым брендом Anony and the Johnsons, и это совершенно прекрасная работа. Она сознательно отсылает к великой пластинке Марвина Гея «What's going on?», то есть она вдохновлена ею именно по звучанию, там такое же хорошее мотауновское соул-звучание. Над ней работал гитарист, который работал с Сэмми Уайнхаус и так далее. Вот. И что важно, она еще такое большое, как и пластинка Марвина Гея, она такое же важное социальное высказывание, то есть она в этом произведении обращается ко всем проблемам, там, не знаю, связанным с войной миром, экоцидом, феминизмом, притеснением прав меньшинств и так далее, и так далее. Вот все, что называется актуальную повестку, как-то пропускает через себя и выплескивает в творчество, и это звучит совершенно потрясающе. Всем рекомендую эту пластинку обязательно.

0: можем, конечно, еще долго перечислять, но, разумеется, мы все наши плейлисты не сможем сейчас прямо вывалить, что называется. Но
1: да и не нужно.
0: Обещаю, что мы сделаем большой расширенный плейлист на Ютубе и приложим к этому подкасту, чтобы вы могли послушать. И все-таки давай уже будем немножко двигаться к концу, и надо немножко рассказать про музыку, сделанную на том языке, на котором мы сейчас говорим. Что для нас было важно?
1: Мне была важна пластинка, которую написал Галя Чикис и Света Бень. Время ли?

0: Она вышла в прошлом году, но
1: формально, но
0: она как-то проследовала за мной и в этот год. Две эти замечательные барышни сделали, по-моему, великую работу, да. И они были раньше всех замечательных юношей, которые сделали это, ну, не декларативно, а эстетически очень классно. То есть декларация — это одно, музыка — все-таки другое. Я сейчас рассматриваю музыкальную точку зрения. После этой работы уже от юношей появились какие-то классные высказывания, но вот это было для меня первым, и эта пластинка со мной как бы вот это время посуществовала. Она не то чтобы лечит, это абсолютно не лечебная музыка, это как раз музыка, когда она дает тебе не потерять точку отсчета, как все это началось и почему мы здесь все оказались. Очень мрачная и, кажется, безысходная, но написанная из той точки синусоиды, откуда, конечно же, не видно было конца. Да и сейчас его не особо видно, но, по крайней мере, мы имеем систему координат, в которой можно как-то функционировать. Вот я бы эту работу выделил в первую очередь, несмотря на то, что она прошлого года.
1: Соглашусь с тобой. И попытаюсь продолжить. Ты сказал про юношей, которые дальше в том же примерно ключе работали. Не знаю, попаду ли я или нет. И вообще тоже артист, который, может быть, со мной лично сейчас не очень совпадает, но не сказать о нем я не могу, потому что я знаю, что это музыка, которая сейчас поддерживает многих. Сергей Сироткин и его группа, которая с ним работает, они продолжают оставаться в России. Сейчас набрали какую-то феноменальную популярность, собирают очень большие клубы. Они выпустили на протяжении года две EP-шки небольшие, который можно, в принципе, сложить уже в целый большой альбом. И это вот как раз та музыка, которая очень многих поддерживает. И я понимаю, почему. Это очень такая трогательная музыка потерянного человека, которому сейчас тяжело, как и всем. И он расписывается своей беспомощности, не знает, как со всем этим справляться. Но очень тонко и очень чувственно об этом рассказывает. И ты как бы понимаешь, и ты хочешь внутренне подойти и обняться просто. Но можно в этом смысле выделить, например, песню его фит с Федуком «Никто не хочет быть один».
0: Да, это отличная песня.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

тогда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил,

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое дерево.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый, серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве остался.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский. В 1991 году московское издательство «Искусство» выпустило немыслимым для сегодняшнего дня тиражом 50 тысяч экземпляров сборник «Театр парадокса». Составителем этой книги был, кажется, единственный в Советском Союзе специалист по театру абсурда Игорь Дюшен. Этот сборник был прорывом. В нем были опубликованы пьесы и классиков театра абсурда Эжена Ионеско, Сэмюэла Беккета и Жана Жене, и драматургов более молодого поколения Славомира Маружика, Гарольда Пинтера и Фернандо Арабаля. Да, сегодня мы снова говорим о театральных книгах. Подобный эпизод, где я рассказывал о новых и не очень театральных книгах, выходил в декабре и примерно раз в 3 месяца, или, если угодно, весной, летом, осенью и зимой, будет появляться специальный книжный эпизод подкаста «Закати сцену». Но вернемся к появлению в российском постсоветском художественном пространстве театра абсурда, или, как его назвали в том сборнике 91-го года, театра парадокса. С тех пор прошла целая эпоха, менялись театры, театральная мода, но Фернандо Арабаль, один из тех, кто был опубликован в том сборнике, всегда оставался как будто за пределами интересов русскоязычного театра. Его мало и случайно переводили и издавали, причем прозу куда больше, чем пьесы, и довольно редко ставили. Наверное, самая известная постановка Арабаля в российском театре – это спектакль Томского театра «Куклы и актеры Скоморох», который в 2018 году выиграл «Золотую маску». Между тем, 92-летний Арабаль, живущий во Франции испанский автор и состоявшийся военный летчик и провокатор в искусстве, одна из важнейших фигур театра XX века. Он автор сотни пьес, 14 романов, режиссер 7 фильмов, он издал несколько стихотворных сборников. Наверное, буду даже правильно сказать, несколько десятков стихотворных сборников. В 1962 году в Париже Арабаль стал одним из основателей направления, которое его создатели Арабаль, художник Орлан Топор и еще один долгожитель, кинорежиссер Алехандро Ходоровский, назвали «панический театр». Это название связано не столько с паникой, сколько с древнегреческим богом Паном. И создатели панического театра были в равной мере наследниками и театра жестокости Антонина Арто, и сюрреализма. Авторы манифеста, который был опубликован тогда в 1962 году, писали: «Мы превращаем театр в празднество со строго организованным церемониальным порядком. Трагедия и гиньоль, высокая поэзия и вульгарность, комедия и мелодрама, любовь и эротизм, хэппенинг и вереница разных стилей, дурновкусие и рафинированное эстетство, святость и святотатство, смертная казнь и восторженное приятие жизни, грязь и хрупкость бытия – все сгодится для этого праздника, для нашей панической церемонии». Одним словом, Фернандо Арабаль, важная фигура для всей культуры XX века, по-прежнему малоизвестен русскоязычному читателю и зрителю. А до недавнего времени, потому что совсем недавно петербургское издательство «Яромир Хладик» совместно с издательством «Носорог» выпустило сборник Фернандо Арабаля, 4 пьесы, он так и называется, 4 пьесы, 3 из которых впервые опубликованы на русском. Нужно сказать, что Яромир Хладик издает театральные книги не очень часто, но очень тщательно. В прошлый раз я уже говорил про сборник пьес Витольда Гамбровича, а из самого нового, выпущенного этим издательством, нужно обязательно упомянуть книгу Анатолия Арясова «Антонина Арто и смерть постдраматического театра». Поскольку мы снова говорим о книгах, нужно еще раз напомнить, как я это делаю. Это ни в коем случае не рейтинг, не обзор самых новых книг. Это рекомендации. Рекомендации, которые основаны на новостях издательств, издающих книги на русском языке. А кроме того, я ориентируюсь на то, что можно купить в магазинах «Бабель Букс Тель-Авив» и «Бабель Букс Берлин». У подкаста «Закати сцену» много слушателей в Тель-Авиве и в Берлине, а выбор книг, причем не только театральных, которые есть в обоих бабелях, сделан тщательно и интересен для наших слушателей. Кроме того, берлинский бабель – это наш партнер. Мы вместе делаем открытые записи подкаста. И самое ближайшее пройдет совсем скоро. 11 апреля в Берлинском Бабеле мы разговариваем с замечательной театральной художницей Ксенией Перетовухиной. Следите за анонсами. И, наконец, очень важно сказать, что Бабель Тель-Авивский – это не только книжный магазин, важный центр культурной жизни, но и издательство. В нем выходят и связанные с театром книги. В конце прошлого года в одном из эпизодов «Закати сцену» звучала монологическая версия пьесы «Эстер Болл Крайм», сделанная специально для нашего подкаста. Крайм часто появляется на сценах в виде читок и, как правило, в сокращенных вариантах, потому что это очень большой текст. Так вот, совсем недавно эта пьеса в своем полном виде, без купюр, без лакун, была выпущена издательством Тель-Авивского Бабеля.
1: Аля идет в магазин. За прилавком стоит продавщица. Аля, послушайте, мой сын абсолютно свободен. Продавщица, поздравляю. Аля, мой сын свободен, понимаете, вот видео. Продавщица не хочет смотреть видео. Продавщица, наши полки полностью забиты маслом и сахаром, а ваш сын свободен. Какое счастье, до свидания. Аля, подождите, а что же мне делать, если мой сын абсолютно свободен? Что мне делать? Продавщица, женщина, не задерживайте очередь, у нас тут очередь. Аля, да, нас тут много, много тех, кто хочет купить масло и сахар, которого вдоволь. Простите, у меня очень много друзей, поэтому я с вами разговариваю. У меня очень много друзей и очень много поддержки. Продавщица, не стойте здесь, дует. Аля, но мой сын не в плену, понимаете? Продавщица, посмотрите, какое солнце, какая весна. Разве может случиться что-то плохое, когда такая весна?
0: Это фрагмент из читки пьесы Натальи Лизоркиной «Ваня жив». Той версии, которая была показана на фестивале «Холюбимовки» в Париже в ноябре 22 года. Режиссер Иван Капоченко, исполнитель Николай Молоков. «Ваня жив» – блестящая пьеса, одно из главных событий русской драматургии последнего времени. Пьесу Натальи Лизоркиной часто исполняют, в основном в виде читок, а в начале этого года тбилисский книжный магазин «Аудитория» выпустил этот текст на трех языках – русском, английском и грузинском. Но это не единственное издание пьесы Лизоркиной, которое появилось в последнее время. Буквально несколько дней назад издательство Freedom Letters выпустило сборник «Пять пьес о войне». В нем опубликованы недавно написанные произведения авторов из Украины, Белоруссии и России. Почти все эти пьесы звучали на фестивалях и Холюбимовке в прошлом и позапрошлом годах, и о большинстве из этих пьес мы говорили в подкасте «Закати сцену». В сборник, выпущенный Freedom Letters, вошли пять пьес. Это «Безымянный солдат» Артема Материнского, «Ждать тяжелее, чем хоронить» Юлии Вишневецкой, «Женщины в темноте» Маши Денисовой и Ирины Серебряковой, «Ваня жив» Натальи Лизоркиной и «Кошлыки» Павла Пришко. Сборник составил драматург Сергей Давыдов. И чтобы закончить разговор о современной драматургии, а драматургические тексты сегодня доступны, нужно сказать, что на полках Берлинского Бабеля стоят сразу два издания текстов Ивана Вырыпаева. Двухтомник пьес, сделанный издательством «Три квадрата», и отдельное издание Иранской конференции. Но театральные книги, конечно, это не только драматургия. В Бабелях по-прежнему можно купить книгу Дмитрия Крымова «Своими словами». Режиссерский экземпляр 9 спектаклей, записанные до того, как они были поставлены. Эта книга выпущена издательством «Новое литературное обозрение». И изданный, вернее, даже переизданный Музеем современного искусства «Гараж» сборник Ролана Барта о театре. Это еще не зрелый Барт, это еще не семиотика, это статьи о театре, которые были написаны Бартом во второй половине и середине 50-х годов. Это невероятно увлекательная эпоха во Франции. Появляется театр абсурда. В 54-м на гастроли в Париж приезжает брехтовский берлиновый ансамбль, и Барт оттачивает свое аналитическое мастерство на театральном материале. Впрочем, театр изначально был важен для Барта. Его магистерская работа в Сорбонне была написана о греческой трагедии. Но, сказав это, я не могу не думать о том, что Барт защитил свою диссертацию в 41-м году. В этом сезоне мы обязательно поговорим о феномене французского театра времен нацистской оккупации, о коллаборационизме и сопротивлении. Но это отдельный сюжет. А пока же я должен сказать про книгу, которая не имеет прямого отношения к театру. Но очень короткое предисловие к ней написал знаменитый режиссер Кама Гинкас. Меня зовут Кама. В этой книге мне 6 недель, потом 2 месяца, потом 2 года, а потом целых 2,5. Теперь мне 82. Я ничего не помню из того, что написано в книге. Папа написал ее именно для того, чтобы я, мой брат Женя, моя сестра Алиса знали бы обо всем. Теперь мне 82. Теперь я знаю многое. И даже то, чего папа не знал. Поэтому, с вашего позволения, в книге мною будут сделаны некоторые отступления и комментарии. Это предисловие к воспоминаниям Мирона Гинкаса, которые только что вышли в издательстве «Книжники», они переведены с литовского языка Александрой Васильковой. Эта книга называется «Сквозь колючую проволоку. Воспоминания врача, узника Каунасского гетто под редакцией из комментарии спасенного им сына, режиссера Камы Гинкаса». Все очень близко. От той войны, про которую рассказывает Мирон Гинкас, до той, про которую пишет Наталья Лизоркина, рукой подать. С вами был подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Мы встретимся через неделю.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Мы делаем радио «Сахаров» в Берлине, и, возможно, это лучшее место для того, чтобы говорить о документальном театре. Ведь именно здесь, в этом городе, без малого 100 лет назад, был поставлен первый документальный спектакль. Эта премьера состоялась 12 июля 1925 года. Спектакль назывался «Историческое ревю, несмотря ни на что». И его поставил один из главных реформаторов театра 20 века Эрвин Пискатор. Пискатор был одним из пионеров политического театра. Вместе с Бертольдом Брехтом он создал направление, которое называют эпическим театром, и он был первым режиссером, который стал использовать театр и кинопроекцию. В спектакле, несмотря ни на что, было много режиссерских изобретений, которые во многом опередили свое время, но он был сыгран только один раз. А 40 лет спустя Пискатор поставил в Берлине, тогда в Западном Берлине, в театре Фрая Фольксбюне, спектакль, с которого начинается тот документальный театр, который мы знаем сейчас. Это была пьеса, которая в русском переводе традиционно называется «Дознание». Ее написал знаменитый немецкий драматург и теоретик театра Петер Вайс. Немецкий, хотя Вайс большую часть жизни провел за пределами Германии, и у него никогда не было немецкого гражданства. Премьера «Дознания» состоялась 19 октября 1665 года и прошла одновременно на 15 сценах в 14 немецких театрах, как в ГДР, так и в Западной Германии, и в Лондоне. Все слова персонажей «Дознания» — это протоколы проходившего с 63 по 65 годы во Франкфурте судебного процесса над 22 сотрудниками концлагеря Аушвиц. Некоторые из них были осуждены на тюремные сроки, включая пожизненные. Некоторые оправданы. Это был не первый, но очень важный образец работы немецкой культуры над недавним преступным прошлым Германии. И этот опыт кажется крайне актуальным сегодня. Чем дольше продолжается война, которую Россия ведет против Украины, тем больше и интенсивнее становится сопоставление нацистского и кремлевского режимов. С одной стороны, это такой национальный спорт эпохи социальных сетей, когда многие, игнорируя существенные детали, эмоционально и поверхностно сравнивают все со всем. Чаще всего нацизм и путинизм, современные российские репрессии и сталинский террор. С другой, совсем не случайно российское государство так ожесточенно выступает против так называемого публичного отождествления целей действий СССР и нацистской Германии и отрицания решающей роли и гуманитарной миссии СССР во Второй мировой войне. Это формулировка из закона, который был окончательно принят в апреле 22 года, уже после первых бомбардировок Киева и Харькова и массовых убийств Бучи. И безотносительно к той точности, с которой проводятся параллели, нельзя не признать, что если в обществе есть настроение, которое приводит к подобным аналогиям, его нельзя игнорировать. Таков цайтгайст, дух времени. Хорошо понятно, что это настроение возникло не вчера. У меня был свой очень показательный опыт. После 3 пробных читок в мае 2010 года, в январе 2011 театр имени Йозефа Бойса и Сахаровский центр выпустили мой спектакль «Груз молчания».
1: Я всю свою жизнь прожил в Убертале. Я познакомился с национал-социализмом с самого начала, когда Адольф Гитлер в 1933 году пришел к власти. Я вырос в национал-социализме. Я не мог его ничем не сопоставить. Он был для меня нормальным явлением. Всегда как-то по улице маршировали Гитлерюгенд или солдаты. Я почувствовал воодушевление. «Мама, я хочу в Гитлерюгенд». «Подожди, ты же еще не знаешь, что впереди». В 40-м году уже началась война. Я вступил в Гитлерюгенд и быстро подвинулся. Скорее, в моем подчинении были 30 ребят. И теперь я имел то, к чему я всегда так стремился. Я мог командовать.
2: Сколько вам тогда было лет?
1: Лет в 11 я посещал фюрерлицу, где обучали молодых вожатых. Лет в 12 я стал югендшарфюрером, а лет в 13 или 14 даже югендцугфюрером. В это время происходило то, что определило мой характер.
2: Что именно?
1: У меня в Гитлерюгенде были несколько особо важных событий, например, присвоение звания. Это обычно происходило в день рождения Гитлера, 20 апреля, или 9 ноября, в день пивного путча. Все происходило очень помпезно. Все в руках держали факелы, пели печальные песни, это проводило в трепет. А потом сам присвоение звания. Jugendgenosse такой-то из такого-то момента является Jugendscharführером. Тебе дали новую униформу, и ты гордый ходил в ней по улице и чувствовал себя маленьким представителем национал-социализма. Мы ходили с флагами и барабанами, и все должны отдавать честь нашим флагам. Они эксплуатировали нашу детскую наивность.
0: Литературной основой этой пьесы стала книга израильского психолога Дана Бар-Она «Груз молчания. Встреча с детьми Третьего Рейха». Впервые эта книга вышла на английском языке в 1989 году, а русского перевода до сих пор нет. Дан Бар-Он, чьи родители уехали из нацистской Германии в 1936 году, много работал с жертвами Холокоста и их детьми. Ему показалось важным узнать, что думают и чувствуют дети нацистов. Естественно, не из чистого любопытства. В первую очередь Бар-Ону было важно понять, возможен ли диалог между потомками жертв и преступников. Когда он сказал, что собирается в Германию одному из своих пациентов, то услышал: «Спросите их, хотят ли они по-прежнему убивать в своих снах, как я по-прежнему хочу умереть в своих». В 1985-1986 годах в Германии, базируясь в Упертальском университете, Бар-Он взял 58 интервью у детей нацистов. Эти интервью не клиническое или социологическое исследование. Это живые свидетельства людей, пытающихся примириться со своим личным и с историческим прошлым. Разговаривая с ними, Бар-Он думает не только о Холокосте, но о более широкой смысловой рамке. Где пролегает граница ответственности? Как долго может длиться разделение на своих и чужих? Какой выбор может сделать человек, выросший в тоталитарном обществе? Собеседниками Бар-Она были люди из самых разных семей. Отцы одних были близкими соратниками Гитлера. Вот что вспоминает Герда, дочь главы нацистских профсоюзов Роберта Лея. Ее играет Молли Флинн.
2: Я была очень привязана к папе. Он был для меня самым важным человеком. Например, он брал меня с собой на деревенские собрания. И я играла где-нибудь на улице и ждала. И я помню, как мы уже в темноте ехали домой по освещенной улице. С мамой связывались будни, а с отцом нечто необыкновенное.
3: Это были собрания национал-социалистической партии?
2: Да.
3: Отец об этом что-нибудь рассказывал своей дочери?
2: Это я плохо помню. Разумеется, он что-то рассказывал, но мне лучше запомнилась его военная история. На Первой мировой войне он был девочком. При этом его сбили, и он очутился во французском плену. Из плена он вернулся довольно поздно, и все это сыграло решающую роль в его политической карьере. Разговоры о политике я не помню. Я позже прочитала в день в Mein Kampf. Школа это была обязательным чтением. А этот эпизод у меня в памяти тоже плохо сохранился. Ну, во время этих поездок мы не были одни. В 1933 году появились его адъютанты. И мужчины обсуждали между собой то, что им было интересно, и не обращали внимания на ребенка. Я росла почти исключительно в мужской среде. Почти не жила в мире женщин. Поэтому сейчас на работе у меня нет особых проблем с мужчинами. Во время моего мюнхенского детства один из адъютантов жил у нас дома. Другие постоянно приходили и уходили. И у меня было больше контактов с мужчинами. Там были и водители, и вообще все, кто только можно. Дома папу я знала только с хорошей стороны. Мы очень серьезно относились друг к другу, как личностям.
0: И Бар-Ону, и нам, создателям спектакля «Груз молчания», очень хотелось понять, как работает избирательность памяти. Ведь в тех случаях, когда речь идет о трагическом прошлом, о травме, которую боятся называть травмой, свидетели не хотят или не могут вспомнить то, очевидцами чего они были. Вот что вспоминают Рудольф, его играет Георг Жено, и Герда.
1: Я никогда не видел, как отправляли евреев в концентрационный лагерь, и «Хрустальная ночь» в 1938 году тоже не видел. Я лишь слышал о каком-нибудь обувном магазине, который раскрамили, но обувь валялись на улице. А так евреи были для меня ничтожными. Это были какие-то события где-то на периферии.
3: А вы помните, как тогда семья реагировала на тогдашнюю политическую жизнь?
2: Я помню, что в общем и целом мы разделили мнение отца.
3: А в военное время где служил ваш отец?
2: Трудно поверить, но мы не были информированы. Он был очень-очень загруженный. Я думаю, что мы очень многого не знали.
3: Но что он делал? Вы можете привести пример? Она долго подбирает слова. Неужели она хочет представить на своего отца человека, который не знал о массовом уничтожении, хотя был на самом верху?
2: Мне сложно сейчас привести конкретный пример. Общение между людьми было очень-очень ограничено. Например, я помню, что он долго считал, будто есть это чудо-оружие возмездия. А когда он узнал, что его не было, для него это стало страшным ударом.
3: А когда он об этом узнал?
2: Очень поздно. Я думаю, лишь зимой 44-го или 45-го. И я повторю, вы не представляете, насколько отрезаны были друг от друга люди и семьи.
3: Вы когда-нибудь спрашивали отца о преследованиях евреев?
2: Нет. Этот вопрос я ему не задавала, просто потому что я про это не знала. Когда ты молод, тебе волнуют совсем другие вещи. Меня, например, волновало то, что вторая жена отца и ее семья были из совсем другого круга. Они были театральные, певцы, актеры. Они пытались превратить меня в светлую даму, но безнадежно. Вот это меня занимало. И я просто проходила мимо многих других вещей. А потом еще были напряженные отношения между родителями.
3: Давайте я спрошу немножко иначе. Среди ваших знакомых были евреи?
2: Да, среди моих одноклассниц точно были евреи.
3: Вы говорите точно. Почему?
2: Потому что в 30-е годы это было в Мюнхенской школе. Одна или две девочки перестали появляться на занятиях после известных событий. Ну, я не думаю, что они попали в лагерь. Думаю, они еще успели уехать.
3: Думается.
2: Я могу сказать лишь одно. Я верю. Я ведь вам уже сказала, что это не было темой для разговоров. В первый раз о гонениях на евреев я узнала зимой 45-го. И не в семейной кругу, а побуты из Берлина на запад от солдат, которые нас подбросили.
3: Вы можете вспомнить, о чем они рассказывали?
2: Они буквально изливали души. Я не уверена, что имею право повторить то, что они говорили. Они были очень откровенны.
3: Они рассказывали про массовые убийства?
2: Да. Про расстрелы.
3: И вы пошли к отцу, спросили его об этом?
2: Нет, отца уже не было живых.
3: Как это случилось?
2: В 45-м он совершил самоубийство при ужасных обстоятельствах.
0: Отец Герды, Роберт Ли, повесился в тюремной камере. Он был одним из подсудимых на Нюрнбергском процессе и не решился дождаться результатов суда. Что им руководило? Страх? Чувство вины? Все гораздо сложнее. Вот его предсмертное письмо, написанное 25 августа 1945 года и адресованное «Нет, не детям». Оно заглавлено «Моему немецкому народу». Отца Герды играет Александр Гаврилов.
4: Я научился видеть во всем судьбоносный путь провидения. Поэтому я верю в мой немецкий народ, что Господь Бог повелевает мне написать и эти строки, с которыми я обращаюсь к тебе. Они плод долгих раздумий, которые поставили меня на грань безумия и отчаяния. Я безустанно искал ошибки, неправильные, губительные ходы. Я исследовал себя и других. Моя самокритика не останавливалась ни перед чем, даже перед самым святым, что у меня есть на этой бренной земле, перед памятью о почившем фюрере. Я измучен и истерзан, и все вновь и вновь прихожу к выводу. Мы оставили Бога, и поэтому Бог оставил нас. На место Его божественной милости мы поставили нашу человеческую волю, а в своем антисемитизме мы нарушили один из основных законов Его творения. Наша воля стала гордыней, а наша антисемитская неприязнь давлеющим комплексом. Сегодня, оборачиваясь назад, я осознаю это и мог бы привести десятки примеров, что эти два фактора стали для нас роковыми. Из-за них мы видели многие явления в ложном свете. Мы упускали возможности, которые бы могли изменить нашу судьбу. Антисемитские очки на носу некоторых упрямых и отчаянных мужей стали нашей погибелью. Если успех — единственное доказательство правильности идеи, то неудача — доказательство того, что где-то были ошибки. Национал-социализм во всех своих положительных чертах был прав. Великий и могучий, несмотря ни на что, он пробьет себе дорогу. В отрицательных чертах, в антисемитизме, он был прав до тех пор, пока речь шла о необходимости предотвратить наводнение иудейства, особенно с Востока, и пока речь шла о борьбе с порогом. Все остальное было от лукавого. Признавать ошибки горько и тяжело. Найдутся те, кто обвинит меня в предательстве, но все же лучше принять на себя этот упрек и сказать правду. На кону сущность нашего народа. Политическое единство слома. Тысячелетний рейх пал. Неужели теперь Германия должна погибнуть, потому что у нас нет мужества стряхнуть с себя антисемитизм, в котором мы были так упрямо последовательны? Мы, национал-социалисты, должны найти в себе это мужество. Чтобы достичь успеха, надо пройти этот путь до конца. Недостаточно сказать, давайте больше не говорить об антисемитизме, давайте терпеть евреев. Полумеры здесь не помогут. Мы должны устранить недоверие, приняв евреев с распростертыми объятиями. Мы должны очистить наши отношения друг к другу. Без предрассудков и внутренней скованности немцы и евреи должны снова быть вместе, примириться друг с другом и начать новое существование на основании прогрессивных воззрений и жить в согласии во веки веков. Или нас искоренят, или мы будем готовы сделать этот шаг. Упрямое промедление здесь не поможет. Вера в чудеса и того меньше. Здесь может помочь только уверенное движение вперед по когда-то начатому пути. Евреи тоже должны вынести урок. Сейчас они переживают триумф. Они могут истребить и уничтожить национал-социалистическое руководство. Они могут отправить на виселицу меня и других. Но они не смогут уничтожить 80 миллионов немцев. Они не смогут разом наколдовать рай, чтобы купить тем самым немцев. Чем сильнее будут евреи неистовствовать в своей мести, тем больше мучеников они создадут, тем больше создадут они себе ярых противников. Иудаизм должен примириться с Германией, а Германия должна примириться с иудаизмом в интересах мира и благополучия на земле. Они должны не только заключить перемирие, но и мир. Мир, который зиждется на разуме, ясном сознании и четких правах и обязанностях. Евреям следует подружиться с Германией, а Германии с евреями. Тогда от этого союза снизойдет благодать и на остальной мир. Если человечество не сможет обуздать взбудораженные страсти, оно погибнет. Оно сможет с ними совладать только тогда, если возьмется за это успокоение умов и страстей в исходной точке, в Германии. И здесь антисемиты должны стать главными поборниками этой новой и такой очевидной идеи. Они должны найти в себе мужество преодолеть самих себя и с уверенностью шагнуть дальше. Этот факел осознания должен ярко светить в их руках, чтобы народ пошел по этому пути. Это мне внушил Господь в Нюрнбергской тюремной камере. Немецкий народ. Многие сочтут меня сумасшедшим. Другие заклеймят меня как предателя, который хочет отдать Германию на откуп евреям. Они лучше будут упрямо стоять в стороне и погибнут, чем признают свою ошибку. Кто окажет тебе, немецкий народ, экономическую помощь, пока этот вопрос остается неразрешенным? Восстановление — это вопрос доверия. Доверие же приобретается лишь честным, открытым и разумным путем. Залогом есть и остается решение еврейского вопроса в Германии. Я прошу тебя, мой немецкий народ, будь как мудрый глава семейства, трезво подведи итоги. Ты полностью разбит, но у тебя есть чудесная здравая идея и превосходные люди. Господь укажет тебе путь, сделай выводы из этой катастрофы. Примирись с евреями и пригласи их найти у тебя свою родину. Я знаю, мои предложения дерзкие, рискованные и отчаянные. Но еще я знаю, что малодушие и робость никогда не приводили к цели. И если меня спросят, что на это скажет Гитлер, твой фюрер, я отвечу. Этот необычайно великий гений, который был равен Ганнибалу, конечно, не захочет, чтобы Германия пала как Карфаген. Я могу лишь сказать, что я на это отважился. И пусть остальные делают, что хотят. Я предаю это дело в руки Господа, который мне, и в это я верю, внушил это озарение и откровение. Да поможет мне Господь привести в порядок мои мысли. Я полагаюсь на Него, Он наставит нас на путь истины.
0: Но не все собеседники барона были детьми высокопоставленных нацистов. Отец Рудольфа был простым солдатом. Вот Алексей Девоченко читает письмо своего героя сыну.
5: Наконец, после нескольких недель тяжелой болезни, которая чуть было не лишила меня рассудка, я могу писать о том, что сделало меня больным и полностью расстроило мои нервы. До 1941 года я руководил воскресной школой для детей. Моим любимым делом было служить Богу через детей. Кроме того, я был рабочим на железной дороге с очень низким окладом. Партия считала, что нашла во мне подходящего человека для работы в национал-социалистической народной благотворительности. 1 июня 1941 я стал членом НСДРП. Мне пообещали, что я смогу и дальше исповедовать свою веру, но едва я стал членом партии, как мне тут же запретили проводить занятия в воскресных школах. Это стало первым ударом. Я должен был замолчать и оставить свое любимое занятие. 2 февраля 1942 года меня перевели в Польшу в качестве помощника бригадира Рейхсбана в местечко Парафьяново. Там жили среди других 247 евреев, женщины, дети и мужчины. Евреи жили в закрытом гетто и их использовали на всякого рода работах. К нам, четверым немцам, прикрепили еврейскую кухарку по имени Дола, приятную, рыжеволосую девушку, прежде всего, очень опрятную. Через неделю я заболел, у меня была сильная простуда. Тогда эта Дола позвала еврея, аптекаря Бельцева, который раздобыл для меня хорошее лекарство. Выздоровев, я впервые посетил гетто. Ходить туда запрещалось под страхом наказания, но по причине своей болезни я мог заходить в аптеку. Там я впервые встретился, к моей большой радости, с несколькими чудесными людьми. Мария, дочь господина Бельцка, Рита, учительница, Цилли, учительница музыки, и семья Аарона Каца. И они все рассказали мне о своих горестях, одно несчастье пуще другого. Эти евреи, старый млад, получали 300 грамм хлеба в день без какого-либо другого удовольствия, недели за неделей, месяц за месяцем. Всеми мысленными способами я пытался помочь этим людям, так как я знал, что этот народ возлюбил Бог, то я начал молить Его о помощи. Я замечал, что тревога где-то усиливается, ведь повсюду говорили о расстрелах. Расспросы евреев становились все настойчивее, что с нами будет. Я пытался объяснить, что Отец Небесный их не оставит, а сам истово молил Бога о помощи. Господи, я хочу Тебе верно служить вовеки, даруй этим людям жизнь. А потом где-то неожиданно окружили эсэсовцы, евреев загнали на пустошь. Они должны были снять обувь, пальто, куртки. Начался плач. Мальчик лет примерно 14 попытался вырваться, но его сразу застрелили. Один еврей из-за этого пришел в бешенство, но его прямо на месте так жестоко избили, что он не мог идти. Мужчины из деревни должны были вырыть огромную яму, и все женщины и дети должны были туда лечь лицом к земле. Среди этих несчастных была женщина, которая накануне родила ребенка. Она первая должна была встать и отправиться к их общей могиле. Эта женщина шаталась, горько плача, обнимая своего почти голого младенца, умоляла пощадить. Ее толкнули в яму и застрелили. Быстро, как только мог, я вернулся в свою комнату, но слышал и слышал выстрелы. Я обессиленно упал перед кроватью. Теперь у меня отняли все. 28 лет я верно следовал за Господом, и теперь свершилось ужасное. Я верил до последней секунды, что Господь услышит мои мольбы, сохранит этим людям жизнь, а потом я проклял Бога и всех людей. Мне все стало безразлично. Оставленный Богом и людьми, я апатично выполнял свою работу и даже не помню, что случилось в последующие дни. В округе повсюду расстреливали евреев, в глубоком Докшице, великие в Буцлаве, Крулевщине, в Докшицах расстреляли 2800 евреев. Я пошел туда и увидел, что из землянок выходили евреи, их было от 80 до 100, а также дети. Ужасная картина. Люди умоляли дать им воды, они страдали. Были едва способны члены раздельно говорить. Лица белые, как мел. Они падали на колени, молили о пощаде. Их просьбы не слушали. Их загоняли в амбар. Последнее, что я увидел, было, как мимо меня пронесли девочку лет, наверное, 10. Она пряталась в куче соломы и была полностью истощена. Это бедное создание больше походило на скелет, чем на человека. И я никогда, что бы ни случилось, не забуду этот ужас. Все это было чудовищно. И сделало меня больным на всю жизнь. Через несколько недель я с заражением крови попал в лазарет, в Велику. Меня совсем подкосило, но никому о своих горестях я поведать не мог. И моя боль стала еще сильнее, когда я понял, ты член этой банды преступников и убийц. Банда, которая, если я буду против нее протестовать, не пощадит и мою жизнь. Мне становилось все хуже, меня отправили в Вильню. Там впервые начались обмороки и расстройства сознания. Никто не знал, в чем причины, хотели меня обо всем расспросить, но я ничего не сказал, я больше не мог доверять ни одному человеку, даже врачам. Тот, кто верит в справедливость, должен согласиться. Если бы мы выиграли эту войну, то на небесах не было бы справедливого Бога, который бы благословлял такие кровавые злодеяния. 3 или 4 мая господин доктор пришел меня навестить. Я ему все рассказал, прежде всего о том, что видел бы в России. Он тоже горит плакал и не стыдился своих слез. Когда я его спросил, мог ли Господь всего этого хотеть, он твердо и уверенно сказал, нет, никогда. Парафьянова я сомневался в существовании Бога, но сейчас я прошу о прощении. Он не был с теми, кто творил эту несправедливость, покарал за те кровавые злодеяния.
0: И что же чувствует сын, рассказывая историю много лет спустя израильскому исследователю?
1: Вот такой жизненный опыт. Я могу только добавить, что этот человек умер 8 лет назад и страдал до самой своей смерти. После расстрела гетто он психически серьезно заболел, и его досрочно на пенсию отправили. Вы знаете, что так сильно на меня проявляло? Ведь он рассказывал мне это все до того, как закончилась война. Я был уже в Гитлерюгенде, но я этого не мог поверить. Я любил национал-социалистические идеи. Я был готов умереть за нее. Эти люди делали такое. Не мог поверить, но у меня появились сомнения. Он отвернулся от меня, потому что я не хотел снять униформу. Я видел, что это ему причиняет боль, но я не мог последовать за ним.
3: Ваша жизнь за пределами семьи оставалась прежней?
1: Да, я любил свою униформу, гордился ей и ходил даже в школе в ней. И потом еще кое-что случилось, о котором я должен рассказать. Однажды мы как-то шли с ребятами по улице, когда мимо нас шел пьяный русский батрак. Батраки не имели права пить алкоголь. Я его остановил. Сказал, эй ты, откуда ты взялся? Я ребенок. Он что-то невнятно мямлил, и я его еще раз сказал, немедленно объясниться. Он переспросил, я его ударил. Он упал лицом вниз.

«Розмолчание» 2 года. После каждого спектакля мы устраивали обсуждения со зрителями. Эти разговоры были очень разными, но на протяжении всех 2 лет они проходили по очень похожему сценарию. Зрители почти не говорили про нацистскую Германию. Они говорили про Советский Союз, про Россию и про отечественные травмы памяти. И сегодня как никогда понятно, что несделанная работа по осмыслению советских преступлений привела к тем преступлениям, которые совершает современная Россия. С вами были подкаст «Закати сцену» и Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

keep up. Peace.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий о радио Сахаров.
2: Добрый день. Меня зовут Наталья Зубаевич. Я профессор географического факультета МГУ. И рассказывать я вам сегодня буду про региональное неравенство, но с акцентом, конечно, на Россию. И начну я с того, что не всем понравится. Региональное неравенство было, есть и будет. Потому что региональное неравенство формируется под воздействием нескольких факторов. И Пол Кругман, Нобелевский лауреат, делил эти факторы на две группы. Первой природы и второй природы. Факторы первой природы от человека не зависят. Вот что дано. Это наличие природных ресурсов, которые можно продавать на рынке мировом, отечественном и так далее. Ресурсах самых разных. Не только там нефть и газ, лес, рыба и так далее. Второе – это географическое положение. Если вы выгодно расположены к центрам мировой торговли, близко, удобно, к морским портам, потому что морские перевозки самые дешевые, то это тоже ваше конкурентное преимущество. Факторы второй природы совсем другие, они зависят от людей. Тут уже по-простому говоря, как потопаешь, так и полопаешь. А базовый фактор для моей профессии, экономической географии, это агломерационные эффекты. Это эффекты концентрации. Проще говоря, наличие больших городов, где работает как экономический плюс, эффект масштаба, то есть удельные издержки ниже, и эффекты разнообразия. Много фирм, соответственно, вы можете выбирать то, что вам конкретно надо, а фирмы могут выбирать того работника, который ему конкретно надо, благодаря разнообразию в условиях концентрации. Это географический фактор. Второй фактор – человеческий капитал. Чем выше в стране человеческий капитал, тем при прочих равных быстрее в ней идет модернизация. Третий фактор – институциональный. Это не вузы, это нормы и правила, по которым мы живем. Институциональная среда, в которой существует экономика. Если брать географический аспект этого фактора, то, например, столичный статус. Столицы как-то всегда больше внимания получают. Еще один такой же институциональный фактор – это региональная политика государства. Каким регионам оно больше помогает, куда больше денег перераспределяет. И четвертый фактор, который характерен для России, я его фактически добавляю, это инфраструктура. Чем более развита в стране инфраструктура, тем больше шансов для модернизации этой страны. Итак, факторы первой природы откидывать не надо, они важны, они помогают региону развиваться, зарабатывать. Но для модернизации важнее всего факторы второй природы. То есть те факторы, которые ускоряют процессы развития и делают его более современным. Это вот первая теоретическая часть, которую я хочу рассказать. Есть вторая, которую тоже надо понимать. Это теория центр-периферия. И эта теория гласит, что всегда есть центры и всегда есть периферии. Так устроено территориальное развитие. Центры вытягивают из периферии самые разные ресурсы. Человеческие, материальные и так далее. Концентрация ресурсов в центрах позволяет им быстрее модернизироваться, подключает инновации, и потом эти инновации идут на периферию, и тем самым поднимая и ее. Самый живой рядом с центром расположенная часть территории – это полупериферия. При изменении каких-то факторов политических, экономических, они могут становиться новыми центрами и брать на себя роль активизатора инноваций. Вот так устроено пространственное развитие. Никто строем не ходит, ни шеренгой, ни колонной. Всегда есть те, кто сначала бегут впереди, и при нормальном развитии событий потом эти инновации отправляются туда, вглубь, для ее развития. Беда России в том, что у нас гигантская периферия и очень мало центров. И центры эти прекрасно стягивают, например, столица нашей Родины, Москва, ресурсы на себя, и как-то они довольно медленно идут на периферию. Вот в этом основная проблема. Вы знаете, территория – это не всегда подарок. Территория может быть и бременем. При такой огромной территории инфраструктура развита явно недостаточно, количество городов-центров мало. Да, человеческий капитал пока неплохой, но вот правила игры, по которым мы живем, вызывают очень много вопросов. Это скорее барьер, чем фактор развития. Вот это два теоретических концепта, которые я коротко хотела рассказать, прежде чем переходить к неравенству. Мы это неравенство регионально измеряем давно, и, в общем, оно оформилось в основном к началу 2000-х годов и с тех пор менялось несущественно. Из чего состоит Россия? Из буквально нескольких центров лидеров, но если мерить развитие по показателю душевого волового регионального продукта, который, конечно, надо корректировать на цены в регионах, что мы и делаем. И вот к этим лидерам относятся Москва, Питер и Тюменская область с автономными округами и за счет в основном автономных северных нефтегазодобывающих округов. И в эту же группу ближе к концу нулевых вошла и Сахалинская область. При небольшом населении она производит довольно много нефтегаза. Дальше идет группа относительно развитых регионов. Их, ну, дюжина, 15-16 примерно. Это все регионы, у которых есть экспортная компонента в экономике. Металлургические, нефтегазодобывающие регионы, которые получают дополнительный бонус от продажи своей продукции на внешних рынках, вернее, их бизнесы получают. И это регионы хорошо известные, многие индустриальные. Ну, просто в пример приведу Татарстан. В этой группе же Якутия, у которой очень много сырьевых ресурсов, и они продаются. Липецкая область за счет металлургии и так далее. И, конечно, там ближние краешки двух федеральных городов, Московская и Ленинградская область, у них развитие идет за счет агломерационного эффекта, что позволяет бежать быстрее. Но базу в России составляет серединка. Вот это огромное количество среднеразвитых регионов, которых больше половины от всех регионов России. Если брать по душевому ВРП, ну это где-то от среднего по России будет 80-70-60%, если среднее брать за 100%. Но таких регионов нет супер явных конкурентных преимуществ. И вот здесь есть вопрос, за счет чего они могут развиваться? Первый ответ абсолютно понятен. Нужно улучшать институты, правила игры, по которым живет страна. Тогда у этих регионов будет больше шансов для развития. И, наконец, хвост составляют аутсайдеры. Их меньше 20, это в основном слаборазвитые республики и некоторые давно депрессивные регионы, типа Ивановской области. Но в основном это республики, потому что там проблема является не человеческий капитал, с населением там более-менее, хотя не всегда с уровнем образования хорошо. Там главная проблема – плохое качество институтов. Оно очень тормозит экономическое развитие и не позволяет этим аутсайдерам догонять остальные регионы. Вот так устроена Российская Федерация. Если брать географию, то очень просто. В России примерно в разные годы процентов 15-16 населения живет в этих сильных регионах-лидерах, но за счет, конечно, Москвы и Санкт-Петербурга прежде всего. Еще примерно процентов 12 плюс-минус живет в относительно развитых регионах, но по количеству людей доминирует тоже середина. Почти 60% россиян живут вот в этих серединных регионах, и в разные годы 13-14% проживают в регионах-аутсайдерах, поскольку Северный Кавказ достаточно населенный, и за счет вот этих кусочков территории получается такая относительно немаленькая группа. Поэтому для России базовый вопрос: мы вот с серединой справимся, мы сможем расчистить институты с тем, чтобы серединка догоняла более экономически развитые регионы. И здесь есть вопрос, потому что при нынешних обстоятельствах у меня большие сомнения, что это возможно. Теперь идем уже в науку. Мы пытаемся измерять. Мерой неравенства является индекс Джини. Кто хочет, может посмотреть статистику, что это такое. Но это один из способов измерения неравенства. И мы смотрим внимательно неравенство между регионами России за длительный период времени. Что показывают наши измерения? Неравенство в России росло все 90-е годы. То есть в советское время мера различий между регионами, но тогда не измеряли воловой региональный продукт, поэтому это все сложно сопоставлять, но она в любом случае была не такой большой. Период спада экономического 90-х годов очень сильно разделил регионы. потому что регионы с экспортным потенциалом, прежде всего нефть и газ, а потом столица нашей Родины, бежали вперед намного быстрее, а многие регионы попали в сильный спад. И вот это неравенство росло экономическое примерно до середины нулевых годов, а потом оно начало сокращаться. В данном случае я беру неравенство по валовому региональному продукту. В чем причина? А у страны стало больше денег за счет роста цен на нефть и газ. Федеральный бюджет пополнился, и он стал увеличивать помощь регионам менее развитым. Это называется трансферты, то есть безвозмездные перечисления. И благодаря этим перечислениям произошло некоторое смягчение межрегионального неравенства. Кризисы тоже играют смягчающую роль. Кризис 2009 и кризис 2015 годов. Они показали, что вот экономика становится чуть менее различна, но буквально чуть-чуть. И процесс смягчения неравенства затормозился во второй половине 2010-х годов просто потому, что регионам не сильно добавляли трансферты. Тут логика-то какая? Очень простая. Если хотите выравнивать, да, больше перераспределяйте. Потому что при плохих институтах за счет собственных ресурсов менее развитые регионы вряд ли могут ускоренно развиваться. Поэтому базовый формат перераспределения. Так устроены попытки смягчения неравенства в России. Уверяю вас, это не только в России. Если мы смотрим Казахстан, где мера неравенства сопоставима с Россией, а бывали года, когда она была и больше. В Казахстане процесс ускоренного перераспределения начался позже, и он был очень замедленным. И только буквально с конца 10-х и в первые годы 20-х, 20-й, 21-й, 22-й, там мы видим смягчение неравенства, потому что перераспределительная политика властей Казахстана усилилась. Итак, для стран нашего типа очень важна рента, которая поступает в бюджет, это нефтяная рента. Она создает возможности перераспределения в пользу менее развитых регионов с тем, чтобы там можно было из бюджета финансировать здравоохранение, образование, социальную защиту, то есть тем самым воспроизводить человеческий капитал. Без такой поддержки разные очень по уровню развития регионы, что России, что Казахстана, существовать не могут. Вопрос в мере этой поддержки, вопрос в эффективности этой поддержки. И это надо, конечно, обсуждать. Что еще можно сказать про вот различия, которые существуют? Давайте сравнивать, как с этой проблемой она во всех крупных странах существует, но как ее решали в разных странах. Но я разберу два кейса. Первый, что делают развивающиеся страны, или сейчас принято говорить, страны догоняющего развития, и что делают развитые страны, на примере в данном случае Евросоюза. Итак, вперед. Во всех догоняющих странах все-таки делается акцент на поддержку территорий с конкурентными преимуществами, те, которые я перечислила в начале лекции. Эти территории способны развиваться быстрее. Для их стимулирования создаются особые зоны, приграничные зоны, что-то еще. А это по факту приводит к росту неравенства. Как я всегда говорю, сильные лошадки бегут быстрее. Слабые лошадки без конкурентных преимуществ отстают. Потому что если вы хотите догонять всей страной, то приходится делать ставку на стимулирование развития регионов более сильных с конкурентными преимуществами. Классическая совершенно история – это Китай. Все побережье восточное китайское – это была зона опережающего развития. И она именно дала возможность Китаю так ускоренно догонять другие страны. Это и особые экономические зоны, это и разрешение миграции для увеличения числа рабочих рук. И Китай – колоссальное территориальное неравенство, прежде всего потому, что намного быстрее развивалась восточная часть страны. И так продолжалось почти до конца 10-х годов, но потом власти Китая решили, что политические и социальные риски такой дифференциации велики, и стали проводить другую политику. Политику, которая смягчает неравенство. Я к ней сейчас вернусь, потому что она отдельно заслуживает разбора. А пока скажу, что делают развитые страны. В Америке вообще нет выравнивающей политики, а в Евросоюзе она есть. Есть специальные структурные фонды, которые перечисляют трансферты не странам, а регионам, у которых душевой ВРП меньше 75% от Евросоюза. И примерно до середины нулевых годов эта поддержка была именно перераспределительная. То есть деньги давались более слабым. Нате и пытайтесь развиваться. И во второй половине нулевых годов стали пересматриваться приоритеты, и структурные фонды стали выделять деньги больше проектным способом при софинансировании из бюджета того региона, которому они выделялись. То есть вы предлагаете проект для финансирования, сами частично его финансируете, но я так огрубляю очень, Евросоюз добавляет. Тем самым, как бы эта иждивенческая часть, вот мы вам даем, а вы там как-то, они пытались с этим бороться и простимулировать активность тех территорий, которым помогают. Вы знаете, это сработало, потому что как бы эффекты выравнивания небольшие есть, но самое главное, что сработало, я бы даже сказала, не такая вот перераспределительная политика сама по себе, а сработало то, что межстрановые различия стали сокращаться, потому что все равно вперед бежали более развитые регионы. И благодаря вот тому, что они бежали вперед, мы видим, что динамика межстрановых различий в рамках Евросоюза сокращалась, а динамика внутри стран межрегиональных различий немного подросла, потому что проекты давались не только слабым, но и тем, кто мог их выполнить. В результате в Евросоюзе просто поменялись подходы, но тем не менее, да, межстрановые различия смягчились. Это очень важный результат. А межрегиональные, даже если росли, то не сильно, а вот потом при этом изменившемся подходе они даже немножко сокращались. Теперь вернусь к Китаю, потому что нам китайский опыт, пожалуй, ближе и важнее. Когда мы смотрим на экономическую карту Китая, там совершенно ярко видно, насколько выше экономический продукт на прибрежных, восточных территориях по сравнению с внутренними и особенно с западным Китаем. Что сделал Китай? Он начал проводить политику разную региональную для регионов разного типа. Он выделил четко Восток, который уже более-менее развит, прибрежный. Да? Там ставка была на инфраструктурную интеграцию территорий, городские агломерации, изменения, улучшения ЖКХ и производство товаров с более высокой добавленной стоимостью. То есть такая модернизация и пространства, и экономики. Северо-восток Китая, он очень такой советский, он депрессивно долго был, потому что это угольно-металлургическая территория. Там было и до сих пор, по-моему, много государственных предприятий. И для него делалась ставка на развитие частного сектора, роста открытости, формирование хорошего частного бизнеса для снижения безработицы. Западный Китай менее развит, значит, там надо начинать все как бы полным комплексом. Инфраструктура, стимулирование урбанизации, внутреннего спроса, частного сектора. И вот эти разные политики с акцентами для разных территорий оказались достаточно успешными. И если мы посмотрим изменения регионального, провинциального, правильно говорить, неравенства в Китае, то оно начало снижаться со второй половины примерно нулевых годов. Но вот я что хочу сказать. В Китае лучше получалось смягчать неравенство, подтягивать менее развитые западные регионы и центральные регионы. И очень плохо, практически не получилось бороться вот с этим советским типом индустриализации угольно-металлургической на северо-востоке Китая. Там его доля в экономике продолжает снижаться. То есть депрессивными работать тяжелее, чем с менее развитыми. И вот это надо очень четко понимать. Для России это полезный опыт, потому что мы еще толком ни то, ни другое не делали. Но надо понимать, что все имеет свою цену. Ну, давайте представим, ось абсцисс, ось ординат. И на ней такая кривая, на которой вы выбираете точку. Вверх по оси ординат у вас идет скорость развития, в горизонтали у вас масштабы неравенства. Это называется в терминах зарубежной экономики equity efficiency dilemma, то есть противоречие равенства эффективность. Если вы хотите быстрее развиваться как страна, вы делаете большую ставку на регионы с конкурентными преимуществами. Они бегут быстрее, и вы у них меньше отнимаете ресурсов для перераспределения, чтобы они бежали еще быстрее. Но тогда у вас растет межрегиональное неравенство. Это плата за ускоренный рост. Если вы понимаете, что риски велики, что надо смягчать межрегиональное неравенство, то тогда вы больше перераспределяете, забирая ресурсы у более развитых регионов. И тогда у вас идет некое не выравнивание, конечно, а смягчение неравенства, но это влияет на замедление темпов роста. Вот такую дилемму каждая страна решает своим путем. И нет никакого рецепта. Что можно сказать про Россию? Нам чуть легче, в том смысле, что у нас есть нефтяная рента, которая давным-давно отбирается в федеральный бюджет, у которого, в принципе, есть ресурсы для выравнивания. Вопрос, насколько эффективно это выравнивание. Делается ли ставка на инфраструктурное развитие, урбанизацию, инвестиции в человеческий капитал, или это просто тупое перераспределение в пользу бюджета менее развитых территорий? С учетом того, что их положение на шкале вот от развитых к аутсайдерам практически не меняется, можно говорить о том, что да, перераспределительная политика есть, но эффективность ее крайне невысока. Вот это тот вывод, который можно сделать из анализа статистики. Еще один очень короткий сюжет. Вот сейчас мы говорим про экономику, да, про бюджеты. То есть это не люди. Да, когда вы добавляете трансферты менее развитым регионам, они их потратят не полностью, но в немалой части на финансирование образования, здравоохранения, то есть тех секторов, которые поддерживают развитие человеческого капитала. Это важно. Но это не идет, в общем-то, в смягчение разрывов по доходам населения. Это другая история. Чтобы смягчать доходы населения, нужна иная, не такого типа в бюджет только, перераспределительная политика. И это нам показывает опыт Франции. Для того, чтобы смягчить неравенство по доходам населения, там огромная социальная политика. То есть менее доходные группы получают значительные социальные трансферты по причине своей малообеспеченности. Это не регионам, это людям. Это конкретная социальная политика поддержки малоимущих. И вот Россия этой политике не следовала длительное время. Во-первых, она очень затратная. Это правда очень много денег. И могу вам сказать, что Франция – это вообще развитой социализм, чтобы было понятно. Вторая, она очень дорогая в администрировании. Вы должны проверять этих людей, какой у них доход, реально ли они малоимущие. И вдруг Россия, которая всегда преследовала другую социальную политику, поддерживали в основном заслуженных, а заслуженные могут быть и не бедными. И вдруг в конце десятых Россия поворачивается в сторону социальной политики выравнивания. У нас начинается и довольно быстро растет программа поддержки детей в малоимущих семьях. Потому что позор России до 20-х годов был в том, что 20% российских детей жили в малоимущих семьях, в бедных. И это начали выправлять именно через детей. Все эти пособия, их назначение было связано с политическим календарем в России. Но я это не комментирую, просто года назову. 18-й, 20-й, 22-й. Но сейчас эта программа работает. Больше 10 миллионов детей получают эти пособия. И это реально затратная история. Это 1,7 триллиона рублей расходов федерального бюджета в этом году. Но вы скажете, а там же дикие затраты на администрирование. Нет. Цифровизация сделала свое дело. Все автоматически собирается. Ваша заработная плата получает социальный фонд все данные. Ваши пособия, ваши пенсии, ваши вклады, ваше недвижимое имущество. Вот текущие уже выплаты по месту, назовем это так, не совсем трудовой деятельности. Да, они значимы, но это федеральный бюджет. Это бюджет Минобороны. Количество контрактников не растет, в смысле, вот с каждым месяцем все больше. Выплаты же подняли почему? Потому что не могли набрать на контракт. А у регионов вот эта вот добавка в Москве очень значимая, но в Москве бюджет гигантский. Ну, для Москвы, ну, там 20-40 миллиардов при бюджете 4,8 триллиона. Для каких-то регионов значимо, ну, будут просить дополнительные трансферты. Неравенство можно смягчать. Не просто можно, его нужно смягчать. Но в первую очередь надо смягчать социальное неравенство. То есть доступ людей к образованию, здравоохранению – это через бюджетные деньги. И тогда не надо столько тратить регионам на поддержание аппарата или там на какое-то странное благоустройство, хотя они считают, что это важно. То, что бюджетные деньги должны в первую очередь идти как трансфер на поддержание человеческого капитала в менее развитых регионах. И второе, таргетированная помощь малоимущим семьям – это правильное решение, которое лучше дает результаты, чем, я бы сказала, межбюджетное перераспределение. Потому что оно оказалось менее эффективным. Оно нужно, его не надо снижать, надо пытаться повышать его эффективность. Так у нас госпрограммы все на всю территорию растекаются. Как раз я считаю, что в этом смысле китайский опыт позитивный, что они умеют видеть приоритеты для разных типов территорий. Потому что не может очистка Кемеровской области, полный аналог северо-восток Китая, идти по тому же рецепту, да, что развитие Дагестана и Ингушетии. И второе, что регион должен соучаствовать в этой политике. Вы его не должны только облагодетельствовать, да? Вы должны его подключать как активного актора, а не как реципиента с вечно протянутой рукою. Но сейчас немножко это делают через систему субсидий, потому что дотация дается просто так, на получить деньги, и дают теплым местам больше всего, типа Крыма, Чечни, Ингушетии, да, дотации, кушайте. Просто если бы этих субсидий было не 300 без малого, а были бы они укрупненные, и регион бы сам говорил, что вот мне субсидия на образование, а не полтора десятка или 20 субсидий на образование, на дрова учителям сельских школ, на оплату внеклассной работы, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Зачем? Регион получил субсидию на образование и сам, может, с помощью каких-то консультантов определил свои приоритеты. Слишком высокая мера забюрократизированности, детализированного контроля и росписи. Вот это надо убирать. Но это же невозможно. Вот они институты, вот они тормоза. Сверхцентрализованная, сверхбюрократизированная страна, эффективные институты стимулирования регионального развития может применять с очень большими ограничениями. Говорю я крайне вежливую фразу.
1: Вы слушали лекцию экономического географа Натальи Зубаревич в рамках подкаста «Лекторий Радио Сахаров». Над подкастом работали идея и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, фактчекер Григорий Кубко, продюсер Полина Филиппова. Радио Сахаров – это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся взглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий о радио Сахаров. Лекция Михаила Эпштейна. Мы просим прощения за периодические проблемы со звуком, вызванные техническими сложностями во время записи лекции.
2: Я мог бы озаглавить свою лекцию «Русский антимир», используя устоявшееся выражение «русский мир», но с приставкой «анти», и тогда поставить эпиграфом из Андрея Вознесенского: «Зачем среди ночной поры встречаются антимиры?» А мог бы поставить и другой эпиграф, более современный, но примерно с тем же значением, Дмитрия Медведева: «Ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которую собирает государство». Речь пойдет о философском, культурологическом осмыслении тех событий, которые начали происходить в России и в мире 10 лет назад, в 2014 году, и особенно в последние 2,5 года с вторжением России в Украину. В наше время политика перестает быть только политикой, поскольку задевает философско-религиозный нерв существования страны и мира. Начальные и последние смыслы: от чего, куда, зачем. Русский мир – главная идея современной России, и его расширение – главная цель государства. В сравнении с предыдущими господствующими идеями российской цивилизации, такими как Москва – Третий Рим, православное царство, православие – самодержавие – народность, коммунизм, классовая борьба, пролетарский интернационал, всемирная революция, реальный социализм, в сравнении с этими идеями русский мир кажется идеей бедной, лишенной содержательного наполнения. Россия теперь вообще не отождествляется ни с каким общим понятием, только самой собой, с русским как таковым. Звучит это как масло масляное. Остается непонятным, во имя чего, кроме самой себя, она должна расширяться. Владислав Сурков, выдвинувший русский мир в центр российской политики, действительно не определил его ничем иным, кроме самого желания расширяться. Я процитирую из его статьи «Лето 2021 года. Что есть русский мир? Это идея. Я ее когда-то вел в структуру государственной политики. Была такая задача: как сказать об империи, о нашем желании расширяться, но при этом не оскорбить слух мирового сообщества». То есть ничего, кроме желания расширяться, за этим не стоит. И, используя заглавие романа того же Суркова «Около ноля», который он опубликовал под псевдонимом Натан Дубовицкий, можно сказать, что русский мир именно так и определяется им, как вращающийся и расширяющийся ноль. И действительно, если мы посмотрим на практику расширения русского мира, то не обнаружим в нем никакой содержательной, религиозной, мировоззренческой, социально-экономической мотивации. Те страны, за счет которых этот мир пытается расшириться, сначала Грузия, а теперь и в особенности, конечно, Украина, не представляют из себя ничего принципиально чуждого России. Вера православная, уклад капиталистический. Чтобы определить причину этого противостояния, следует исходить не из каких-то позитивных свойств русского мира, а именно из того, что он отрицает. И тогда кажется, что этот мир, по существу антимир, он определяется сугубо негативными признаками, которые стали самодавлеющими после краха предыдущих, казалось бы, позитивно-религиозных или позитивно-религиозных социально-экономических идеологий. Особенность России в нашем 21 веке – это формирование чисто негативной идентичности от противного. И, рассматривая дальше черты этого антимира, можно буквально идти по основным, как бы, философским координатам религиозным с приставкой «анти». Его основные черты – антивремя, антипространство, антижизнь, антимораль, антихристианство, антиязык и так далее. Вспомним очень бегло: то Московия провозглашала себя оплотом православной духовности, то Российская империя стремилась объединить все славянские народы и возглавить европейский мир, то Советский Союз пытался поставить все человечество под знамя самого передового учения и смести капитализм с лица земли. Теперь схема упростилась. Россия не против нехристей, буржуев, не против католицизма и капитализма, она вообще против, как антивещество по своей физической природе противоположное веществу. На протяжении столетий, начиная с эпохи Орды, Россия вырабатывала в себе это историческое антивещество, которое теперь приходит в столкновение с окружающим миром и грозит уничтожить цепной реакцией взрыва. За 2022 год российский социум мгновенно кристаллизовался в антисоциум, хотя этот процесс шел сотни лет. И это социальное антивещество обладает своим физическим эквивалентом – ядерным оружием. Обычно говорят, что та или иная страна обзаводится ядерным оружием. Но можно считать и так, что ядерное оружие обзаводится своей страной, которая созревает до такого состояния анти, чтобы использовать его для уничтожения всего мира, включая себя. Есть две важнейших особенности русской культуры, которые, казалось бы, противоречат друг другу. Зависимость от Запада и противопоставление себя Западу. Недаром великий немецкий историк культуры и философ культуры Освальд Шпенглер назвал то, что произошло с Россией в XVIII веке, псевдоморфозом. Псевдоморфоз – это когда одна культура, не развившись из себя, принимает форму другой. Но не всякая культура, есть много зависимых, подражательных, вторичных культур, не всякая культура, ставшая псевдо, становится анти, то есть стремится к разрушению своей первичной матрицы, то есть Запада. В сущности, с эпохи Петра Россия для того и вбирала технику, промышленность, образовательную систему Запада, чтобы обратить их против самого Запада. Все равно, называлось ли это православие против католицизма, или коммунизм против капитализма, или сейчас русский мир против мира в целом. Россия оказалась не только псевдоморфозой, но и антиморфозой. И чем больше она заимствует в этом парадокс, тем сильнее враждует с источником своих заимствований. Как это описывает Шпенглер, цитирую, «все, что возникло вокруг в самой этой поры, с Петра, воспринималось подлинной русскостью как отрава и ложь. Настоящая апокалиптическая ненависть направляется против Европы». Конец цитаты. Это культура ревности и соперничества, которая находит свое призвание в том, чтобы оспаривать первенство других культур и вытеснять их на основе именно тех достижений, которые она сама от них усваивает, на основе тех технологий, научных достижений и так далее. В этом, кстати, огромное отличие России от Китая, который при всем обилии западных заимствований развивается на собственной цивилизационной основе, возникшей задолго до западной цивилизации. Между тем, у России нет другой опоры, другой точки устремления, а вместе с тем и отталкивания, чем Запад. Это можно назвать таким подпольем мировым. Россия постоянно бунтует против мирового порядка, хотя не может создать порядка даже самой себе. Подпольный человек у Достоевского вспоминается. Он наделен острым сознанием своей самости, но при этом лишен большого творческого дарования, и поэтому рассудит себя на крупные и мелкие пакости другим, причиняющие мучения ему самому. Россия в этом смысле подпольное государство, и недаром она одной из первых создала политическое подполье, земля и воля, народная воля, а затем уже в 20 веке возвела революционное подполье к самым вершинам власти. Трагедия России в том, что она недостаточно самостоятельна и созидательна, чтобы построить свою особую цивилизацию, которая могла бы соперничать с великими цивилизациями Запада и Востока. И вместе с тем она слишком обширна и горделива, чтобы стать частью других цивилизаций, смириться с подсобной ролью. Конечно, у страны нет обязанности создавать свою цивилизацию. Даже если перечислить такие страны, которые народонаселением сейчас уже превосходят Россию, ни Индонезия, ни Пакистан, ни Бразилия не ставят перед собой задачи создать свою цивилизацию. Но именно это постоянно пытается делать Россия. И все эти попытки терпят крах и в качестве Москвы Третьего Рима, и в качестве СССР, и в качестве центра Евразии, и тем не менее возобновляются. Время от времени студенты задают мне вопрос, почему Россия такая несчастная, почему она приносит несчастье другим странам? Представление студентов о несчастной стране формируется изучением классики. Гоголь, Достоевский, Чехов, Замятин, Булгаков, Платон, Зощенко, Солженицын, Шаламов. Почему? Этот вопрос меня тоже преследовал всю сознательную жизнь. Помню, летом 2006 года, во время диалектологической экспедиции Верховья Волги, я стоял на берегу озера Селигер. Изумительный водный овал, окаймленный темным лесом, облака вверху и внизу, мир, тишина, покой. Казалось бы, вокруг должны быть рассыпаны зажиточные города, веселые пристани, сказочные терема, в которых живут богатые свободные люди. Среди такой умиротворенной природы не может не возникнуть мирная, жизнерадостная, производительная цивилизация. Но в нескольких шагах от берега, где я стоял, Стоял в развалинах церковь, где на месте купола рвано зияло небо, а пол был узким толстым слоем коровьего помета. В окружающих деревеньках осталось доживать лишь несколько старух, чей диалект мы собирали. Школы давно закрылись, и единственное живое место в округе – это поселок таджикских рабочих, уже успевших соорудить для себя мечеть. Новенькую, с иголочки, в отличие от церкви в развалине. Городок Осташков. По мерам провинциальной России вполне приличный, но какой же унылый, нескладный, без малейшей искорки радости и вдохновения. Это на берегу такой сказочной озерной жемчужины – Селигер. Поразительная несоразмерность между чуткой, аристократически строгой, духонаполненной природой и убогой культурной средой. Как будто природа просит, чтобы ее оставили в покое, не трогали, не морали, чтобы безлюбые пришельцы поскорее ушли из этих мест. Еще Петр Чаадаев в первом из своих философических писем отмечал, цитирую, «В домах наших мы как будто определены на постой. В семьях мы имеем вид чужестранцев. В городах мы похожи на кочевников. Мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам». Но попробую разобрать чуть подробнее. Итак, почему? Порой винят суровый климат, долгие зимы, неблагоприятные для развития цивилизации. Но сравнение с еще более северной, все-таки процветающей Финляндией, да и всей Скандинавией опровергает такое объяснение. Там ведь нет ни степей, ни чернозема. Они построили чудесную цивилизацию, мирную, изобретательную, добрую к человеку. А по благосостоянию во многом опережают остальную климатически более мягкую Европу. Помимо географического фактора выдвигается еще морально-религиозный. Россия – многострадальная земля, такова ее небесная участь, христианское назначение. Как у Тютчева удрученной ноши, крестный, всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя. Однако страна, убившая десятки миллионов своих и чужих граждан, настроившая гулаги, вряд ли может служить образцом христианской добродетели. И, кстати, продолжающие убивать. Что же ответить студентам? Мне кажется, одна из главных причин несчастья России – величина ее пространства и соответствующее чувство собственного величия. Основоположный к славянофильству Хомяков заклинал дорогую ему Россию не гордиться своим простором и не поддаваться на льстивые самозаклинания. Я цитирую из его стихотворения «России» 1839 год. «Гордись тебе, льстецы, сказали, земля с увенчанным челом, земля несокрушимой стали, полмира, взявшей мечом, красны степей твоих уборы, и горы в небо уперлись, и как моря твои озеры». Не верь, не слушай, не гордись. Пространство пожирает и опустошает страну изнутри. 100 лет спустя после Хомякова Мандельштам писал: «Мы живем под собой, не чуя страны». Это как кожа, которая не прилегает, так сказать, к телу, а вздувается, как огромный валды. Живущему в этой стране трудно почувствовать ее своей и нести за нее ответственность. Он насадит сад, откуда-то нагрянут чужие или свои, и все заберут и разорят. Эта страна всех не ничейная. В ней нет разгородок для личной свободы и ответственности, для сплоченного сообщества людей, сотрудников и сомышленников. Эта страна ни для кого не своя, в том числе и для тех, кто правит ей и зарывает свои сокровища где подальше, в чужих землях. И вдруг начинаешь понимать, что за века, прошедшие со времен Орды, один из ее улусов, московский, так и не стал оседлой цивилизацией. Кочевая Орда, из которой образовалось российское государство, все еще бродит в его крови и противится ценностям оседлой цивилизации. Кочевье, колонизация новых земель продолжается. Причем кочевье – это не только территориальная экспансия, это социальная и психологическая хаотизация, выбивающая людей из устойчивых связей и локаций. Тот же Сурков говорил, что задача новейшей русской политики – это выдворить из себя тот хаос, который постоянно в России образуется путем экспансии в другие страны, выдворить из себя. Вся история страны за последний век – особенно, я бы сказал, с начала Первой мировой войны. Сейчас отмечается 110-летняя ее годовщина, 1 августа 1914. Вся история страны за последний век – новоордынская. И нынешняя война вписывается в нее как последняя фаза. Несколько волн эмиграции, миллионы беженцев революционных и военных лет, насильственное переселение целых народов и сословий, раскулачивание, расказачивание, ГУЛАГ, тюрьмы, колонии, поселения с миллионами ссыльных, заключенных, оторванных от дома, массовое сиротство, приюты, дети без родителей или живущие в неполных семьях, криминализация населения, масса людей в бегах от закона или от беззакония, отсутствие стабильности, политические ветра и бури, сменяющие курс каждые несколько лет и гонящие людей в разные края страны и за ее пределы. Это все тоже формы ордынства, качели внутреннего и внешнего. Ну, вот и сейчас мобилизация одних, релокация других и, как следствие, волны вторичного вынужденного качеля в других странах, многомиллионный поток беженцев из Украины. Говорят о ресурсном проклятии России. Слишком много нефти и газа, поэтому нет стимула для работы. Торгуй недрами родной матери земли. Но наряду с ресурсным проклятием есть еще более страшное – территориальное проклятие. Нельзя ни отдать эту территорию, ни освоить ее. Только стыть и пустеть вместе с ней, пуская все глубже в каждый дом, в каждое сердце чувствует безысходность. Александр Солженицын упрямо твердил, что Россия нуждается в системе земств, местного самоуправления, чтобы правили каждым населенным пунктом те люди, которые его населяют. В этом был он, безусловно, великий реалист. Но он же, Солженицын, полагал, что новая федеративная держава после распада СССР должна вобрать в себя все славянские республики Казахстана. То есть он верил в благотворность общего государственного пространства и призывал к его расширению уже после распада СССР. Это в его книге «Россия в обвале» 1998 год. Казалось бы, как не понять, что местное самоуправление, за которое ратует Солженицын, и такое огромное пространство, управляемое из одного государственного центра, просто несовместимы. Сильное земство на необъятной земле – это утопия несбыточная для России. История показала, что введенные в 1864 году на волне реформ Александра II земство, как форма самоуправления, все больше становилось легальной оппозицией центральному правительству. И были отменены уже в 1918 году, едва большевики взяли власть. Централизация несоединима с земством. Да и вообще вот дух этого бесконечного пространства, которое, кажется, нигде не кончается, и сама безграничность которого так дорога русскому сердцу. Приволье, раздолье, разлуле, неповторимые задушевные русские слова, все они практически непереводимы на другие языки. Однако не сквозит ли в них та же пустота, которая предстает порой как манящая, освобождающая. У историка Василия Ключевского так передано это оцепенение безграничного простора, проходящее через всю историю России, как ее, так сказать, географическая константа. Цитирую. «Жилья не видно на обширных пространствах, никакого звука не слышно кругом, и наблюдателем овладевает жуткое чувство невозмутимого покоя, беспробудного сна и пустынности, одиночества, располагающее к беспредметному, унылому раздолью, безъясной, отчетливой мысли». И как часто русские поэты от Пушкина и до Блока и дальше, они выражали именно это чувство безграничного простора и безграничной тоски. Блок. «Объятый тоскою могучий, я рыщу на белом коне. И чем привольнее бег, тем сильнее тоска в сердце всадник». Или, как у того же Блока, на поле Куликовом, «наш путь в тоске безбрежный, в твоей тоске у розы». Каждый подвиг этой размашистой удали, вот чем вдохновляют сейчас участников СВО, специальной военной операции, состоит в том, чтобы раздвинуть стесняющие пределы еще шире, захватить еще больше земель, не наполнить их, а пополнить саму пустоту. Эту тоску, от которой никому и самим богатырям в первую очередь не спастись. Вот почему представляется так несчастлива эта земля. Она растерзана своими просторами и одержима духом пустоты, который не выносит никакого жизнеустроения на определенном месте. Как сказал бы философ Гегель, абстрактная идея беспредельности уничтожает всякую жизненную конкретность. Пьянство, воровство, коррупция, лень, ложь, насилие – это лишь многообразные формы запустения и отвлечения от конкретного труда жизни. Нет твердого понятия о собственности, о реальности, о правде, о законе, о свободе, об индивидуальности, о гражданском долге, о человеческом достоинстве. Все это расплывается в абстракции великого пространства, которое никто не может чувствовать своим, ибо оно как горизонт отступает от каждого реального места. Великое и неопределимое там, вот как говорят в России, вот там лучше знаю. Вот там столица, там в Кремле, там на небесах. Вот это великое и неопределимое там торжествует над здесь и требует новых и новых жертв. Этот призрак великого пространства люди называют Родиной и кормят своей плотью и кровью, своими детьми, своим имуществом, честью и свободой. Как Путин. Россия нигде не кончается. А раньше на эту же тему у Гоголя Ноздрев. Вот посмотри, он говорит Чичикову, вот до того леса все мое, а за лесом тоже все мое. Вот так и здесь. Присоединив к себе ряд украинских территорий, начиная с Крыма в 2014 году, Россия не столько выросла в размерах, сколько утратила свою пространственную идентичность. Если Севастополь, Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье входят в состав России на тех же конституционных правах, что Москва и Петербург, значит, вся территория России, включая обе ее столицы, оказывается в таком же юридически неопределенном подвешенном состоянии. Россия рассеяла себя, размазала по глобусу. Такова судьба антипространства, которое по мере растяжения превращается в противоположность себе, утрачивает саму страну как форму своего конкретного бытия. То же самое происходит и со временем. Происходит еще один радикальнейший поворот в новой политической метафизике. Радикальнейший, действительно, речь идет там не о демократии или монархии, или о каких-то других принципах общественного устройства. Речь идет о некрократии, о власти смерти. Причем она сразу претендует, эта некрократия, на законодательный статус. То есть мыслится именно как система власти. Я приведу гротескный, но вместе с тем очень характерный пример. Еще в 2016 году директор Института экономических стратегий, профессор МГИМО и вообще очень важный человек в научной и политической иерархии страны, Александр Агеев. Он заявил о необходимости законодательного обеспечения прав умерших, ну, участия в общественной жизни. Размышляя о Великой Отечественной войне, как о точке консолидации общества, Агеев предложил предоставить избирательное право 27 миллионам советских граждан, погибшим на войне. Погибшие смогли бы влиять на текущие дела в стране, к развитию и спасению которой они имели непосредственное отношение. Например, за них могли бы голосовать их семьи. Он также заявил, что право голоса, возможно, должны получить сразу несколько предыдущих поколений, а не только те, кто погиб в войне. То есть погибли в гражданской войне, в Первой мировой, может быть, в войне 1812 года. Они должны тоже получить право голоса, причина та же, иметь возможность влиять на текущие события, которые становятся продолжением к собственной жизни. Ведь глубокая мысль. И то, что высказал очень влиятельный ученый 8 лет спустя, уже сейчас, в мае 2024 года, на высшем законодательном уровне, Андрей Исаев, депутат Госдумы и замглавы фракции «Единая Россия», повторил, он призвал, цитирую, «учитывать право голоса ушедших поколений» и подчеркнул, что именно этим российская демократия отличается от западных, где считаются голоса только живых людей. Вот это и есть некрократия, причем в таком буквальном смысле, что хочется пожать плечами или сойти с ума. Коль не эксцентричными кажутся эти призывы, предоставить умершим избирательные права, они приоткрывают мистическую основу амбиций российской власти. Понимают ли российские некрофилы и некроманы, что, привлекая в свои ряды мертвецов, они сами, по сути, пополняют их ряды? Тот же самый Чадаев, которого я уже цитировал, первый самобытный русский мыслитель, свои философические письма подписывал «Некрополис», имея в виду Москву, город мертвых. Таким он видел этот город. С 2014 года, с начала вторжения в Украину, русский мир стал стремительно обзаводиться новыми обрядами. Смерть символически встречает новое поколение уже в колыбели. Даже младенцев наряжают в военную форму, то есть готовят им участь пушечного мяса, как будто они прямо рождаются на тот свет. Детские коляски производятся в виде танков. Это еще задолго до начала СВО. Ко Дню Победы проводятся парады детских войск. Когда родители одевают своих детей, детсадовцев, в армейскую униформу, они, по сути, уже совершают ритуальные жертвоприношения. Но властям это уже и тогда оказалось недостаточно патриотичным. Еще в 2019 году в Совете Федерации глава Комитета по обороне, бывший командующий ВКС и ВВС России Виктор Бондарев, обратился к министру образования, цитирую: «Ребенок боится автомата? Ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать? Разве это нормальное явление?» Вот так. Об этом почему-то мало кто помнит. Февраль 22 года многое затмил предыдущей истории. Но еще в декабре 21 года, за два месяца до начала войны, был объявлен новый национальный стандарт под заглавием «Срочное захоронение трупов в мирное и военное время». Это об организации массовых кладбищ, братских могил, с учетом того, что предполагаются огромные потери и в военное, и в мирное время. Причем этот ГОСТ подготавливался еще с сентября 2021 года, а его введение осуществилось 1 февраля 2022, то есть все было заранее продумано 24 февраля. Как соглашаются эксперты, речь идет о подготовке к ядерной войне, о применении оружия массового поражения, когда одновременно умирают тысячи и более человек. Там, в этом ГОСТе, все распланировано. Хоронят 4 слоя, либо в мешках, либо в деревянных гробах, заготовленных заранее в количестве 300 штук на 1000 населения. Конечно, рыть индивидуальных могил в такое время речь уже не идет. Люди внимательно сразу поняли, что речь идет о приближении большой войны. И здесь хотелось бы сделать такое заключение. Земля, могила, похороны, зарывание в землю – это, я бы сказал, важнейший признак фашизма, когда человечество устремляется к хтонический мир. Хтонос – это греческое слово для обозначения земли и подземелья. Может быть, вы знаете, что Умберто Эко, известный итальянский писатель, называл 14 основных признаков фашизма, а я назову один, и мне кажется, он самым верным. Фашизм – это отказ от индивидуальности во имя торжества почвы, земли, захоронения в ее недрах и уничтожения того сознания, той личной ответственности, которая делает человека надземным существом. Отречение от личности, погружение в почву и кровь – это, на мой взгляд, и есть определяющий признак фашизма. Фашизм – это коллективная попытка излечиться от травмы рождения опытом символической смерти. То есть отказа от сознания, языка, индивидуальности, от всех тревог отдельного, проблемно испытующего бытия. И вот это и есть определяющий признак фашизма, на мой взгляд. Мне кажется, что современному политическому и философскому языку не хватает понятия «онтоцит» от древнегреческого «онтос» – бытие и «цит» – убийство. Известны такие понятия, как геноцид, зооцид, экоцид. А онтоцид – это тотальное уничтожение всего сущего. Война с бытием как таковым. Эта вражда к бытию как таковому лежит в основе ряда религиозных и политических воззрений. Хотя так гностицизм, отчасти старообрядчество, евразийство, фашизм. Мир лежит во зле или захвачен сатаной. Эта старообрядческая формула жива до сих пор. В своей кремлевской речи, объявляющей аннексию 4 украинских регионов, Путин обвинил весь Запад в сатане. Совершенно такая старообрядческая или гностическая формула. Он сказал: подавление свободы приобретает черты религии наоборот, откровенного сатанизма. Конец цитаты. После этого Российский Совет Безопасности и вся пропаганда провозгласили основную задачу спецоперации уже не только денацификации и демилитаризации Украины, но и ее десатанизацию. А это означает борьбу уже не с идеологией денацификации, не с армией демилитаризации, но с самим существованием Украины. Онтоцит на практике – это тактика выжженной земли. Иногда тактика выжженной земли проводится отступающей армией, отступающей, чтобы не дать возможности агрессору пользоваться захваченной рукой. Но и такая тактика запрещена международными нормами ведения войны. А в нынешней войне тактика выжженной земли применяется нападающей армией. Более 40% территории Украины заминированы. Такая политика тотального небытия противоречит не только международному праву, но и прагматике войны. Даже нацистская Германия старалась не разрушать более того, что было необходимо для военной победы. Пытаясь перевернуть мировой порядок и установить свою глобальную геополитическую гегемонию в будущем, Россия стремительно погружается в прошлое, проходя в обратном направлении этапу своей истории. Отворачиваясь от Запада, захлопывает окно, прорубленное пятом любовью, и возвращается в эпоху изоляции, война Москвы. А дальше уже мерцает перспектива опять стать лузом Орды, Великой Восточной империи или даже двух империй, китайской и исламской. Первое и самое страшное убийство, если вспомнить Библию, это братоубийство. Каин убивает Авеля. Поэтому война России против Украины несет несмываемый печок Каинова греха. Но есть еще одно, более глубокое. Это не только братоубийство, но и самоубийство. Среди последствий российских ракетных ударов в Украине поражает своим символизмом разрушенная кафедра русской филологии Киевского университета. Это произошло 10 октября 2022 года. Россия сама наносит удары по русскому языку и литературе, по истории и культуре, по образу России во всем мире, по всему доброму и творческому, что было в ее прошлом, и что она уничтожает теперь в припадке самоистребления. Уничтожает свою духовную родину, Киевскую Русь,

0: Пашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубко, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
2: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Добрый день, меня зовут Дина Хапаева, я профессор технологического института Джорджии в Соединенных Штатах Америки. Я много лет занималась исследованием исторической памяти, и сегодня в своей лекции я предложу вам объяснение как совсем недавних, так и относительно давних событий постсоветской истории. О них часто сообщает пресса, но пока они не получили систематического осмысления. Тем не менее, как мы увидим, они являются важными проявлениями политики российского государства. Начнем с нескольких недавних событий. Только что была опубликована статья чиновника из администрации президента Александра Харичева, которую тут же очень удачно, на мой взгляд, окрестили кодексом строителя путинизма. В ней впервые было прямо заявлено о том, что у российских граждан к государству особое отношение. Это, цитирую, «патернализм, ориентация на единоначалие, персонификация и сакрализация власти». И так впервые прямодушно путинская власть сообщила нам о своей сакральности. А в марте этого года издательство «Просвещение» выпустило новый учебник, который называется «Семьеведение. Моя семья» по новому предмету семьеведения. С автором учебника, по которому начнут обучать школьников прямо в следующем учебном году, выступила председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Учебник призван привить, я цитирую, «русские традиционные ценности, укрепить семью, чтобы исправить демографическую ситуацию в стране». Замечательный учебник цитирует параграф из «Домостроя». «Следует мужьям поучать жен своих с любовью и примерным наставлением. Жены мужей своих вопрошают о строгом порядке, о том, как душу спасти, Богу и мужу угодить, и дом свой хорошо устроить, и во всем покоряться мужу. А что муж накажет, с тем охотно соглашаться и исполнять по его наставлению». Конец цитаты. Обычно «Домострой» приписывают, как вы знаете, наверное, монаху Сильвестру, бывшему наставником Ивана Грозного, который, возможно, написал «Домострой» в качестве поучения Ивану. Иван навряд ли является образцом семейной жизни. Мало того, что он был многоженцем, он был еще и детоубийцей. До недавнего времени слово «Домострой» употреблялось в русском языке для обозначения крайней формы патриархального варварства. Напомню читателю, что с точки зрения домостроя отец семьи, в которую входят все его родственники, чада и домочадцы, включая рабов, холопов, может их бить смертным боем, наказывать всякими способами, отбирать их вещи, давать или нет одежду, пищу и так далее. Тем не менее, все это не помешало авторам учебника увидеть в домострое основу здоровой семейной жизни. Важно заметить, что учебник идет в фарватере декриминализации домашнего насилия в России, которое получило законодательное оформление в 2017 году, когда Путин подписал закон, согласно которому муж может бить жену и детей. Если это не ведет к госпитализации, то все нормально. А вот еще один недавний факт. Губернатор Вологды Георгий Филимонов, который раньше заявил, что он поставит памятник Ивану Грозному в Вологде, и с гордостью вспоминал, что Иван планировал сделать Вологду столицей опричнины, хотя этот план никогда не осуществился. Так вот, он объявил, что правительство Вологодской области решило создать автономную некоммерческую организацию «Опричники», которая призвана организовать условия, я цитирую, «для формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи». Как слушатель помнит из курса русской истории в школе, Иван установил впервые в русской истории режим государственного террора, названный опричниной. Хроники и иностранные путешественники оставили свидетельство ужасающих зверств опричнины, в том числе унижений, изнасилований, пыток и убийств тысяч ни в чем не повинных людей – мужчин, детей, женщин – при попустительстве царя и при его прямом распоряжении. Неизбежно встает вопрос, чему с точки зрения правительства Вологодской области может научить опричнину молодежь. И еще важнее вопрос, почему такая идея возникла на государственном уровне, опять же, впервые в русской истории? Потому что до этого никто не пытался превратить опричнину в пример для подражания молодежи и в позитивный педагогический урок. А теперь давайте задумаемся, почему при Путине в российских городах появились бронзовые памятники Ивану Грозному? Напомню слушателям, что на протяжении русской истории никто никогда памятников Грозному не ставил. Лишь один из всех правителей выражал восхищение Иваном и его царством террора – это Сталин. Но даже Сталин не ставил ему памятников, а в 2016 году первый из трех бронзовых памятников был открыт в городе Орле. Никаких памятников жертвам Ивана Грозного, разумеется, нет и не было, за единственным исключением небольшой инсталляции под названием «Окровавленный кол», которую в 2016 году поставил в сибирском городе Канске художник Владислав Гультяев в знак протеста против распространения памятников Ивану, но неудивительно, что вскоре она была уничтожена городскими властями. Однако монументальная пропаганда тирана меркнет перед постсоветской кинематографической пропагандой. По моим подсчетам, с 2009 по 2022 год телезрители получили 12 фильмов и телесериалов про Ивана. Снятые при господдержке и показанные в прайм-тайм, они создают новый образ Ивана – мудрого правителя, великого государственного деятеля и основателя, конечно же, Российской империи. Поскольку наше время ограничено, приведу лишь один пример. В 2020 году был показан телесериал «Грозный», снятый Алексеем Адриановым и компанией «Москино». Его сюжет весьма созвучен основным мыслям книги об Иване IV, которую публиковал в 2018 году активный националист и царебожник, профессор истории Московского государственного университета Дмитрий Володихин. Цитирую анонс этого фильма. «Царь, рожденный правец, рос сиротой, терпя притеснение и унижение от ближних бояр. Царь, стремящийся утвердить на Руси единую нерушимую власть, был многократно предан ближайшими соратниками, а, обретя великую любовь, потерял ее во тьме заговоров и интриг. Грозный – это история правителя, пережившего великие победы и великие поражения». Конец цитаты. Российские историки не отстают от собратьев-режиссеров, они на разные лады обеляют Ивана, пытаясь объяснить его опричнину, кто несчастным детством, но чаще всего его истинной православной верой и пониманием того, что необходимо защитить Русь от коварного Запада. Опричнина и ее прославление стали модной темой кандидатских диссертаций примерно с 2010-х годов. В честь Ивана проводились многочисленные коллективные мероприятия. Были конференции на средства Минкультуры и Российской академии наук. Особенно замечательна конференция в заповеднике Александрова Слобода, которая была посвящена, и так это у них на сайте рассказано, 470-летию венчания на царство Ивана IV. В том же году в 23 провинциальных городах России была проведена финансируемая Православной Церковью Всероссийская выставка под названием «Мультимедийный парк. Россия. Моя история», где Иван изображен в соответствии с тезисами печально известной докторской диссертации тогдашнего министра культуры Владимира Мединского «Великим правителем, оклеветанным иностранцами ради их вредоносных политических целей». А теперь давайте задумаемся о другом вопросе. Почему в оккупированных украинских городах ставят памятники средневековым князьям? Ну вот, например, в начале августа 22 года, когда российские оккупанты разрушили памятник украинским защитникам Мариуполя, было вскоре после этого объявлено о планах установки вместо него статуи Александра Невского, которую там натурально и поставили. Незадолго до этого веб-сайт Regnum опубликовал статью под названием «Новый поход на Русь», что связывает спецоперацию и Невскую битву. В этой статье Путина благожелательно сравнили с его средневековым предшественником, с Александром Невским. Описывая путинскую украинскую спецоперацию как часть войны, которую Запад ведет против России, начиная со средних веков, авторы статьи предостерегали, что, цитирую, «опасность для Отечества велика», и называли Александра Невского и Путина национальными лидерами, вокруг которых русскому народу надлежит сплотиться. Тут, конечно, нельзя не вспомнить всероссийские празднования 800-й годовщины все того же Невского в 21-м году, разъезды его мощей по всей России, конференции, публикации, публичные мероприятия в его честь в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рузе, Астрахани, Новгороде Великом, Каменске-Уральском, Владимире, не говоря уже о сооружении огромного памятника на берегу Чудского озера. В оккупированном Луганске в ноябре 22 года Владимир Мединский, выступавший уже не в качестве министра культуры, а в качестве помощника президента и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, открыли памятник князю Игорю. Ну, опять же вопрос, почему же надо ставить памятники именно средневековым князьям? Трудно было придумать что-то более современное, скажем, памятник героическим оккупантам. Или памятник неизвестному солдату, как в Берлине, прозванный берлинцами памятником неизвестному насильнику. Наконец, почему Путин так взахлёб упивается при каждом удобном случае средневековой псевдоистории и России, и Украины? Прежде чем мы перейдем к объяснению вот этих вот многочисленных попыток прославления средневековых воителей, средневековых князей и русского средневековья, надо также упомянуть многочисленные ультраправые памфлеты, манифесты, которые писались для того, чтобы привлечь внимание президентской администрации. Как и многие другие публикации ультраправого толка, вне всякого сомнения оказавшие самое непосредственное влияние на российскую политику, эти манифесты и памфлеты полны болезненных фантазий восстановления Российской империи и завоевания Европы и Соединенных Штатов. Украину и Польшу создатели таких произведений считают лишь побочными целями. Российские ультраправые ратуют за возврат к средним векам, к самодержавию и религиозному фундаментализму. Но главное внимание их текстов сосредоточено на будущей социальной структуре и системе управления самой Россией. Установление неопричнины и возврат к средневековой системе сословий или кастовому обществу. Таковы их приоритеты социальных преобразований России. Рабство тоже не кажется им пережитком и преступлением. Напротив, с их точки зрения, точно выраженной в проекте «Россия», изданном «Эксмо» в 2009 году миллионным тиражом, сказано следующее, цитирую, «человек всегда раб. Его сущность такова, что не быть рабом он не может». Конец цитаты. Те, кого заинтересует более подробный анализ ультраправых представлений о неопричнине, когда я говорю ультраправых, на самом деле они давно стали центром, мейнстримом российской политики. Вот этот анализ более подробный можно найти в моей книге «Террор и память», которая вышла в издательстве «Рутлич» по-английски в 2023 году, а это весной ее русский перевод, сделанный Дмитрием Прокофьевым, был опубликован издательством «Сорбонны» «Year Orbem». Итак, что же общего между событиями, текстами, идеями и многими им подобными, которые я в полном объеме просто не могу упомянуть здесь из-за ограниченного времени? Я считаю, что еще до начала специальной военной операции, как Кремль называет свою катастрофическую войну против Украины, была осуществлена другая специальная операция над исторической памятью россиян, направленная на агрессивное перекраивание самосознания страны и существующего у нее понимания ее истории. Прославляя средневековое прошлое России, что напоминает преклонение перед германским средневековьем нацистами и их предшественниками, Кремль пытается убедить российских граждан, что теократическая монархия, крайнее проявление социального неравенства и государственный террор, составляют предмет национальной гордости россиян. И есть не что иное, как традиционный русский способ управления страной. А восстановление империи – это законная цель России. Эта полномасштабная политика памяти идет на всех уровнях. Под исторической политикой или политикой памяти я понимаю различные способы мобилизации памяти об исторических событиях, которые включают разные коммеморативные практики и осуществляющие их институты. Когда я говорю о коммеморативных практиках, я имею в виду организацию разного рода мероприятий, которые позволяют нам тем или иным способом вспоминать о событиях прошлого. Мои исследования документируют организованную неомедиевальную политику памяти, которая до сих пор не стала осмысляться в качестве таковой, потому что ее проявления обычно представляются единичными, парадоксальными, часто абсурдными, не связанными между собой событиями. Для того, чтобы проанализировать эту политику памяти, я ввела несколько понятий, которые важны для моих исследований. Прежде всего, это политический неомедиевализм. Я рассматриваю политический неомедиевализм как новое направление исторической политики или политики памяти, эти понятия синонимичны, которые используют аллюзии на Средневековье для того, чтобы предложить альтернативу демократии в момент ее глубокого кризиса, который мы, к сожалению, переживаем сегодня. Мой подход основывается на предпосылке, что понимание истории, памяти и культуры России невозможно вне глобального контекста. Не в последнюю очередь потому, что Запад играет центральную роль в русском национальном самосознании. Усиление политического неомедиевализма в качестве важной тенденции постсоветской политики памяти следует рассматривать в более широком контексте многовекового межкультурного диалога между Россией и Западом, который велся на протяжении столетий о видении будущего человечества. Этот межкультурный диалог подчинялся своей собственной внутренней логике и порождал интенсивный обмен культурными представлениями и стереотипами. Внутри России этот диалог сопровождался спорами о роли Запада в истории и культуре страны, Нынешняя фаза межкультурного диалога России и Запада отличается господством в России антизападнических настроений. И эта новая волна антизападной мобилизации уникальна, в особенности потому, что она весьма созвучна и эксплуатирует мотивы самокритики Запада. Ослабление привлекательности демократии в качестве модели мирового будущего ужесточило кризис прозападнической идеологии в России и сильно укрепило позиции политического неомедиевализма. Сейчас Кремль активно использует эти настроения для того, чтобы подтолкнуть Россию к войне с Западом. Что ничуть не меняет тот факт, что одержимость России Западом, будь то в форме идеализации или ненависти, сохраняется на протяжении всей ее истории, всей истории России. Мой подход к неомедиевализму развивает предложенную Умберто Эко интерпретацию неомедиевализма как выражение антидемократизма в культуре и политической жизни. Эко подчеркивает роль вымышленного средневековья в распространении антидемократических социальных практик, типичным для конца XX века, и связывает усиление неомедиевализма с ростом популярности жанра фэнтези. Эко, сам блестящий историк, филолог средних веков, признает значение достижений средних веков, подготовивших почву для рождения нового времени. Однако в целом он относится к ностальгии по средневековью весьма неодобрительно и подчеркивает, что неомедиевальные образы, как правило, имеют мало общего с тем, что нам известно об этом историческом периоде. Он говорит о фантастическом неомедиевализме, важнейшие черты которого – закат разума, порождающий оккультизм и эсхатологические настроения и неофашистская жажда власти, как он это называет. С тех пор, когда Эко писал свои работы, контекст, в котором складывался неомедиевализм, сильно изменился. Старые формы ультраправой политики отошли в прошлое, а их место занял правый популизм. Ну, есть, конечно, и левый популизм, но для вот того, о чем мы говорим, нам важен правый популизм. Действительно, политический неомедиевализм создает для ультраправых возможность идеологически использовать средневековые аллюзии, аналогично тому, как их энергично использовал фашизм. Итак, я использую термин «политический неомедиевализм» для обозначения тенденции в ультраправой популистской политике памяти, появившейся в конце 90-х годов. В своих многочисленных ипостасях политический неомедиевализм сводит средние века к системе ценностей, радикально противоречащей принципам либеральной демократии и наследию Возрождения и Просвещения. В отличие от гуманистов Возрождения, которые изобрели понятие «средневековья» для обозначения периода культурного упадка, наступившего после окончания дорогой им античности, и от философов Просвещения, которых приводили в ужас жестокости невежества средневековых полководцев и монахов, политический медиевализм призывает восхищаться новыми темными веками или, как называют его последователи Дугина, новым средневековьем. Политический неомедиевализм спекулирует на текущем кризисе будущего. Под кризисом будущего я имею в виду утрату веры в то, что будущее будет лучше, чем настоящее, утрату веры в прогресс и ожидание катастрофы экологической, атомной войны или чего-нибудь еще ужасного в нашем видении будущего. Так вот, политический неомедиевализм спекулирует на этом кризисе будущего и также на вере в возможность повторения истории. Эта политика памяти представляет собой пропагандистский инструмент. Не случайно стремление использовать термин «сословие» в официальных документах еще раз показывает, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и социальной несправедливости. В противоположность российским ультраправым, которые мечтают о том, чтобы вернуться в русские средние века, в допетровскую Русь, оппоненты Путина используют термин «феодализм» или «новый феодализм» чаще, чем «новое средневековье». Я думаю, что это происходит потому, что феодализм подчеркивает сущность экономической системы и предполагает экономическую отсталость и техническую неразвитость. А российские ультраправые, конечно, старательно избегают таких ассоциаций. Все это вовсе не означает, что Россия вернулась в Средневековье. Возврат в средневековое прошлое, или, если уж на то пошло, в любой другой исторический период, совершенно невозможен. Любая историческая эпоха представляет собой уникальный и чрезвычайно сложный континуум, говоря языком немецких истористов. Континуум, состоящий из множества конкретных исторических факторов. И, следовательно, никакая историческая эпоха неповторима. Некоторые черты прошлого, конечно, могут сохраняться в последующей эпохе, но обычно они претерпевают сильные изменения в новых контекстах. Несмотря на свои архаические лозунги, политический неомедиевализм — явление сугубо современное, которое, еще раз повторю, не воссоздает старые формы несвободы, а оправдывает новые. Политический неомедиевализм вызревает в рамках нового режима памяти. Памяти палачей, которая принижает жертв и превозносит палачей, вытесняя гуманистическую космополитическую память. Память палачей — это еще один важный для меня термин, который я использую в своей работе. Постсоветская Россия представляет собой предельный случай развития памяти палачей, поскольку здесь с наследием тоталитарного режима и его преступлениями никогда последовательно не боролись. Российская память палачей коренится в политике, отрицающей историческую ответственность за какие бы то ни было преступления, совершенные Россией, в том числе и преступления советские. Триумф памяти палачей в России вытеснил космополитическую память. Под космополитической памятью я имею в виду, и не только я, а целый ряд исследователей ее так называют, а именно память, сфокусированную на жертвах государственного террора, образцом которой стала память жертв Голокоста на Западе. Такая культура поминовения жертв сталинских и советских репрессий, которая осудила советские преступления так же, как были осуждены на Западе преступления нацистские, только начала зарождаться в конце 80-х годов и была значительно маргинализирована после провала демократических реформ и прихода Путина к власти. При Путине уничтожение этой культуры стало важной политической задачей. Среди представителей космополитической культуры памяти поминовения жертв были, естественно, мемориал и Сахаровский центр. Путинизм, как мы знаем, по большей части опирается на привилегированное социальное и политическое положение спецслужб. Ветераны и нынешние сотрудники этих органов, тайные осведомители и бывшие советские аппаратчики, зачастую когда-то замешанные в репрессиях, а также их потомки, образовывали и продолжают образовывать основу памяти палачей, пользуясь при путинском режиме привилегиями, признанием и защитой. В качестве примера приведу прокремлевского политика Вячеслава Никонова, главу фонда «Русский мир». Он внук Вячеслава Молотова, правой руки Сталина. Никонов публично заявляет о том, что гордится своим дедом-убийцей. В его объемистой монографии «Молотов. Наше дело правое» 1917 года Никонов утверждал, что Молотов не был марионеткой Сталина, а был преданным сталинцем, который разделял взгляды Сталина и неуклонно руководствовался ими в жизни и работе. Советская власть так никогда и не признала в полной мере преступную природу своих спецслужб. При Путине память палачей приобрела силу госпроекта, а культ тайной полиции – ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ, возродился уже после обнародования ее преступлений в период гласности и перестройки конца 80-х годов. В сочетании политический неомедиевализм и рестелинизация превратились в одну из основ общественного договора между путинизмом и поддерживающей его обществом. Я показываю в своей работе, в своей книге, что эти тенденции в постсоветской политике памяти пропагандируют сходные ценности и идеи. Они сыграли решающую роль в милитаризации российского общественного мнения, в консолидации общественной поддержки оккупации Крыма в 2014 году и в представлении вторжения в Украину в 2022 как элемент векового, длящегося со средних веков и по сей день, конфликта России с агрессивным Западом. Ресталинизация является неотъемлемой частью культа Второй мировой войны, который стал исключительно важной пропагандистской идеей путинизма. Сталин, маршал Победы, конечно, должен был быть очищен от всяких грехов и преступлений, а криминализация высказываний относительно преступлений советской армии в годы Второй мировой войны узаконила процесс реабилитации сталинских репрессий. Ресталинизация подразумевает одобрение сталинского террора со стороны Кремля, что, конечно, не значит, что Путин и его приспешники поддерживают коммунистическую идеологию. Мне хотелось бы особо подчеркнуть, что ни политический неомедиевализм, ни ресталинизация не являются идеологией. Они представляют собой два направления путинской политики памяти, сращивание которых привело к торжеству памяти палачей этого режима памяти в России. Путинизм дает классический пример того, как происходит отмирание идеологии, и на смену ей приходит политика памяти. Я хочу развить этот важный тезис. Как известно, в России репрессивный режим существовал за счет коммунистической идеологии, которая легитимизировала его, обещая светлое будущее всеобщего равенства. Коммунисты не могли позволить себе превозносить систему средневекового общества, социальную систему. Ее прославление занимает центральное место в политическом неомедиевализме. Как известно, Сталин почитал Ивана Грозного, как тиран почитает тирана, но он отнюдь не намеревался заменить обращенную в будущее коммунистическую идеологию на политику памяти, которая берет за образец царизм, как это делает сегодня Путин. Очень важно понимать, что у Кремля сегодня нет идеологии. Желание и в то же время неспособность сформулировать новую идеологию в виде системы абстрактных принципов остро ощущается путинистами. Например, стратегия национальной безопасности, дополненная в 2021 году, призывала к созданию, цитирую, «привлекательной идеи на основы будущего мироустройства». Александр Дугин поддержал эту идею, предложив создать путинизм, новую идеологию, которая, как он полагает, поможет России избавиться от военных неудач в Украине. Но дело в том, что идеология, это понятие, предполагает существование набора абстрактных постулатов, применение которых, независимо от конкретного контекста, претендует на то, чтобы построить желанное будущее, ну, например, коммунизм. У путинизма же, напротив, нет никакого видения будущего. Именно поэтому Кремль хочет повернуть время вспять и ведет поиск общественного проекта в историческом прошлом. При этом политика памяти обладает значительным преимуществом с точки зрения Кремля перед идеологией. Вместо абстрактных постулатов, обладающих все-таки определенной сдерживающей силой, сколь бы ни была бесстыдна советская пропаганда, от каких-то идей ей было просто невозможно отказаться. А политика памяти позволяет свободно манипулировать историческими событиями. Эти исторические события можно просто вырвать из их контекста, использовать на потребу сегодняшней политической задачи, исказив их, а завтра выхватить другое историческое событие, исказить его, и опять же использовать его в целях сегодняшней политической манипуляции. Чем это может отозваться в будущем? Я не буду говорить сейчас о, так сказать, имперских планах, которые лелеют наверняка сейчас в Кремле. Я хочу сказать о том, что это значит для будущего, для жизни россиян. Такая политика памяти ведет к закреплению существующего социального неравенства и в перспективе к созданию кастового общества, общества, в котором не будет никакой социальной мобильности, в котором зависимость основного населения от того, как любят они себя называть, эти прокремлевские мечтатели, вождей или князей, будет абсолютной, в котором новая опричнина станет главным инструментом управления обществом, обществом будет править террор, государственный террор, возведенный в норму. Рабство станет тоже новой нормой. Никаких более радужных перспектив эта политика не предполагает. Ошибка думать, что рабами станут только покоренные народы. Я думаю, что это заставляет нас задуматься о том, куда идет Россия и что ждет в будущем российское общество, если путинский режим будет развиваться так, как он развивается сегодня, если он вообще будет продолжать развиваться.
1: Вы слушали лекцию историка и социолога Дины Хапаевой в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».